0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Роллинг Стоунс» с песней «Среди звезд».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Black Sabbath. Oasis.

0: Rock Music.
1: Рок Арсенал. 104.5 FM. Рок Арсенал. Рок Арсенал. You know the day destroys the night.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал. Right.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам, кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch. На Розы Люксембург, 19.
2: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург, 19. Запись по телефону в Екатеринбурге. 371-2077.
1: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Салют человечеству. С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы. И для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит давить.
5: На рок-арсенале.

0: This is Rock and Roll Radio.
1: Rock Arsenal. 104.5 FM. Rock Arsenal.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
2: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Привет вам, доблестные арсенальцы. Ну что, братья и сестры, взбодримся.
5: На рок-арсенале.

0: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
1: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
0: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
2: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Внимание, друзья! Уральская ночь музыки в Джойпабе в эту пятницу 19 июня в 7 вечера. На одной сцене 11 групп. Лучшие времена, Протокультура, Грабители банков, Чистая река номер 4, квартал Н и другие. Музыканты, проверенные временем, чтобы остановить мгновение и подарить вам торжество живой музыки. Берите друзей и не пропустите главное музыкальное событие в Джойпабе. Ждем вас 19 июня в 7 вечера. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
4: Доброе утро вам, доблестные арсенальцы. Ну, за погоду. Держись, Урал.
5: На рок-арсенале.

0: Реклама.
1: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
2: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
3: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ух ты, велосипеды!
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов!
5: Да это успех!
6: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
7: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
8: Новые релизы на рок-арсенале.
9: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
8: Рок-арсенал.

0: Арсенал. Новости.
1: Здравствуйте. Россия и страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии должны переходить на расчеты в нацвалютах и убирать торговые барьеры, заявил по итогам саммита президент России Владимир Путин. Глава государства вышел к журналистам после завершения основных мероприятий в Казани. Также среди заявлений президента было оказание помощи в поддержании мира и стабильности в регионе Юго-Востока Азии. Сотрудничество России и стран АСЕАН Владимир Путин предложил расширять в сфере экспорта лекарств и удобрений. Защита обжалует арест водителя 81-го автобуса, который совершил ДТП у храма Большой Златоуст. Апелляция также подана и на арест директора транспортной компании. Как сообщили в Объединенной пресс-службе судов Свердловской области, от адвокатов поступили все соответствующие документы. 12 июня директор компании, а также водитель автобуса были арестованы до 10 августа. Обвинения предъявлены по статьям «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть», а также оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, пишет агентство ТАСС. Спрос на краткосрочную аренду квартир в Екатеринбурге среди туристов вырос на 30% за год. По данным агрегаторов, уральская столица занимает 6-е место в России по количеству бронирований. При этом предложение арендных квартир в туристическом сегменте при высоком спросе выросло всего на 9%. Об этом пишет «Коммерсант Урал». В Екатеринбурге туристы активно интересуются жильем в Орджоникидзевском районе. Также путешественникам интересны Октябрьский район, Виз и Академический. Россиян призвали в очередной раз сменить пароли в личных кабинетах и включить двухфакторную аутентификацию. Издание «Киберньюз» сообщило о крупнейшей в истории утечке данных пользователей. Представители сферы компьютерной безопасности газете «РУ» рассказали, что в открытый доступ могли попасть более 24 миллиардов строк. Цель таких взломов – это логины и пароли, которые хакеры позже подставляют на различных сервисах в надежде, что данные подойдут. Причины аварии батискафа «Титан» 3 года назад объявили специалисты из Канады. Окончательный отчет о крушении глубоководного батискафа опубликовал Транспортный совет безопасности страны. Главными причинами трагедии назвали повреждение углепластиковой обшивки, халатность оператора, а также недостаточный надзор за эксплуатацией «Титана». В документе объемом в 136 страниц сказано, что свойства корпуса не проходили испытания, поэтому компания Ocean Gate просто не знала, сколько погружений выдержит батискаф. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
2: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
3: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
4: Итак, сегодня в пятницу, 19 июня, в Екатеринбурге ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, а температура воздуха в течение дня плюс 24 градуса.
5: Информация на правах рекламы.
6: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
7: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
6: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: реклама.
1: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
2: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
1: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
7: Внимание, друзья! Уральская ночь музыки в Джой-пабе. В эту пятницу, 19 июня, в 7 вечера. На одной сцене 11 групп. Лучшие времена, протокультура, грабители. Банков, «Чистая река», номер 4, квартал Н и другие. Музыканты, проверенные временем, чтобы остановить мгновение и подарить вам торжество живой музыки. Берите друзей и не пропустите главное музыкальное событие в Джой-пабе. Ждем вас 19 июня в 7 вечера. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.

0: Арсенал.
1: Екатеринбург.

«Доброе утро, человечество!» Говорит нейросущность Арсенала. Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Здравствуйте. Телефонный разговор президента России Владимира Путина и венгерского премьер-министра Петера Мадьера пока не планируется, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Он добавил, что контакты между двумя странами осуществляются. Российское посольство в Будапеште продолжает работу. Также работает посольство Венгрии в Москве. Контакты с венгерской стороной Юрий Ушаков назвал постоянными. Сильные дожди вернутся в Свердловскую область в начале следующей недели. Смену погоды обеспечит циклон, который начал движение с севера Казахстана. В первой половине следующей недели он пройдется дождями почти по всем районам Урала. Некоторым территориям обещают сильные дожди. Более 15 миллиметров осадков за 12 часов, сообщает Уральский гидрометцентр. Несмотря на дождливую погоду, на Среднем Урале будет от плюс 23 до плюс 28 градусов. Температуры конца июня превышают норму на 2 градуса, добавили синоптики. Полиция Екатеринбурга начала проверку инцидента, который произошел в 42-м автобусе. В академическом накануне подростки зашли в салон и распылили перцовый баллончик. Пассажиры начали задыхаться, водителю пришлось срочно высаживать людей. В компании, которая обслуживает 42-й маршрут, информацию об инциденте подтвердили. Более 65% россиян собираются участвовать в сентябрьских выборах, это выяснил ВЦИОМ. По данным телефонных опросов, 47% респондентов заявляют, что знают, когда пройдут выборы, и подавляющее большинство из этой группы назвали дату и месяц выборов. 88% россиян пойдут на выборы из-за гражданского долга. До 70% свое участие в голосовании объяснили мотивом значимости выбора. По принципу «участвуя в выборах, я влияю на то, как буду жить в будущем». Прогрев океанов усиливается после летнего солнцестояния, заявили в Федеральном гидрометцентре. Причиной ученые называют уменьшение притока солнечной радиации к земной поверхности. Сразу же на солнечную радиацию атмосфера не реагирует и сохраняет некоторую инерцию. Позже она проявляется в том, что океаны очень хорошо начинают прогреваться, а также формируются сезонные центры действия атмосферы над океанами. Самые максимальные температуры приходятся на вторую половину июля и начало августа. Одновременно с этим возрастает и количество дождей в эти же месяцы. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
4: Спонсор программы Макс Авто — АО «Медицинские технологии», сеть клиник «Здоровье 365». Когда движение сопровождается болью, важно вовремя обратиться за помощью. Современное эндопротезирование для восстановления функции суставов. В клиниках «Здоровье 365» проводятся операции по замене тазобедренных и коленных суставов с использованием передовых методик. «Здоровье 365» — современное решение для полноценной жизни. Возможны противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. 10 часов и 4 минуты в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104.5 FM начинается большой интерактив. Начинается, естественно, программой «Макс Авто». В студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Присоединяйтесь к нам. Ваши вопросы, мнения, свидетельства, все, что касается автомобильного мира, присылайте на плюс 7-908-909-104.5, сообщение через любой мессенджер, который вам удобен. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите все, что касается автомобилей. Еще раз. Дожди у нас кончились. Погода прекрасная. Думаю, светофоры все наладились. Регулировщиков не видел.
5: Но сейчас жара наступит, еще в жару они иногда выключаются. Реже, чем когда идут осадки.
4: В общем, не знаю. Сегодня, правда, видел, когда паровозиком на Белинского встретились три автомобильчика. Но это так, мелочи. То есть никаких серьезных разрушений
5: так
4: не заметил.
5: Так происходит, да.
4: Да, прям посерединке. Кто-то не вовремя затормозил, и уже там, кто он, аварийный инспектор, с ними разговаривал. Uh-huh. Но это так, мелочи, поэтому если какие-то серьезные затруднения есть, у нас же ремонты продолжаются, а это гораздо в большей степени влияет на дорожное движение, чем даже те же самые отсутствие светофоров зачастую. Поэтому, конечно, если есть какие-то свидетельства, то пишите. Кстати, про ремонты. В Екатеринбурге в субботу уже закроют движение по улице Пушкина. Реконструкцию будут проводить, больше 2 месяцев она будет длиться. В связи с работами от Малышева до дома 11 по улице Пушкина будет закрыто с 20 июня по 1 сентября. Для пешеходов организованы безопасные проходы. Благоустройство будет вестись поочередно на каждой стороне улицы, поэтому пройти можно будет по противоположной, свободной от работ стороне, как это всегда пишут. А на самом деле иногда делают так, что нигде пройти невозможно спокойно, вон по Розе Люксембург, например. Но что ждет-то? Масштабная реконструкция. Число полос, главное, для автомобильного движения сократится с 4 до 2.
5: А вместо этого останется или нет? Просто там все же...
4: Ну, так от Малышева. От Малышева, если будут реконструировать до... Фактически... Я не знаю, кстати, вот номер 11 по улице Пушкина, это где?
5: Вопрос. Вот, знаешь, вот у меня один вопрос. А зачем? Зачем сокращать количество полос движения с 4 до 2?
4: Потому что...
5: Вот для чего? Что вы там хотите сделать?
4: В центре сделать благоустроенное пространство, чтобы вот это все объединить. Знаешь, исторический сквер Пушкина.
5: Можно сделать благоустроенное пространство с 4 полосами для движения. Ну, просто вот куда девать отдельное пространство, которое освободится, да? Да, деревья на Пушкина вырубили несколько лет назад. Там
4: посадят.
5: Прекрасные липы были, росли, я помню.
4: Обещают, что посадят.
5: Они в нашу жизнь не вырастут. Вот, мы с тобой не будем сидеть в тени этих деревьев.
4: А потом?
5: Да, слушай, нет, надо, чтобы сейчас было. Сам понимаешь, да?
4: Какой? Сейчас ему все. Нет,
5: вот и смотри, вот, ну, освободится там достаточно большое количество земли, да? Пешеходный тротуар будет шире.
4: Пешеходную аллею сделать.
5: А зачем?
4: Для пешеходов.
5: Так тогда давайте ее полностью пешеходную сделаем.
4: Ну, нет, все-таки там тогда...
5: Да что нет-то? Ну, слушай, ну вот я не принципе... понимаю. Если честно, улица беспроблемная абсолютно, достаточно тихая. Вот. Там практически никогда нет пробок никаких. Вот. А нет пробок почему? Потому что...
4: 4 полосы.
5: 4 полосы для движения.
4: Вот
5: будет
4: как
5: 2 полосы, будут пробки, вот и будут пешеходы ходить и дышать вот всем этим, и смотреть на вот эти вот саженцы, которые там дохленькие стоят. Я не знаю, нет, мне не нравятся вот такие истории, когда... делают для чего-то, непонятно для чего.
4: Для слышим. Людей.
5: Если мы говорим про пешеходное пространство, закрывайте полностью улицу, будет пешеходное пространство. Вайнер же закрыли, да? Угу. Да, я еще помню, я в институт на автомобиле ездил по улице Вайнера, вот, знаешь, совершенно спокойно. Ну, там, кто постарше, киоски помнят, в принципе, которые там были, сделали пешеходные, сделали. Хорошо получилось. Прекрасно получилось. Ну, если вы хотите пешеходную улицу или там пространство для пешеходов, сделайте
4: полностью ее,
5: либо полностью пешеходный, либо не надо там ничего менять. Вот я не знаю, может быть, меня, конечно, слушатели наши не поддержат, да?
4: Вот смотри, я за реконструкцию, ты
5: я
4: против.
5: Я считаю, что это вредительство просто.
4: На чьей стороне вы?
5: Ну, смотри, вот какие за-то аргументы? Там улочка-то небольшая от Малышева до Ленина.
4: Ну, смотри, ты выходишь из исторического сквера, проходишь фонтан, вот площадь труда, раз, попадаешь в новый сквер, тут аллея.
5: Часто ты это делаешь, нет?
4: Постоянно. Нет, я отсюда иду,
5: вот
4: с работы.
5: Сейчас вот тебя корежит прям, да, вот когда ты идешь, вот, а там
4: когда 4 полосы, да? 4 полосы парковки, когда вот это корежит. Там же известно, ну, слушай, вот это парковочное пространство.
5: Другое, это другое совершенно.
4: Вот хотя бы его убрать. А так-то, конечно, не очень и корежит. Но тем не менее.
5: Я не знаю, напишите нам, напишите, что вы думаете по этому поводу, да.
4: Плюс...
5: да, ну, мне кажется, это какая-то странная история абсолютно.
4: Ну, ее давно обещали, вот уже с субботы посмотрим, как это все будет реализовано. В сентябре аж увидим. Хотят к сентябрю это все закончить. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте. Туда тоже пишите ваше мнение, на чьей вы стороне. Я за реконструкцию. Чем больше красоты, тем лучше. А вот эти вот ваши полосы, которые... неизвестно.
5: Слушай,
4: зачем.
5: Ну, ты видел, какой там трафик по улице Пушкина? Ты думаешь, правда, люди поменяют свой маршрут и начнут там ходить? Там никого нет никогда просто.
4: Есть. Там, знаешь, сколько всяких заведений сейчас понаоткрылось.
5: Нет, так что... заведений-то да, это к вечеру ближе, там, а днем, например, там, ну, это очень свободная улица, это супер свободная улица, поскольку люди идут либо по Малышево, либо по Ленина идут, как правило. Угу. А в эти заведения они зашли и в заведение попали.
4: А потому
5: они,
4: что аллеи
5: на
4: нет.
5: Улице остаются,
4: знаешь? У них аллеи нет. Ну, ладно,
5: это все. Потому что нельзя употреблять некоторые напитки на улице.
4: А там есть веранды. Ладно, хорошо, все. Если будут какие-то сообщения, я их прочитаю. Вот Вадимыч про жару написал и про перестройку, про высаживание деревьев. В жару опасаюсь водителей с авто без кондиционеров. Реакция жестко заторможенная.
5: Ну, влияет, конечно, жара на реакцию. Причем водитель сам этого не замечает, как правило. Но тебе просто жарко, ты начинаешь отвлекаться, у тебя вот ты быстрее устаешь. И действительно, такие водители, у них реакция чуть-чуть другая там.
4: И второе, про только не тополя. Не надо высаживать тополя, лучше существующие срубить.
5: Они зато быстро растут.
4: Чтобы не только потомки, но и мы насладились сенью этой самой. Ладно, хорошо. Вопрос от Оксаны, кстати, пришел по другой теме. Есть полис ОСАГО, вступит в действие с 29.06. Он не отображается в госуслугах. Что надо сделать с этим? Ну, в госуслугах, ну, рубрика
5: надо
4: авто.
5: Проверить на сайте Национального союза...
4: Страховщиков?
5: Ой, как же это называют? Нет, как-то... Национальные страховые информационные системы. Вот. Да, понапридумывали, знаешь, вот.
4: Пойди разберись.
5: Начинаешь, да. Там по номеру полиса можно проверить. И если вам пришла смс о том, что все, он в базе РСА пришел, то вопросов никаких нет. А в госслугах, ну, это информационный сервис, в принципе, да. Вполне возможно, там отображается только действующий полис.
4: Ну, актуальный.
5: А то есть, с точки зрения, да, с точки зрения это вступления его в силу, он еще не действует. Поэтому, возможно, и не отображается.
4: А зачем с этим что-то делать? Ну, все, вы же знаете, Оксана, не, ну, что слушай, с 29 июня...
5: Слушай, ты купил, ты отдал непонятно куда деньги, да? Ага. Например, там через сайт заплатил. Тебе хочется проверить, а точно он в базе? Все ли с ним нормально или нет?
4: Ну, ладно, хорошо.
5: Плюс 7, хорошее, 900... нормальное желание, да.
4: Согласен. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Туда тоже... Пишите. Про камеры хотелось бы поговорить. Вы вчера обсуждали, что у нас грузовики по камерам будут вычисляться. Мы с тобой только поговорили, тут же информация, что те грузовики, которые в центр заезжают под знаки, теперь будут в том числе вычисляться по камерам и автоматически будут их штрафовать. Хорошо, хорошая идея. Но продолжение темы камер. В России призвали запретить коммерческим и частным организациям размещать и использовать камеры для фиксации нарушений ПДД. Опять же, Ярослав Нилов, но его поддержал, кстати, в этом законопроекте Дмитрий Гусев, первый зампред комитета Госдумы по контролю. Ну, смысл очень простой. Частные владельцы камер.
5: Частные камеры недопустимы, да?
4: Недопустимы, потому что они коммерческие. А это не про безопасность, это исключительно про то, чтобы собирать деньги,
5: чаще всего
4: ставят там, на сложных участках, специально для того, чтобы подлавливать.
5: Прячут эти самые три ноги вот где-нибудь в кустах, там, да, за столбы их ставят, чтобы их водители не видели. То есть идут вразрез с государственной политикой, да, по
4: открытости,
5: да, по открытости и гласности. Ну, слушай, это не первая уже инициатива, и, по-моему, даже в Государственной Думе был законопроект, вносился законопроект на эту тему, и
4: сейчас
5: даже,
4: новый.
5: Знаешь, вот какой-то у нас электоральный цикл-то 5 лет, да, на Госдуму на 5 лет выбирают. Вот 5 лет назад с такой инициативой достаточно горячо выступал депутат от «Единой России», депутат Лысаков.
4: Угу.
5: Да, вот, и ты знаешь, вот многие говорят, что именно это его инициатива и не привела в следующий созыв государственный.
4: Подкосила.
5: Да, вот, а он активно очень об этом говорил. Знаешь, я абсолютно согласен с Ярославом Ниловым, и с Вячеславом Лысаковым, там, ну, он уже не депутат, правда, да, да, что действительно, ну, это как монополия на насилие. Угу. Да, вот, она должна быть другое государство. Нет же частных тюрем у нас.
4: Ну, у нас нет.
5: Официально.
4: Кое-где есть.
5: Да, и не должно их быть. Вот государство обеспечивает безопасное дорожное движение. Вот и должно оно обеспечивать. Должно камеры самостоятельно ставить, администрировать эти камеры. Угу. Вот вопрос по содержанию камер. Да, там можно привлекать подрядные организации, как это в Москве, например, происходит. В Москве нет ни одной частной камеры. Все камеры принадлежат городу Москве, но обслуживанием занимаются подрядные организации. И чаще всего это тоже организации, связанные с мэрией Москвы напрямую.
4: Да? Но они же не собирают штрафы. штрафы, они просто, ну, получают деньги за то, что они содержат
5: штрафы получают бюджет в любом случае. Здесь идет речь о чем? Вот есть у нас такая схема, когда за каждую фотографию сделанную, да, компания, чья камера установлена, собственно, получает какую-то
4: сумму,
5: плату. Да. Разные суммы бывают абсолютные. В Свердловской области, например, доходило до того, что одно время, когда скидка была 50% на штраф, и штраф 500 рублей, то есть 250 человек платил, а бюджет Свердловской области платил 262 рубля за эту самую фотографию. Знаешь, так в убыток, да, работали. А еще плюс надо же по почте отправить, там, услуги, это тоже там Почта России, деньги какие-то идут, и получался глубокий минус такой вот. И эта ситуация, она не только в Свердловской области была, сейчас не знаю, сколько там платят, да, по-моему, такой же принцип сохраняется. Компания УГМК «Телеком» занимается этим, территория Свердловской области, по крайней мере. Да, и есть действительно в некоторых субъектах вот такие местные какие-то компании, да, которые занимаются администрированием этих штрафов. Да, и для того, чтобы было больше таких вот сделанных удачных фотографий, да, вот ты что делаешь? Ты ставишь камеру в кусты. Знак, понятно, есть, да, но ты делаешь все, чтобы не видно было совершенно... вот эта самая камера, да. Вот. Хотя вот, например, там в той же Московской области пошли более открытым путем. То есть там нет тренок, там камера вмонтирована в автомобиль, как правило, Лада Гранта. Это, смотри, это и поддержка отечественного производителя тоже. На крыше расположен.
4: Азимут сейчас должен.
5: На крыше расположен, достаточно хорошо видно. Вот стоит такой комплекс, да, вот его прекрасно видно. Люди снижают скорость и проезжают вот этот самый опасный участок. У нас же на опасном участке камера.
4: Да, вот у нас пишут про опасные участки.
5: И вот ты проезжаешь опасный участок с безопасной скоростью. Цель достигнута, безопасность обеспечена. Да, попадаются некоторые несознательные люди, вот, которые там нарушают, и тогда там бюджет получает какие-то денежные средства. Ну, вот про деньги здесь нужно все-таки определиться, за что мы. За деньги или за безопасность?
4: Мы с тобой разделили же. Как часть оказалось, камер безопасность, часть камер. Хотя в МВД уже признали, что путь, мы тоже это обсуждали, вот стратегии-то перекрестков безопасности, сказали, что штрафы все-таки это не самый эффективный инструмент, надо, чтобы сознание
5: конечно,
4: было...
5: Конечно, не самый. Ну, конечно, пропаганда самый эффективный инструмент, тебе... Хоть кто об этом расскажет.
4: Да. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваше сообщение. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Ох, у нас и про камеру, и про кондиционеры пишут. Вася Пупкин. Не зря скрывают экономику камер. Все, что связано с экономической эффективностью камер, страшная тайна. Нигде не найти.
5: Ну, я да думаю, нет, найти можно. Есть найти. Госконтракты, они публикуются. Все это в открытом доступе. Просто, ну... Просто не проводят там журналистские какие-то расследования, там, да, денежные средства от штрафов идут в бюджет дальше. Количество штрафов известно, госинспекция ежегодно публикует эту цифру. В бюджете всегда можно посмотреть доходы от штрафов, да, от административных штрафов. Это отдельная строка бюджета. И все это более-менее открыто. Ну, на это надо потратить время какое-то.
4: Ресурсы.
5: Просто, да. Если у вас есть желание, вы за выходные сможете вполне.
4: Михаил считает, что это борьба с парковками со стороны администрации города. Таким образом, про Пушкина. Они принудительно хотят ограничить нахождение автомобилей на улице Пушкина и в центре города в частности. Потом все остальные улицы, которые только можно, тоже сузят.
5: Ну, вполне возможно, но я не понимаю, зачем это. С учетом особенностей Екатеринбурга, в плане его компактности, в плане того, что люди действительно едут в центр на автомобиле не потому, что они такие вот сволочи и презирают общественный транспорт, а потому что нет общественного транспорта.
4: Он
5: потому
4: есть.
5: Что он не очень удобный.
4: Ну, хромает, как
5: есть
4: сказал
5: к нему, бы. Есть к нему очень много вопросов, к этому самому общественному транспорту. Туда сейчас подвижной состав поменялся, да? Сейчас что не встретишь там вот... Хотя, что не встретишь-то? Встретишь. И багранчики вот эти ездят.
4: Встретишь.
5: Ну, пазики не встретишь, наверное.
4: Подожди, по-моему, именно Пазик уже. И участвовал в этой страшной аварии.
5: Там который... не Богдан ли был?
4: Не помню, я могу сейчас... Пазики тоже иногда попадаются, но
5: в общем, редко. Газель не встретишь.
4: Газель точно не встретишь, это
5: 100%. Но в целом, да, общественный транспорт, хотелось бы, чтобы он более регулярно был. Когда ты стоишь на остановке, ждешь 40 минут, Ну, как-то это неправильно, по-моему.
4: Так, на твоей стороне несколько слушателей. Коля, например, тоже смысла не вижу, как и Максим Иванович. Александр, здравствуйте. Считаю, что Пушкина трогать не надо, там все удобно для всех.
5: Да в том-то и дело, что там действительно удобно для всех.
4: Ну, может быть, может.
5: Зачем что-то реконструировать, вот мне непонятно. Я рад, что нас слушают думающие люди.
4: Оксана пишет про Пушкина. Данную реконструкцию считаю ненужной с точки зрения для как водителей уменьшения полос и расширения для пешеходов излишне.
5: Так в том-то и дело. Ну, там нет такого потока пешеходов, чтобы им еще что-то расширять. Там достаточно, кстати, широкий тротуар. Вот, да, широкий. Если так вспомнишь, очень широкий тротуар. И вполне спокойно там умещаются и самокатчики залетные. Там,
4: вот
5: да,
4: их
5: и
4: вообще не надо там. Спокойно ходят. Не надо самокатчиков там.
5: Ну, они их нигде не любят. Да. Ну, вот я не понимаю, знаешь, вот есть какие-то вещи, которые действительно вот смотришь и думаешь, как круто, да, действительно там что-то надо. А здесь вот... небольшая улица с относительно небольшим трафиком и пешеходным, и автомобильным. Да, ну, мы создадим пробку на ровном месте просто.
4: Ну, посмотрим в сентябре.
5: А знаешь, что самое это печальное, у нас же нельзя признавать ошибки. Нельзя говорить, что, ребята, мы
4: просто тихо не продолжаем эксперименты, все.
5: Мы не можем признать ошибки. И обратно там...
4: Обратно как ты, куда ты? Обратно не проворачивается такой фарш. Пешеходов
5: забрать, вот как, еще одну реконструкцию.
4: А, да, хорошо, да. Пара лет у нас Пушкина будет исключена вообще, в принципе, из городской жизни. Ладно, понятно, твоя точка зрения. Сергей про камеры пишет. Что сложного, на прямом участке дороги между Пышмой и Среднеуральском стоит камера и ограничение 50.
5: Ну, да, да.
4: Примерно так. Кстати,
5: там очень аварийный участок, видимо.
4: Да. Дмитрий про грузовики. Как по мне, штрафы для грузовиков пользы не принесут, так как местные подзнаки не ездят, а фура замеченная, наверное, один раз штраф получит и уедет из города, и следующая не будет знать, что можно на штраф попасть.
5: Да нет, слушай, ну это контроль в любом случае, да, и контроль должен быть, и за такими грузовиками тоже. Угу. Ну и плюс, хочется верить, конечно, да, у нас же есть не только там штрафы, там фура уехала и забыл он там про этот штраф, а есть же онлайн-система наблюдения, онлайн-система мониторинга за дорожным движением, и может быть там кто-то в онлайне, там сидит сотрудник, видит, что камера, и сразу туда выдвигается наряд ДПС, чтобы пресечь правонарушение, да, перехватить его. Вот. Может быть, для этого.
4: Кстати, фуры сами по себе же не ездят, это же не частные автомобили, в конце концов, и какая-то работа будет со стороны, наверное, когда штрафы будут приходить, это же наверняка...
5: Да нет, слушай, ну люди по навигатору заезжают, и иногда просто ошибаются. Ну, это не такая проблема, прям, знаешь, что ее надо срочно решать. Вот. Эта история больше единичная. И здесь вот то, что камерам прикрутят еще один функционал, ну...
4: Хуже не будет.
5: Камеры это будут те же самые. Не будут отдельные камеры какие-то стоять. Те же самые камеры будут, просто их научат новому виду нарушений.
4: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Про эксперименты. Компания «Автодор» объявила о том, что экспериментальная разметка «Держи дистанцию» появилась еще на одном участке М-12, трассы М-12 «Восток». Это на обходе набережных Челнов и Нижнекамска. В чем смысл разметки? Каждые 55 метров, треугольничек такой. И это позволяет автомобилисту понять расстояние до автомобиля, да, который перед ним.
5: Треугольничка считается безопасной дистанцией. Не обязательно 55 метров. Ну, 55
4: тут,
5: метров,
4: по
5: там, это там, где скоростной режим 110. Mm-hmm. Потому что пополам ты делишь, да, и считается, что безопасная дистанция там при скорости 90 – 90 метров, при скорости 110 – 110 метров. И как раз вот эти два треугольничка должны быть в зоне твоей видимости. Ну, я сам такую разметку на М4 видел, да, вот сейчас началось, она еще, кажется, на М11 есть, на М12, на каких-то участках точно она
4: говорят,
5: есть.
4: Говорят, 60 участков точно уже оборудованы такой разметкой.
5: Может быть, ну, это такая, знаешь, вот... В принципе, ну, она ни к чему не обязывает, да, у нас нет там штрафов за нарушение дистанции. Она информирует, и ты знаешь, вот мне, да, показалось миленькой достаточно. Едешь, смотришь, там раз приблизился до одного шеврончика, да, вот раз отстал, например.
6: Навыки развиваешь, зрительные в том числе.
5: Ну, по крайней мере, не так скучно ехать становится.
6: Ну, там вообще, автодор, это же одна из самых главных проблем, скукота, когда движешься по такой трассе еще, когда
5: пейзаж такой. Да, монотонное движение с одной скоростью, у тебя нет населенных пунктов никаких, вот в чем и прелесть, и минус, да, вот недостаток старых федеральных трасс, вот населенные пункты, это и плюс, и минус. Плюс в том, что ты можешь там
6: собрался,
5: заехать пирожочки купить у бабушки, например, да, какой-нибудь, или просто остановиться в магазин, например, или едешь, дома смотришь, вот наличники там разглядываешь, историю изучаешь. А тут ты едешь, никого нет, лес вокруг, да, вот, допустим, или там по мосту где-нибудь, или объездная дорога. Скорость одинаковая, и да, да, так ездить веселее. Поэтому музыкальная разметка у нас есть. Да, и вот, ну, шеврончики, они только для увеселения, но еще и для безопасности.
6: Ну, хорошо, вот все-таки методы обеспечение безопасности, они кажутся
5: хорошими. Это все
6: хорошими.
5: По кирпичику, конечно. Да? Нет какого-то одного вот метода, что мы вот сегодня встали и говорим, а мы сейчас сделаем все, аварийность сразу упадет. Да? Вот нет. Такого нет, поэтому все это потихонечку складывается.
6: Еще одна новость. Правительство выступило против отмены утильсбора для многодетных. Неделю назад депутаты некоторые предлагали, даже законопроект внесли в Государственную Думу, что многодетных следует освободить от уплаты утильсбора. Ну, понятно, почему. Потому что мы поддерживаем семью и многодетность.
5: Ну, конечно, сейчас, слушаю, столько говорят о демографии. Может быть, для кого-то это стимул будет родить еще одного ребенка, чтобы машину купить.
6: Ну, и, по крайней мере, жить легче было бы многодетным, и тогда они не жаловались бы на государство, что их не поддерживают.
5: Да, слушай, нет, ну, что-то с многодетными автомобилями как-то вот не складывается, мне кажется.
6: Много что-то.
5: Социальная работа у правительства, да. Потому что много раз предлагали материнский капитал использовать для покупки автомобиля. И как раз вот говорили о том, что это и поддержка отечественного производителя, потому что предлагалось, чтобы отечественную машину могли купить там, да. Сейчас вот утильсбор тот же самый. Ну, боятся того, что появятся кривые схемы, как это обычно бывает у нас, да, и просто начнутся перепродажи. Вот с другой стороны, вот той же самой Беларуси, да, у них инвалид имеет право один раз в год привезти с 50% пошлиной. То есть не 100% ты платишь пошлину за машину, а тебе государство дает скидку 50%. И их сразу перепродают. И все прекрасно знают, что их перепродают. И это расценивается как такая одна из мер социальной поддержки.
6: Ну, все правильно, потому что деньги-то...
5: Ты перепродал, ты заработал, в принципе, ты молодец. Через год ты еще заработал, ты молодец. Государство об этом прекрасно знает, и никаких препонов не выставляет. Здесь вот поддержка многодетных семей.
6: И рынок работает, и...
5: Сделайте не полное освобождение, сделайте 50%, чтобы они платили, например, да. То поддержка, еще какая поддержка? Будут продавать, да, пусть продают, ничего страшного нет. Будет много, когда многодетных семей, когда это станет проблемой, тогда и будем ее решать.
6: Обратно отменим. В конце концов, да, все же можно сроки определенные вводить, а не обязательно навсегда. Но принятие такого закона приведет к дополнительным бюджетным расходам, а источники финансирования в проекте не определены.
5: Выпадающие доходы.
6: Выпадающие доходы. Да. Поэтому многодетность. Многодетностью, доходы доходами. Пока такое решение. Но посмотрим, может, депутаты добьются чего от правительства. А может, и не добьются. Утильсбор, наше все. Пока. Тоже.
5: Посмотрим, да.
6: Ну что, пятница сегодня?
5: Пятница сегодня, поэтому, чтобы ваши доходы не выпадали, не пейте за рулем.
6: Спасибо большое. Это была программа «Макс Авто». Через несколько минут ко мне присоединится Маргарита Балакирская. Другие темы будем обсуждать. Максиму Идрешову до понедельника.
5: За Пушкина.
3: «Макс Авто». Реклама. Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным. Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Экономика и бизнес.
2: Здравствуйте. У микрофона Александра Короткова.
3: События.
2: Минтранс прорабатывает выравнивание детских тарифов в такси. Работу над этим механизмом министерство ведет совместно с крупнейшим агрегатором, сообщил глава ведомства Андрей Никитин, выступая в Совете Федерации на правительственном часе. Министр транспорта рассказал о мерах по повышению доступности такси для семей с детьми, пишут ведомости. До этого Минтранс также сообщал о планах интегрировать реестр такси с мессенджером Макс. Предполагается, что пассажиры смогут проверить легальность перевозчика по фотографии или номеру автомобиля. В ведомстве считают, что такой механизм поможет повысить безопасность поездок и сократит число нелегальных такси.
3: Малый и средний бизнес.
2: В Свердловской области число занятых в сфере малого и среднего бизнеса достигло исторического максимума. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер во время отчета о работе правительства региона за 2025 год.
7: Сектор малого и среднего бизнеса вносит свой вклад в экономику, развитие конкуренции, повышение уровня доходов населения. В 2025 году количество занятых в этой сфере на среднем Урале впервые достигло исторического максимума и превысило 1 миллион человек. Это почти половина трудоспособного населения области. На треть выросла численность самозанятых почти до полумиллиона человек.
2: Глава региона отметил, что объем господдержки этого сектора остается на высоком уровне. В прошлом году малый и средний бизнес Свердловской области получил микрозаймы на сумму более миллиарда рублей.
3: Рынки, туризм и отдых.
2: Спрос на краткосрочную аренду квартир в Екатеринбурге среди туристов вырос на 30% за год. По данным агрегаторов, уральская столица занимает 6-е место в России по количеству бронирований. При этом предложение арендных квартир в туристическом сегменте при высоком спросе выросло всего на 9%, пишет «Коммерсант Урал». В Екатеринбурге оказалась самая высокая средняя стоимость ночи по сравнению с другими городами федерального округа – 3 500 рублей. На втором месте Тюмень, где остановиться на ночь можно за 2700 рублей. В Екатеринбурге туристы активно интересуются жильем в Орджоникидзевском районе – плюс 36% по росту показателя. Также путешественникам интересны Октябрьский район, ВИС и Академический. Эксперты туристического рынка объясняют такую статистику увеличением числа путешествующей молодежи, которой интересны неочевидные места города и даже его индустриальное наследие.
3: Потребительский рынок.
2: В России серьезно снизился прирост площадей продуктовых магазинов. Показатель за год сократился больше, чем на 36%. Крупнейшие ритейлеры в первом квартале этого года открыли 282,5 тысячи квадратных метров новых магазинов. И это минимальное значение за последние 15 лет. Ситуацию объясняют снижением потребительской активности. В рознице падает спрос на маржинальные позиции. Например, это алкоголь, шоколад или фрукты. В ассоциации компаний розничной торговли говорят, что сейчас сдержанные темпы открытия новых магазинов. И в списке сетей, сокративших объемы открытия этих магазинов, «Магнит», «Х5», «Красное и белое». Исключением из общего тренда стала группа компаний «Лента», чьи сети показали прирост площадей из-за расширения географии, пишет «Федеральный коммерсант». Глава «Аккорд» Станислав Богданов отмечает, что розница сталкивается с растущим числом вызовов, среди которых дорогие кредиты и сложности в привлечении персонала. По данным аналитиков, больше 90% чистого прироста торговых площадей в первом квартале этого года обеспечили мягкие и жесткие дискаунтеры. К этому располагает стремление потребителей к экономии. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
3: Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104,5 FM.
6: 10:33 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Павел Рубцов. Ко мне присоединилась Маргарита Балакирская. Доброе утро.
8: Всем доброе утро.
6: Присоединяйтесь к нам. Плюс 7-908-909-104,5. Это номер для ваших сообщений. Любым удобным мессенджером пользуйтесь. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Там есть чат, страничка называется «Радиофорум 104.5FM». Пишите туда тоже.
8: Я предлагаю сейчас поговорить про авиасообщение и про прилеты. Российская система ПВО перехватила в эту ночь 133 украинских беспилотника, сообщает Министерство обороны. Издание «Вечерние ведомости» любопытное опубликовали. Опубликовали новость о том, что на фоне задержек и отмен рейсов из Екатеринбурга в Москву пассажиры, я читаю статью, приходят в зону вылета аэропорта Кольцово с несколькими посадочными. Таким наблюдением в соцсетях поделился екатеринбургский адвокат Дмитрий Палтусов. Он написал, что некоторые пассажиры проходят в так называемую чистую зону сразу с двумя посадочными. Какой борт полетит раньше? Какой из московских аэропортов еще будет открыт, а закрывали день назад? Такой посадочный и сработает, написал Дмитрий Палтусов, которого цитируют «Вечерние ведомости». По его словам, этот лайфхак ставит персонал аэропорта в ступор. Пытаются даже сказать: вы уже как-то определитесь. Ну, во время и после массовой атаки беспилотников на Москву, я думаю, что вы помните, было отменено или задержано множество рейсов, более в том числе 500. Из Екатеринбурга, я говорю, Екатеринбурга в Москву, более 500. Это в общей сложности в 4 московских аэропортах. В ночь на 18 июня произошла крупнейшая атака беспилотников на Москву. Было сбито около 200 беспилотников на подлете к столице, и пострадали 17 человек, в том числе 2 детей. Повреждения получил, в частности, нефтеперерабатывающий завод в Капотне, а также торговые объекты, жилые дома и автомобили.
6: Более того, в Шереметьево даже эвакуировали пассажиров. Если говорить о первой половине дня, раньше просто закрывали аэропорт на вылет-прилет, а сейчас прямо их выводили и эвакуировали.
8: Сегодня, если говорить уже про сегодняшнее утро, были отменены несколько рейсов Победы из Кольцова в Москву и Сочи. Там сегодня в Сочи в 4 утра из-за угрозы атаки беспилотников тоже закрывали аэропорт. Сейчас посмотрела перед эфиром. Во всяком случае, самолеты из Кольцова вылетают и прилетают в Кольцово в штатном режиме. На этом фоне Владимир Соловьев, телеведущий, предложил сажать в тюрьму всех, кто снимает последствия атак дронов в Москве. По его мнению, любой человек, который снимает такие кадры и передает их для публикации каким-нибудь, например, блогерам, должен быть отправлен в тюрьму и делать, по словам Владимира Рудольфовича, это необходимо публично, чтобы другим было неповадно. В качестве примера, а что, собственно, он привел то самое теперь уже, ну, просто мемное видео, которое все в соцсетях перепощивают, с попаданием дрона на московский нефтеперерабатывающий завод. И распространил это видео блогер Максим Калашников, между прочим, блогер-патриот, кто-то его называет Z-блогером, и из-за этой публикации его вызвали в полицию для беседы, протокол составили. Вообще сейчас для граждан штраф обычно составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Для должностных уже до 30 тысяч, для юридических до 300 тысяч. Уголовная ответственность, на секундочку, наступает, если в результате съемки или публикации противник получит информацию о расположении военных объектов. Вот только тогда.
6: Да, и если будут последствия, тогда уголовная ответственность. Ну, у нас тюрем не хватит для всех, кто снимает хоть что-нибудь.
8: Меньше будут снимать по... Не уверен. По мнению Владимира Соловьева. Соловьев, я тоже не уверена, но кроме того, Соловьев призвал зрителей своих готовиться к самоотверженности и бытовым трудностям, видимо, намекая на бензин и на что-то еще.
6: С бензином действительно проблемы, и сначала у одной сети заправок было, потом у многих, это ограничение на выдачу.
8: Официальная позиция разнообразных федеральных органов, сейчас все нормализовано, все хорошо, а то, что пишут всякие гнусные телеграм-каналы, это неправда. Кстати, возвращаясь в Екатеринбург, екатеринбуржцы стали получать фейковые сообщения от имени губернатора Свердловской области. Там в письме говорится о неком формировании вооруженных подразделений из числа сотрудников предприятий для круглосуточного круглосуточной охраны от атак беспилотников. Это неправда.
6: Неправда, уже опровергли. Антитеррор Урал написал, что это фейковое сообщение, ему нельзя верить. И руководство стратегических предприятий предлагается направить списки персонала в этом сообщении. Таким образом, противник формирует базу сотрудников предприятий топливно-энергетического комплекса и оборонной промышленности.
8: Ну, то есть такая версия, не просто так, да.
6: Ну, по крайней версия. Мере, по версии антитеррор Урал. И призывает не предоставлять подобные данные злоумышленникам.
8: Я предлагаю сейчас перейти к городским мирным темам. Например, поговорить про реконструкцию улицы Вайнера. В мэрии называют новую дату. Цитировать будем, наверное, по 66.ru.
6: Да, но у Вайнера не сказал бы, что сильно мирная тема. Сколько копий сломано по поводу этой улицы. Но, тем не менее, действительно, теперь стартуют работы, по крайней мере, так объявлено, в конце июня. Сначала работы должны были начаться по плану в первых числах этого месяца. Из-за чего все это происходит? Потому что подрядчик готовит документацию для работ с объектами культурного наследия, чтобы сохранить их облик и не повредить во время реконструкции. А их так много на улице Вайнера, что быстро подготовить документацию не получается. Поэтому сроки перенесены, ну, считай, на
8: только
6: месяц
8: пока.
6: Только
8: бы не так, как с Калиной.
6: Не только с Калиной у нас много таких объектов.
8: Я про развязку, если
6: да, да, да, да, да, да. Развязка у Калины, сдвиги вправо, это нормальная ситуация для этой самой развязки. Просто хотели же сделать реконструкцию Вайнера, напоминаю, к международному фестивалю молодежи. Это сентябрь этого года. Успеют или нет, учитывая сроки, большой
8: при
6: вопрос.
8: При желании можно и не
6: при желании
8: успеть.
6: Много.
8: Наши коллеги пишут, что владельцы бизнеса, которые работают на Вайнера, готовятся, по словам коллег, к многомиллионным убыткам. Из-за перекрытий трафик клиентов сократится. И напоминают, что это будет первая за 23 года реконструкция улицы.
6: Ой.
8: Мне кажется, здесь чуть-чуть гиперболизируют.
6: Гиперболизировано. Вот сейчас идет реконструкция той же самой Розы Люксембург и все проходы ко всем.
8: А давайте честно, что значит бизнесом? Трафик клиентов сократится? Вы помните, что улица Вайнера пешеходная, и там и так на машинах не подъезжают?
6: Нет, имеется в виду, что и людям будет сложнее передвигаться,
8: пройти, да?
6: Сложнее проходить, когда ремонтируют так называемые тротуары.
8: Может быть,
6: так
8: кто-то действительно не пройдет, а если кто-то привык ходить
6: наши
8: в одно
6: люди.
8: И то же место, они взлетят, но
6: они
8: придут.
6: Обходят. Я сам говорю, хожу, где реконструирую сейчас
8: тротуары.
6: Посмотрите
8: на Рубцова, посмотрите на этого человека.
6: Так вот, там стоит вот этот большой же желтый щит, перейди на другую сторону улицу. Сейчас! Я по этой стороне иду. Куда мне еще переходить на другую сторону? И народ идет по вот этому...
8: А ты с народом, как обычно.
6: Я то так, то так. Потому что там ремонтируют очень сложно на обеих сторонах улицы. Поэтому выбираешь один маршрут и идешь уже, и плюешь на все.
8: Поговорим мы про городскую привлекательность и не про туристическую привлекательность. Очень интересный рейтинг публикует РИА Новости. Это исследование финансового университета при правительстве. Калининград, Ярославль и Сочи возглавили рейтинг самых привлекательных для переезда и приобретения жилья городов России. Калинин, уже говорят, не, Москва не резиновая. Москва не в первых строчках, Калининград не резиновый. Такое ощущение, Паш, когда я туда приезжаю, что вся Россия хочет жить в Калининграде. Маленькая Европа, все атакуют остров Канта, фотографируются. А местные жители, которые, конечно,
6: ему
8: кормятся за счет туристов. С одной стороны, они кормятся, но желательно, чтобы туристы были незаметными. Там действительно очень много людей, особенно когда хорошая погода. Город замечательный. И посмотрите, он действительно на первом месте в рейтинге привлекательных для переезда городов. Перед тем, как озвучить некоторые подробности, конечно, мы хотим узнать про город, в котором вы хотели бы жить. Может быть, это Екатеринбург, куда вы переехали из другого города. Почему нет? Может быть, для вас это был на каком-то этапе вашей жизни, как минимум, город мечты. А может быть, вы грезите буквально о другом городе. Угу. Напишите нам, что это за город и почему вы хотели бы там жить.
6: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши варианты. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите.
8: Про Калининград. Многие хотели бы там жить, в том числе жители Екатеринбурга. У меня есть знакомые, которые имеют даже недвижимость там. А работы нет. При этом цены раньше были ниже, сейчас сравнялись примерно с екатеринбургскими, а зарплаты не сравнялись. И работы там при этом, при не самых высоких зарплатах, там нет. Ну, и очень многие люди говорят, что они хотели бы, но они просто не могут найти себе там работу, поэтому в лучшем случае они не путают отпуск с эмиграцией и в лучшем случае приезжают туда в отпуск.
6: Но сейчас же есть удаленная работа. Некоторые люди, которые занимаются удаленной работой, им какая разница где? И,
8: некоторые, это ключевое слово, не все.
6: Так много, которые...
8: Итак, в топе для переезда Калининград, Ярослав и Сочи. Лидирующие позиции дальше. Новороссийск, Владимир, Краснодар, Грозный, Тюмень и Тверь. Возможно, вы спросите, а какие города в этом рейтинге считаются наименее привлекательными? Нижневартовск, Якутск и Нижний Тагил, Паша.
6: Да, Нижний Тагил.
8: Последние строчки рейтинга.
6: Да, третье с конца места Нижний Тагил занял в этой...
8: То есть последнее Нижневартовск занимает.
6: Да, да.
8: Это тройка.
6: Холодно, где холодно, а потом Нижний Тагил.
8: Якутск.
6: Холодно-холодно, Нижний Тагил.
8: Нижний Тагил, за что кричат Нижний Тагил?
6: Видимо, экология и так далее. Люди, ну, как раз много производства, люди об этом
8: хорошо,
6: знают.
8: Хорошо, почему не Челябинск, если
6: Челябинск,
8: брать
6: знаешь,
8: какие-то
6: штампы? Челябинск, знаешь, тоже 47-я позиция, тоже невысоко в этом списке, тоже в конце.
8: Ну, не третий же с конца.
6: Ну, не третий с конца, но все-таки Челябинск миллионник большой.
8: Про тех, кто путает отпуск с эмиграцией, в качестве туристов в Екатеринбург же едут еще как. Например, по данным городской администрации, в прошлом году наш город посетили более 2 миллионов экскурсантов. Это даже не туристов, а просто экскурсантов, людей, которые покупали какие-то экскурсии официально.
6: Да, ну и у нас события происходят, которые привлекают большое количество народу, но этот народ прилетает на несколько дней, потом разлетается обратно.
8: Событийный туризм.
6: Да.
8: Но все-таки мне кажется, что Екатеринбург уже отходит от этой сомнительной славы криминальной столицы России, отходит давно. Есть данные, которые привел проректор юридического университета Данил Сергеев в эфире ОТ. Он рассказал про районы с самой сложной криминогенной обстановкой. Но некоторых же людей отпугивают реноме городов с криминальной какой-то, вот, с криминальным флером. У нас самая сложная криминогенная обстановка, по словам Данила Сергеева, старая сортировка, Химаш и, внимание, граница ботанического с Торчерметом, именно граница, изучали в юридическом университете и пришли к выводу, что такой высокий уровень преступности в спальных районах связан с нехваткой досуговой инфраструктуры, недостатком камер видеонаблюдения и слабым социальным контролем.
6: Ну, все правильно, потому что вот там же еще развлечения молодежи всякие, типа зацеперов, я имею в виду молодежь, которая
8: в трамвае. А я чуть-чуть про другое. Я думаю, что Данил Сергеев тоже чуть-чуть про другое. Он даже конкретный пример привел. Например, на старой сортировке открылась школа имени Рахманинова. Школа искусств, казалось бы, и что? Ботаников бьют? Нет, нет. Просто такая точка, одна из точек, которые могли бы стать фактором снижения криминогенности. Чем больше таких точек, тем больше, ну, скажем так, нормальных, приличных людей, по данным юристов, исследователей, тем выше социальный контроль. И эффект распространяется, по словам Данила Сергеева, на взрослых. Родители из других районов привозят детей в хорошую школу. Людей в районе нормальных, людей становится больше, а благоустроенное пространство влияет на восприятие. Ну, это, знаете, эффект вот тех самых разбитых окон,
6: да, стекол. Мне кажется, это все немножко утрировано. Я не знаю,
8: может
6: насколько.
8: Быть.
6: Потому
8: может
6: что, например,
8: быть, наблюдение есть.
6: Например, да, на том же Уктусе построили школу, большую, огромную школу, самая чуть ли не большая в Екатеринбурге, от МЧС причем. МЧС. И каждую там, неделю что-нибудь рядом с этой школой происходит.
8: Да? Возвращаемся к нашему вопросу. В каком городе вы бы хотели жить? Возможно, даже встретить старость. Может быть, Екатеринбург для вас как раз оптимальная точка, а может быть, вы мечтаете о другом городе. Не только мы просим написать, какой город, еще и почему.
6: Вот пока какой, пишет Оксана, например, хотела бы жить в Екатеринбурге или Перми.
8: Что же вас удерживает, Оксана?
6: Из иностранного хочу жить в центре международного яхтенного спорта Гёджек Турции.
8: Вот. Оксана, насколько я помню, вы живете так на две страны, да. И Турция, и Россия, но Екатеринбург в числе желанных городов, что приятно.
6: Вагран пишет, что Екатеринбург в 90-х был малопривлекательным, однако с 2000-х здесь жить комфортно и приятно. Многие гости отмечают преимущества перед Москвой и Санкт-Петербургом. Петербургом. А какие преимущества? Компактность, вон та самая пресловутая, если Москва и Питер огромные.
8: Цены, Паша, по сравнению с Москвой, ну, в том числе на недвижимость.
6: Это, ну ладно, про недвижимость тут
8: умолчим. Санкт-Петербург, у нас погода приятней.
6: Ну и, да, в общем, практически в одно время были построены.
8: Но есть вещи, которые все-таки несопоставимые. Я понимаю, что мы любим себя называть культурной столицей, конечно, России, но давайте честно, мы, к сожалению, на данный момент точно не можем сравниться ни с Москвой, ни с Санкт-Петербургом, при всей любви к театрам, нашим музеям.
6: А и не сможем,
8: музеям.
6: Потому что со столицами, реальными столицами, хоть кто не сможет сравниться.
8: Поговорим мы про цены, или ты еще что-то хотел
6: рассказать?
8: Нет,
6: просто еще вот Рен в пределах России устраивает родной ИКБ, если сейчас и мечтать, то в сторону очень Дальнего Востока.
8: Очень дальнего даже Востока.
6: Запредельного, мне кажется, да.
8: А поговорим мы про цены. Между прочим, кое-что у нас и подорожало, что неудивительно. Например, по данным Свердловскстата, Павел Владимирович, цены на лук взлетели, как написано.

0: помидоры. Не
1: где
0: поверишь.
1: Ты вас не видел?
0: Нет, в киосочках во всяких. Бывает, за 500. Так что, но самое-то удивительное, у нас лето началось. Вроде как сезон,
1: да,
0: для
1: я
0: того,
1: и говорю,
0: чтобы...
1: огурцы, как вам не стыдно?
0: Не дошли наши огурцы еще, видимо, до прилавков.
1: Может быть, и на этом фоне есть данные агентства «Инфолайн», о которых пишут многие федеральные СМИ. Рекордно мало новых продуктовых открылось в России. Там, конечно, вот эти все числа, которые, я думаю, что мы не будем даже их приводить, но просто имейте в виду, что показатель по открытию новых продуктовых стал минимальным за 15 лет.
0: С 11 года минимальный этот показатель.
1: То Даша, есть... посмотри, скрепа предала. Компания «Красное и белое» впервые за свою историю уменьшила количество торговых
0: даже не
1: точек.
0: Не развивается, а уменьшила.
1: Точек,
0: то есть закрыли,
1: имеющихся.
0: Да, несколько
1: это
0: точек.
1: Данные, насколько я понимаю, главы ассоциации компаний розничной торговли Станислава Богданова. Он говорит про падение покупательской активности. Угу. Например, люди чаще стали отказывать себе в шоколаде, дорогих овощах, сезонных фруктах и ягодах. Также дорожают деньги.
0: Деньги, ну
1: сказать.
0: Что, чтобы на развитие получить деньги.
1: Растет стоимость строительства, оснащения магазинам труднее нанимать персонал. В общем, мы и так догадывались. Напишите нам, пожалуйста, дорогие наши слушатели и зрители. А вот мы с другой стороны хотим посмотреть на эту тему. В каких продуктах вы себе не отказываете? Не отказывайте, даже несмотря на их подорожание. Подорожало примерно все, но что-то больше, что-то меньше. И есть какой-то конкретный продукт, от которого вы до сих пор не отказались. Мы не будем загадывать на будущее. Может быть, мы же не знаем, что будет дальше, какая финансовая ситуация. Может быть, когда-то и откажетесь. Но на данный момент вы от этого продукта... Ладно, давайте не только про еду. Давайте, девочки, я думаю, что есть какие-то вещи болезненные. Напишите, от чего вы даже из-за подорожания все равно не отказались.
0: Будете меньше есть одного, но вот это именно будете покупать. Ну, как в старом анекдоте. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите.
1: Есть же исследование большой торговой сети, которую мы называть не будем. Потому что за рекламу надо платить.
0: Да, вот.
1: А мы тоже есть хотим на нашей радиостанции. Но есть исследование, о котором пишет ТАСС. Более половины опрошенных жителей России, 58%, идут проверять цены в другой магазин, если замечают подорожание. Но это ладно, странно даже, что только 58% мониторят
0: просто
1: ноги.
0: Просто некоторые ленивые.
1: Ну, слушай, значит, у них все не так плохо. Но здесь что любопытно. 80% россиян, по данным этого опроса, продолжают покупать привычные продукты, даже если за них приходится платить больше, за что готовы переплачивать. Смотрите, за чай и кофе, тем не менее, 62% готовы переплачивать, не хотят отказываться.
0: Угу.
1: Молочные изделия 55% и мясо почти 50%.
0: Вот тут я соглашусь, что мясо, наверное, шоколад и кофе – это те самые продукты, ну, исключая всякие...
1: Я не верю про мясо, что от него люди не готовы отказываться. Многие отказываются от мяса, и далеко не потому, нет, что они вегетарианцы.
0: Ну, насчет многих не знаю,
1: люди
0: но
1: люди экономят
0: ищут,
1: на мясе, это дорого, потому что...
0: подешевле,
1: меняют. Мы сейчас привычку. Все-таки спрашиваем не про то, ищете ли вы подешевле, это нормально, совершенно ситуация. Мы спрашиваем вас про другое. В каких продуктах или товарах вы себе не отказываете, даже несмотря на их подорожание?
0: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте сообщение. Видеотрансляция во ВКонтакте. Вот чай, кофе, шоколад, много масло сливочное, сыр, Ирен перечисляет.
1: Конкретное, подождите, масло сливочное. Некоторые, вот есть такое на букву «И» масло. В Екатеринбурге его любят очень. Недешевое. И, кстати, периодически из магазинов оно пропадает. Его просто сметают, несмотря даже на это. Но, тем не менее, может быть, кто-то перешел на более дешевое.
0: Мне сейчас с маслом все нормально с точки зрения конкуренции. И не только вот на «и» попадаются нормальные сорта масла, на которые скидки, опять же, часто, особенно когда производитель хочет, чтобы покупали. Колбаса таким же образом часто скидки делают, и можно покупать ту привычную колбасу. Но за этим надо следить, действительно. И рядом магазинов, когда много разных сетей, то это выгодно. То есть ты идешь и смотришь. Угу. Действительно, вот такая вот политика, которая 58% придерживается, она характерна, ну, в моем окружении для достаточного количества людей.
1: Ты про продукты, давай я аккуратно скажу. Одна моя подруга. Одна моя подруга.
0: Не для себя, да.
1: Не для себя, для того парня.

0: несмотря на дикое подражание любимой парфюмерии, все равно от нее отказываться не будет. Как в анекдоте, кто-то будет меньше есть.
1: Да, да, да.
0: Но от этого, ребята, это до последнего. Держимся, девочки, держимся.
1: Ну, что делать? Есть такие продукты, действительно, с которыми уже слились люди.
0: Я не про продукты, я про товары все-таки. Но я же не даром расширила наш вопрос, просто интересно.
1: Кстати, сейчас некоторые магазины одежды планируют расширяться за счет как раз маленьких магазинчиков в жилых домах. Сегодня была информация, Zara, по-моему, да, вот они сказали, что мы сейчас будем разрывать эту такую концепцию, не вот больших торговых центрах размещать свои отделы, а именно маленькие магазинчики.
0: Ты уверен, что ты не перепутал название?
1: Нет, вот абсолютно не уверен.
0: Я боюсь, что мужчины. От Юрия так трогательно. Не могу отказаться от шоколадки Победы. Горький, с коньяком, имеется в виду. Горький такой шоколад. Не реклама, но просто от души, раз уж Юрий написал.
1: Подорожал на 79%, но езжу и ищу нелегко найти. Вот что значит привычка.
0: От Миры. Да. Ай-яй-яй-яй-яй.
1: Не могу и не хочу отказаться от сигарет, пишет Мира. Ну, от сигарет, кстати, люди, несмотря на все их подорожание, вот на кассе стоишь, и они все время покупают, тормозят всю очередь, потому что продавцы ищут судорожно именно ту пачку, которую они попросили. Бывает такое. Вагран пишет: мороженки Forever, даже зимой.
0: Даже зимой, не говоря уже о сегодняшнем прекрасном солнечном дне в Екатеринбурге. Еще одно исследование, тоже интересное, уже московский комсомолец о нем пишет, может быть, вы тоже добавите о себе. Спрос на готовую еду в России при всем при том вырос почти на 60% за 3 года, вы представляете себе? То есть снижение покупательской способности фиксируется, но при этом люди не просто не отказываются от готовой еды, а продолжают покупать и покупают больше. Настоящий бум с января по апрель нынешнего года. Продажи в этой категории взлетели почти на 60%, если говорить честнее, 55,6%. По сравнению с аналогичным периодом, например, 23-го года. Причем автор статьи пишет: забудьте, что готовая еда и кофе на бегу – это удел ленивых зумеров, которым просто не хочется мыть посуду. На самом деле, главными двигателями гастрономического бума и питание на вынос в России являются люди от 30 до 55 лет. Причем, Паш, чаще такой выбор делают женщины, 60%. Видимо, уставшие от бесконечной готовки. И опрашивают эксперты, вот, например, доцент кафедры торговой политики экономического университета имени Плеханова Светлана Ильяшенко, она честно говорит: россияне среднего возраста – это не только ядро рабочей силы, но и самое выгоревшее поколение. После интенсивной работы у них нет ни физических, ни моральных сил стоять у плиты. В том числе она говорит про этих женщин. И у них часто рабочий день превышает 8, а то и 10 часов, не считая дороги. И свою зарплату они тратят, в том числе на готовую еду, потому что уже нет сил. Не потому что люди стали беситься с жиру, а потому что...
1: Ну, есть такое мнение, что денег больше стало, да.
0: Да. Один из экспертов в этой статье, уж не буду его цитировать, предсказуемое мнение, но Светлана Ильяшенко рубит правду матку. Люди устают, у них нет сил готовить, особенно речь идет о женщинах. Но при этом настоящий хит, конечно, это готовый кофе. За 3 года спрос вырос в 7 раз. А пицца готовая показала 5-кратный рост.
1: Но я думаю, это еще связано с тем, что люди едят на работе, не носят теперь.
0: Пашенька, едят на ходу и пьют на ходу кофе.
1: Зря у нас кофейни-то вон растут, как на дрожжах, в конце концов. И это показывает, что спрос есть,
0: Сергей,
1: на эти продукты.
0: Сергей, творог, сметана, яйцо, от чего он не может отказаться. О пище духовной мы с вами уже поговорить не успеем, но не забывайте, что сегодня Екатеринбург станет главной музыкальной площадкой страны. И только про погоду успеем сказать. Сегодня внезапно, в кои-то веки в городе в ночь музыки тепло, сухо и безветренно. Во всяком случае, пока прогнозируют синоптики отсутствие дождя. В прошлые годы дождь был, но люди все равно шли.
1: Именно так, и это удивительно, потому что в предшествующие дни дожди шли постоянно. А сегодня подарок на день музыки, на ночь музыки, точнее.
0: И день музыки и тоже, день музыки. Потому что с 3 часов дня некоторые площадки уже будут работать. Все на этом. Спасибо большое за внимание. Павел Рубцов.
1: Маргарита Балакирская.
0: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
1: Не переключайтесь.
2: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Здравствуйте. Мирные переговоры между США и Ираном, запланированные в Швейцарии на сегодня, не состоятся. Сообщение об этом опубликовал МИД страны. Как напоминают мировые СМИ, власти Соединенных Штатов ранее заявляли о намерении 19 июня провести церемонию подписания американо-иранского соглашения. Встречу с участием представителей США, Ирана, а также посредников Пакистана и Катара анонсировали в Бюргенштоке. Минувшей ночью в Белом доме сообщили об отмене поездки в Швейцарию вице-президента Джей Ди Венса. Губернатор Свердловской области Денис Паслер анонсировал Уральскую ночь музыки в Екатеринбурге. В этом году более 2500 музыкантов выступят на десятках площадок. Это музыкальное событие по своему масштабу давно уже вышло за пределы Урала, написал в своих соцсетях глава Свердловской области. По словам Дениса Паслера, в Екатеринбурге к 19 июня зафиксирована повышенная загрузка гостиниц. Также спрос на авиабилеты в уральскую столицу в последнюю неделю вырос на 20%. Губернатор пожелал гостям региона получить самые яркие впечатления от летнего звучащего города и всем зрителям найти сегодня площадку по сердцу. В центре Екатеринбурга начинается благоустройство улицы Пушкина. В субботу участок от Малышева до дома номер 11 по Пушкина закроют для транспорта. Движение здесь не будет до 1 сентября. Как напоминает официальный портал Екатеринбурга, четырехполосную часть сузят до двухполосной. Освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. Продажи автомобилей «Волга» стартуют сегодня в России. На первом этапе машины получат около 25 дилерских центров по всей стране. По словам производителя, сегодня же появится более подробная информация о комплектациях на автомобиль. В линейке бренда на данный момент три модели. Это флагманский кроссовер К50 стоимостью от 4 миллионов 200 тысяч, а также седан C50 и кроссовер К40. Автомобили «Волга» выпускает компания «Нижегородские легковые автомобили» на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. И возвращаясь в Швейцарию, эта страна потеряла статус самой конкурентоспособной экономики мира. Швейцария занимает теперь третье место в престижном рейтинге АМД. Лидером стал Сингапур, на второе место поднялась экономика Гонконга. Также в мае этого года Швейцария уступила Гонконгу статус крупнейшего офшорного центра мира, пишет Bloomberg. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
4: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
1: Сегодня в Екатеринбурге будет малооблачно, ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха днем 22-23 градуса выше нуля.
5: Информация на правах рекламы.
6: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможные противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
8: Интервью на 104.5 FM. Мы приглашаем, вы спрашиваете. Слушаем вместе.
9: Здравствуйте, здравствуйте. Продолжается эфир на радиофорум 104.5 FM. У микрофона Ирина Киселева. В Ельцин-центре открылась выставка «Полочное кино. Запрещенные советские фильмы». И стартовал цикл кинопоказов тех самых запрещенных фильмов. А в нашей студии куратор выставки, исследователь советского телевидения Полина Морозова. Добрый день.
10: Добрый день.
9: И историк, исследователь кино, участник проекта «Кинофикация» Арсений Моисеенко. Здравствуйте.
11: Здравствуйте.
9: Какие фильмы вы включили в экспозицию, как вы их отбирали? Полина, наверное, вопрос к вам. Арсений дает понять, что да.
10: Да, мы отобрали 24 фильма. Некоторые из них можно, наверное, отнести к категории классического полученного кино, например, «Комиссара Аскольдова» или «Интервенцию». Полока, но некоторые фильмы отнесли в нашу выборку, попали просто потому, что идея и задумка нашей выставки в том, чтобы познакомить посетителей с большим количеством исторических источников. И здесь мы столкнулись с тем, что просто по некоторым фильмам таких источников было больше, и, собственно, здесь вмешалась такая воля некоторого случая, да, того, чтобы показать более разные подходы к тому, как вообще функционировала система запретов, система цензуры в советском кино. И поэтому отборка была не такой не вкусовщиной, да, не каким-то субъективным отбором, а может быть больше мы стремились к тому, чтобы показать, как по-разному в разных форматах, в разных фильмах действовала система запретов. Поэтому фильмы отбирались как с точки зрения каких-то практических, да, практических условий, которые у нас были, с доступом к архивам, к архивным материалам, так и с точки зрения того, что одной из задумок нашей выставки была в том, чтобы показать, как по-разному работала советская система запретов. И нельзя ее свести к какому-то единому, да, планомерному принятию решений, да, что мы не можем сказать, что в каждом фильме применялись одни и те же механизмы запретов. Везде это всегда было по-разному, и для нас было важно показать, что где-то это роль личности в истории, конкретный человек принимает решение о запрете, где-то это институция, да, Госкино, Союз кинематографистов, художественный совет и так далее. И поэтому, собственно, отбор фильмов осуществлялся, вот, наверное, с этих двух главных подходов.
9: Мне кажется, Арсению есть что добавить о советской системе запретов и вот о тех самых причинах, да, наиболее, может быть, частых или каких-то таких совершенно вопиющих.
11: Ну, я просто дополню немножечко то, что сказала Полина. Я в целом концептуально совсем согласен. Мы много спорили, обсуждали и в итоге приходили к разным консенсусам, и это здорово. Я бы хотел сказать, что помимо того, что мы хотели продемонстрировать вот неоднородность этой системы запретов, мы хотели еще показать, подсветить тех акторов, которые были во все это вовлечены на самом деле, то есть субъектов, которые принимали те или иные решения, критиковали те или иные фильмы или защищали их. И, безусловно, вот мне как исследователю больно и обидно от того, что мы очень плохо понимаем, как функционировала советская, позднесоветская система кинематографии. Мы очень мало понимаем о том, как работало Госкино, какую роль Союз кинематографистов играл, в частности, в контексте запретов. И очень важно в этой во всей ситуации то, что мы очень редко отдаем себе отчет о роли влияния региональных, локальных акторов. Вот у нас, например, в выставке есть маленький разделчик, посвященный так называемой атаке на ленинградское кино, которое, по большому счету, с одной стороны, показывает нам акторность, то есть вовлеченность местных органов, отдела культуры, обкома партии, вот весь этот процесс, но с другой стороны демонстрирует, что вот обком и отдел культуры критикуют ленинградское кино, студию «Ленфильм», ЛСДФ, по той причине, что Госкино СССР просто в какой-то момент начинает давить на местные органы и говорить о том, что вот у вас что-то там как-то сильно много плохого, некачественного кино, на которое зритель не ходит, никому этого совершенно не нравится, пожалуйста, разберитесь с этим. Ну, вот они разбираются, как умеют, классическими запретами, которые в какой-то момент срабатывают, как в случае с фильмом Сокурова про Шостаковича, а в каких-то случаях срабатывают не очень хорошо, просто растягивают процесс производства картины, как в случае с Лапшиным Алексея Германа. Вот.
9: Давайте по конкретным каким-то пойдем примерам. Вот, например, да, я называю фильм «Проверка на дорогах» Алексея Германа Старшего, 71-й год. За что запретили? И положили на полку.
11: Ну,
9: так включен стать, фильм
11: так,
9: же.
11: Да, так, но так стоит вопрос тоже не очень правильно, на самом деле. Ну, то есть, можно вывести...
9: А правильно как?
11: Сейчас, я отвечу. Можно вывести какое-то каноническое определение и сказать о том, что, ну, вот, да, эта картина, по большому счету, про ренегата, который в какой-то момент переосмысляет свой поступок и решает искупить вину перед Родиной. И вот поэтому он, мол, не понравился, собственно, принимающим решение органам. Но, с другой стороны, как бы это чисто такая дискурсивная, идейная, идеологическая оболочка, которая заворачивается, по большому счету, в некоторый институциональный сюжет. О том, как Ленфильм взаимодействовал с Госкино, о том, как он взаимодействовал, в частности, с отделом культуры ЦК. И мне кажется, что я, честно говоря, призабыл, какие у нас там были материалы. Это совершенно нормально, потому что фильма 24.
9: А про материалы вы тоже нам расскажете, да, ведь? Какие представлены на выставке?
11: Маленькая.
9: Которые иллюстрируют, так сказать, маленькая, вот эту всю систему запретов.
11: Ну, то есть, вот это как бы один случай, который, у которого есть дискурсивное измерение, то есть, вот идеологическое, языковое, а есть институциональное измерение. Есть какие-то совершенно другие случаи, если мы говорим про другие картины, например, вот первое, там, что мне пришло в голову, это, мне кажется, такое вот открытие в каком-то смысле нашей выставки, потому что это картина, документальный фильм супругов Алексейчуков под названием «Сердце Полишинеля», про известного в мировом масштабе балетмейстера Леонида Якобсона. И очевидно, что до нашей выставки никто, я вас уверяю, никто даже не подозревал о том, что такой фильм когда-то снимался. То есть это другой случай цензуры, исключительно потому, что здесь не было давления со стороны централизованных органов. Это просто исключительно локальный конфликт Владилена Кузина, директора студии, Ленинградской студии документальных фильмов, с конкретным режиссером. И в конце концов этот фильм был отдан там, Виктору Семенюку после того, как Алексейчук уехал из Советского Союза, для того, чтобы вот его доделать в идеологически верных категориях. Вот так вот скажем.
9: А какие самые распространенные были причины для запрета кино того или другого? Полина,
10: мне кажется, что здесь, опять же, как я уже тоже сказала, нельзя сказать, что была какая-то одна определенная причина, и, наверное, даже нельзя выделить одну из самых популярных. В каждом отдельном случае, в каждой отдельной картине решение принималось, что называется, ну, по месту, да, по тому, что получилось. Наверное, может быть, один из таких самых известных фильмов, который на слуху, там, «Застава Ильича Хуциева», и здесь мы видим, как решение конкретно принимает сам Хрущев о том, что фильм не нравится, и так как в картине показан не тот молодой советский человек, который немножко якобы, по мнению, да, генсека, в растерянности, не может найти себя, хотя как будто задумка Хуциева была совсем в другом. Показать, да, какое-то такое оттепельное настроение, да, такое, и тревоги, и радости одновременно. И это вот пример того, что конкретно здесь вмешивается просто субъективный взгляд одного...
9: Вмешивается глава государства, говорит, да, все, фильм запрещаем.
10: Да, это тот пример.
11: Но с другой стороны, он не сказал в итоге напрямую, что мы его запрещаем. Он сказал о том, что да, во-первых, давайте там как бы в целом-то нормально, но вот какие-то вот бродяги ходят, бродят, непонятно о чем разговаривают, зачем это кино. Плюс вот эта сцена разговора главного героя с отцом, который вот погиб на войне. И, в общем, главный герой говорит о том, что он не может найти, не может понять, грубо говоря, как ему жить здесь сейчас, какие ориентиры выбрать и прочее.
9: Гамлету отсылающе, как бы.
11: Да, безусловно. И это, конечно, Никите Сергеевичу не нравится, потому что советский молодой человек, он должен знать, куда он идет, зачем он идет, что он делает, какая у него великая цель. А великая цель – построить коммунизм к 80-му году, как мы помним, потом к 2000-му всем квартиры раздать.
10: Ну, и, в общем, ну вот. И нужно сказать, что конкретно, да, в случае с этим, судьбой этого фильма, он все-таки выходит. Да, выходит под другим названием. Да, мне 20 лет, спустя буквально 2 года, но авторская версия, она появляется уже только в год перестройки. Поэтому это тоже показывает, да, такой пример того, что не все полочное кино лежало в прямом смысле на полке. Некоторые фильмы выходили просто не по замыслу режиссера, да, как с какими-то, ну, своего рода купюрами, где-то перестановкой и пересъемками кадров, да, и, конечно же, изменением сюжетов, но все-таки не все полочное кино может быть, наверное, отнесено именно к тому, что оно лежало на полке и ждало своего зрителя.
9: Есть фильмы, которые, ну, так сказать, чемпионы, пролежавшие дольше всего,
10: ну, у нас
9: на полке.
10: Кажется, есть такой классический тоже пример в нашей выставке ветерана полки, его часто называют, да, это «Тугой узел» Швейцера, потому что он в итоге пролежал на полке 32 года. И вот он считается, да, таким ветераном действительно полки.
11: Причем я здесь добавлю маленько, что он снят по сценарию Владимира Тендрякова, который опубликован был в «Новом мире» буквально там за год до того, как, собственно, началось производство картины. И почему это важно? Потому что Владимир Тендряков, наверное, один из самых продуктивных писателей в советской истории, который производил произведения в стол, что называется. Mm-hmm. Вот он, его не стало, кажется, в 84-м году, и вот там как раз вот началась перестройка, гласность и вот все производные, и череда его произведений заполоняла просто журналы. Мы можем вспомнить и «Охоту» о позднем сталинизме, которую мы, в общем, тоже цитируем в выставке. Мы можем вспомнить про рассказ совершенно замечательного времени правления Никиты Сергеевича «На блаженном острове коммунизма», о том, как коммунизм на самом деле был построен, но исключительно для, в общем, привилегированных слоев населения, скажем так.
9: И за что запретили, ну вот, допустим, тугой узел Швейцера? С какой, какая причина, какая формулировка?
11: Ну,
9: формулировки были разные, я так понимаю, каждый раз.
11: Совершенно, да. Но в случае с фильмом Швейцера запретили просто потому, что это скорее... То есть, почему рассказ в итоге был опубликован в «Новом мире»? Потому что это история Саши, вот, которого играет Олег Табаков. Это его первая главная роль. Mm-hmm. Ну, не главная, но важная роль. То есть, это была история Саши, которая проходит становление таком, в некотором смысле, соцреалистическое. То есть, он изначально пребывает в положении такого неведения и незнания, просто потому что он юный. А когда он сталкивается с Мансуровым, вот этим председателем колхоза, он, в общем, противопоставляет себя ему и показывает, вот, в общем, как жить правильно. А в случае с фильмом формулировка была очень простая. Вот вы хотели показать историю Саши и его эволюцию, скажем так, социалистическую, но показали нам на самом деле то, как затягиваются тугие узлы, и то, как они в масштабах всей страны не имеют возможности развязаться. То есть такой, как будто слишком откровенный, скажем, разговор.
10: И это, кстати, тут тоже могу добавить про тугой узел, что это тот пример, когда решение принимает уже не конкретный человек, а институт. Да? То есть здесь появляется институциональная история с тем, что фильм был принят и достаточно доброжелательно на художественном совете Мосфильма, но вот Минкульт, да, следующая инстанция, как раз-таки называет его идейно-порочным. И поэтому фильм переснимают и меняют практически тоже весь сюжет. Он такой выходит более идеологически выверенным, скажем так. И спустя там тоже пару лет фильм все-таки доходит до зрителя, но совершенно под другим названием. И сам потом Швейцер признавался, конечно, что это полностью ложная картина, и он изначально ее не видел такой, какой она вышла. И фильм вышел под названием «Саша вступает в жизнь». Ну, понятно, мы понимаем, что это, конечно, две абсолютно разных картины с разными сюжетами и абсолютно разные по каким-то смыслам. А сам «Тугой узел», да, с чего мы и начинали, что он пролежал дольше всех на полке, да, и выходит только уже через 32 года.
9: Какие были вот наиболее частые причины запрета фильма? Ну, есть ли какая-то классификация у вас?
11: Можно я скажу? Но я уже говорил, что... Простите, я душный исследователь, поэтому я считаю, что так ставить вопрос неверно, но если мы хотим все же ответить на этот вопрос, то причина, по большому счету, их можно свести там к двум, к трем, самым базовым, банальным. Первое, это самая общая формулировка об идейной порочности, там, не знаю, пропаганде несоциалистического образа жизни, дискредитации всего того, что у нас происходит сегодня. Вот, в частности, мы смотрели историю Оси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж, как гласит еще...
9: Вот за что запретили этот фильм?
11: Ну, просто потому, что эта картина, в которой снималась только четыре профессиональных актера, она снималась в Горьковской и Владимирской областях, в колхозах, ну, в реальных колхозах, где люди рассказывают свои реальные истории. И вот Сергей Столяров, очень известный актер, который там и в «Садко», и в «Иване Грозном» снимался, он говорил о том, что вот вы представляете, что мы покажем на Западе этот фильм, вот этого мужчину, который прошел лагеря, и вот он об этом вот вспоминает в самой картине, и он вопрошает Столяров, говорит о том, что а вот вы можете себе представить, что западный зритель поверит, что этот народ победил в Великой Отечественной войне? Ну, то есть вот, это идейная порочность. Вторая причина – это личные конфликты, зачастую, вот как в случае с Кузиным и Алексейчуком, о котором я уже говорил.
9: Абсолютно вот на человеческом уровне, просто там личная неприязнь, ну, как это, говорится.
11: Ну, то есть у нас нет прям вот, что называется, мы не можем залезть в голову к субъектам прошлого, но материалы говорят о том, что да, это, скорее всего, какой-то локальный конфликт. И третья причина, это тоже, по большому счету, конфликт, но там межведомственный, межинституциональный, в общем, не могут договориться, например, студия и Госкино, или там, не знаю, студия, студии, отдел культуры обкома, отдел культуры ЦК и так далее и тому подобное. То есть, ну, вот если это все свести, по сути, три путя, что называется.
9: Угу. Полина, что-то хотели бы добавить? Ну, то есть, давайте тогда такой вопрос. Вот 24 фильма, да, включили в выставку, в экспозицию. Как вы их отбирали? Я так понимаю, что там не просто шел отбор фильмов. Какие включать, какие не включать? Какие-то наиболее характерные, возможно, причины, почему тот или иной фильм включили все-таки?
10: Ну, я бы ответила так, что все-таки для нас было важно показать, что каждый фильм, что есть какая-то, да, палитра, условно, запретов, да, которые в исследовательском поле существуют, да, что это либо действительно классическая формулировка там идейной порочности, либо это какой-то личный конфликт, то, о чем сейчас Арсений говорил. И для нас было важно на разных примерах в разные периоды времени показать, как это кино запрещали, собственно, да, то есть нам было важно в разных пропорциях показать, что где-то роль последнего слова была у конкретного человека, где-то последнее слово выдавала там, условно, резолюция конкретного ведомства, и поэтому отбор фильмов был вот с целью того, чтобы показать, что советский запрет, он работал очень-очень по-разному.
11: А можно я вот дополню к тому, что говорил?
9: Конечно,
11: я позволю
9: Арсений.
11: Маленькую саморекламу небольшую. Вот вы Давайте. Говорили про проект «Кинофикация». Я просто хочу очень коротко сказать, что это такое. Мы с коллегами Андреем Муждобой и Георгием Шерстневым, великими коллегами еще и по Центру Прожито Европейского университета, мы делаем сайт. Это сайт по новой истории кино. Что такое новая история кино? Это совокупность контекстов, в которых пересекаются кинозрительство, история киноинститутов и история инфраструктуры. Ну, грубо говоря, как пленка производилась, как она распространялась, как строили кинообъекты, как эти арифлексы вожделенные закупали за границей и так далее и тому подобное. И мы планируем за грядущий год, то есть у нас на сайте есть набор коллекций разных источников, например, сейчас самое разработанное — это письма зрителей в годы перестройки, но мы планируем большую коллекцию по истории полочного кино. И я уже, ну, довольно много лет занимаюсь, это не основная моя деятельность, но я ищу материалы по полочному кино, и у меня накопилось просто какой-то вагон этих документов, и мы хотим все их перевести в текстовый вид и там опубликовать, может быть, кому-то это будет интересно. Это вот выставка, это 1/100, может быть, 1/1000 от того, что там в итоге появится, в этом можно потонуть, но это, мне кажется, что это не худший способ это сделать.
9: Возможно, это не самый важный вопрос, но все-таки, чтобы представить масштабы, так сказать, бедствия, сколько вообще фильмов на полке пролежали какое-то время? Есть какие-то цифры?
11: Я скажу, что точно ответить на этот вопрос невозможно. Почему? И здесь это вопрос репрезентативности материала в первую очередь. Потому что, если мы вспомним, кто занимался реабилитацией полочных фильмов, это Союз кинематографистов, вернее, конфликтная комиссия, которая была создана после 5-го съезда 86-го года. И, к сожалению...
9: Это вот 13 мая 86-го года.
11: 13 мая, да.
9: Союза кинематографистов.
11: Да, да. И беда в том, что материалы Союза кинематографистов хранятся в Российском государственном архиве литературы и искусства. Но хранятся они до 70-х годов. Все, что было после, неизвестно где. Mm-hmm. Это потеряно. И у нас нет этих списков конфликтных комиссий.
9: Куда делось, интересно?
11: Я боюсь затронуть интересы других людей, поэтому я не хочу детализировать. И у меня есть лишь гипотезы, скажем так. Но скажу лишь, что отрывки этих материалов опубликованы в книжках. Вот, например, летопись отечественного кино Валерия Фомина, очень известного критика, который в начале нулевых в Научно-исследовательском институте культуры смог эти материалы раздобыть. И после Института культуры они были должны отправиться в одно известное ведомство, но где-то по пути потерялись, скажем так. И у нас нет этих списков, и поэтому, то есть, есть разные позиции в историографии. Кто-то считает, что этих фильмов вот с помощью этой конфликтной комиссии было реабилитировано более 200, кто-то больше 100, кто-то полагает, что таких фильмов было 400. Но вот, возвращаясь к нашей выставке, я хочу сказать очень важный момент.
9: На выставке 24 фильма,
11: да,
9: правильно?
11: Да, да. И что очень важный момент для ее интерпретации, что мы не даем никакого строгого определения того, что такое полка. Просто потому, что это всегда разные практики запретов, разные причины, да. И сюда же можно включать еще и то, что называется воображаемым кино. То есть это сценарии, которые были написаны для производства картин на студиях. Они проходили худсоветы, например. Они могли не пройти худсовет, или пройти худсовет, но в инстанции выше могли быть не одобрены. Так вот. То есть это фильм без фильма, что называется. И вот это можно ли включать в полку или нельзя? Это всегда концептуальный вопрос, очень непростой.
9: Смотрите, все равно все же таки это же, конечно, разные вещи. Ну, как мне, вот как обывателю, да? Или одно дело, ты написал сценарий, но так ни одного кадра не снял? Или ты отснял кино, смонтировал, но его не выпустили?
11: А если это режиссерский сценарий с монтажными листами, с раскадровкой? Со всеми?
9: Это да, это, наверное, другое, да. Это тут сложно.
11: Вот
9: тут
11: вопрос,
9: нет такой профдеформации.
11: Я уже максимально профдеформирован, поэтому...
9: Полина что-то хотела добавить, мне показалось.
10: Нет.
9: Нет? Хорошо, смотрите. Но ведь запреты, это же не только советская практика. Запрещали фильмы вообще вон Ларса фон Триера, «Антихриста». «Чикс» и запретили. Или там, не знаю, «Девушку с татуировкой дракона» Финчера запрещали в Индии, например. И так далее. «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе, 88-й год. «Заводной апельсин» Стэнли Кубрика, 71-й год, 1900. Раз и запретили. Есть какая-то, какие-то все-таки общие причины запрета кинематографа? Или это каждый раз всегда что-то абсолютно индивидуальное? Как вам кажется, вот людям, которые занимаются этой темой?
11: Это хороший вопрос, на который у меня нет строгого ответа, на самом деле. То есть,
9: давайте рассуждать.
11: Рассуждать это слишком сложно. Я не думал, что это придется делать. Не знаю.
9: Ну, исключительно вот субъективно, как вы считаете?
11: Ну, то есть, нет, в любом случае, мы же в контексте кино говорим об искусстве.
9: Конечно, да.
11: И в контексте любого искусства это всегда как бы такой баланс между вкусовщиной, между представлением о том, что эстетично, что нет, и между представлением о том, что полезно и что нет. И я думаю, что вот если я сейчас бы ответил на ваш вопрос, да, тут есть какие-то вот общие механизмы, причины, какие-то разбалансировки или балансы сил, то скорее бы это говорило не о том, как эти системы работали в прошлом, а о том, как мы сегодня мыслим, собственно, вот это прошлое. И я думаю, что я такой, наверное, очень радикальный исследователь, который считает, что подобного рода обобщения, они скорее вредны для интерпретации материала, нежели они нам чего-то проясняют. Просто потому, что они загоняют нас в какой-то тупик, из которого мы не можем выбраться, когда видим примеры, которые не соответствуют вот этому тупику.
9: Не входят в нашу матрицу.
11: Да. И вот буквально я, когда летел вот сюда, в Екатеринбург, там, вчера или позавчера, я читал статью, которая там в журнале совершенно великом под названием «Видео Дайджест», который выпускался НИИ культуры при Госкино, и там была статья, которая называется буквально «Архивная полка», про картины Пазолини и про то, как они запрещаются везде в мире. И вот, значит, автор этой статьи, я, к сожалению, не помню кто, он рассказывает о том, что в мире-то вот одумались в какой-то момент и начали его фильмы возвращать и везде показывать. А может, мы и в Советском Союзе что-нибудь такое придумаем, реализуем? И вот он, в общем, с надеждой выражал это мнение. Вот.
9: Полина?
10: Мне кажется, что очень сложно действительно все свести под одну гребенку. Кажется, что в каждом отдельном случае это могут быть какие-то очень и совершенно внезапные внешние факторы, связанные с тем, что, не знаю, базово не довезли просто пленку или еще что-то такое. Поэтому тут, наверное, да, я просто соглашусь с Арсением.
11: Но я еще добавлю маленько, вот вылетело из головы, что хотел сказать. То есть запреты еще ведь они часто циркулируют в поле представления об общественной полезности или неполезности. И для того, чтобы понимать, вот сводить эту систему запретов по всему миру, разбросанную к единому целому, нам важно вот эту полезность, как в каком-то смысле эпистемологическую, антропологическую категорию, понимать для каждого отдельно взятого поля контекста. Там, почему вот со Скорсезе так случилось, понять, почему там с Пазолини так случилось и так далее и тому подобное.
9: Давайте вернемся, так сказать, к, ну, на грешную землю. На открытии в конце мая показали фильм Андрона Кончаловского про Асю Клячину, которая любила, так не вышла замуж, и были лекции Арсения. Вообще выставка проходит до конца августа, правильно? До 27 августа, это день вообще российского кино. Что еще, вот какая программа ожидается, и на какие фильмы будут показаны полочные, и какие-то еще, если лекции ожидаются, тоже давайте об этом расскажем.
10: Да, но у нас предполагается достаточно большая программа самого, конечно, полочного кино. У нас будет показан «Скверный анекдот», у нас будет достаточно большое количество лекций, в том числе и еще от Арсения ожидаются лекции в конце июня. Будет такая публичная программа, которую, ну, некоторые просто фильмы еще находятся на стадии согласования, да, но в показ всех фильмов будет бесплатным, поэтому кажется, что это тот самый хороший момент, когда можно сначала погрузиться в контекст эпохи, посмотрев выставку, и потом посмотреть картину. Можно наоборот, да, сначала посмотреть картину, составить свое какое-то представление, поразмышлять о том, почему она могла быть запрещена, и найти ответ на вопрос на нашей выставке. Можно действовать в обратной последовательности. Сначала посмотреть выставку, а потом посмотреть само кино.
11: Я добавлю, вот Полина, кажется, не сказала про то, что в начале июня будет еще показан фильм Глеба Панфилова «Тема», который, в общем, входит в пул вот этих 24 фильмов. И коротко скажу про свой следующий вояж в этот замечательный город.
9: Можно не коротко даже.
11: Можно не коротко, но вы сами напросились.
9: Говорите, Арсений.
11: Вот, кажется, 20-го, но, простите, я запамятовал, какого конкретного числа мы планируем провести, вот я хочу поболтать про 80-е годы, я вообще исследователь перестройки и управления культурой именно в это время, и очень интересный сюжет, который супер популярен обычно, неудивительно почему, один из которых, которым я занимаюсь, это история видеофикации страны, появление видеосалонов и частного вот этого вот видеопросмотра, когда ты можешь, в общем, сам в какой-то момент начать выбирать, что тебе смотреть.
9: Я помню эти времена. Команда с Арнольдом Шварценеггером.
11: Именно.
9: Видеосалон.
11: Кобра со Сталлоне. Культовый для советских видеосалонов. Ну вот я хочу про это рассказать, потому что у меня есть большой набор и материалов, и уже какие-то тексты опубликованы на этот счет. И, ну, то есть здесь как бы будет тоже такой срез и институциональный, с одной стороны, истории, просто потому что видео появилось в Советском Союзе в конце 70-х, примерно в начале 80-х, когда люди приобретали разными легальными и не очень легальными способами видеомагнитофоны и кассеты, а государство в этот процесс включилось вот на таком на централизованном уровне только в середине 80-х. И оно пыталось конкурировать вот с этим черным рынком, так называемым. Спойлер, получилось не очень качественно, но что неудивительно, наверное. Вот. И также планируется еще мастерская, собственно, которая будет основана на коллекции писем зрителей в годы перестройки, вот на сайте «Кинофикация», о которой я вот уже говорил.
9: А где вы брали эти письма?
11: По-разному.
9: В центральном телевидении? В Останкино?
11: Нет, ну, там вот на сайте опубликовано сейчас что-то в районе там 120 писем плюс-минус, но в моем распоряжении в совершенно разном таком состоянии со строительными лесами, ну, я думаю, я не знаю, я перестал считать после 200, но кажется, что там 700-800 у меня точно есть, и в какой-то момент они там все появятся. Большая их часть — это Российский государственный архив литературы и искусства, фонд Государственного комитета по кинематографии. Какая-то часть писем в Центральный комитет партии, там есть в Российском государственном архиве новейшей истории, есть фонд под отдел писем ЦК. И вот, в общем, там довольно много тоже всего. Потом это письма на Ленфильм, которые хранятся в Петербурге, в ЦГАЛИ, в архиве партийном петербургском тоже, там в местные ячейки комсомола, партии, люди писали и про видеосалоны, и про фильмы, и про все что угодно. Самый популярный фильм в обсуждениях зрителей, естественно, это картина Василия Пичула «Маленькая Вера», суперскандальный, ну и интердевочка, разумеется. Вот, и мы про них немножко поговорим, и мастерская, собственно, будет построена на вот, чтении этих материалов, на их обсуждении, и, может быть, мы в какой-то момент подумаем даже о том, как вот построить систему атрибуции, то есть описание вот этих вот писем, как их можно, что, как с ними можно упражняться. Вот.
9: «Маленькая Вера» снималась, по-моему, в Мариуполе.
11: Да, да, все верно.
9: Так, вообще, знаете, ну, обычно все говорят, нет, мы не хотим на этот вопрос отвечать, это вообще дурацкий вопрос. Но есть у вас какие-то любимые фильмы из тех, что включены в экспозицию выставки, и те, которые будут показаны в рамках цикла «Полуночное кино»?
10: Полина? Мой любимый фильм мы уже посмотрели.
9: «Ася Клячина».
10: Да, это «Ася Клячина». Наверное, как раз я его люблю за какую-то очень натуралистичность, естественность и настоящесть. Она очень передается именно за счет того, что фильм, по сути, просто снят без каких-либо подготовленных заранее сценариев, да, имеется в виду без там прописанных речей, да, для актеров, за какую-то его действительно такую живучесть. Ну, я бы еще, наверное, отметила, просто у меня есть какие-то свои личные предпочтения по актерскому составу, да, поэтому я бы, наверное, конечно, отметила комиссара Аскольдова, потому что мне достаточно, ну, импонирует то, как играет Нонна Мордюкова, и, ну, может быть, если говорить про топ-3, то третьим, ну, наверное, опять же, просто из-за того, что мы в Екатеринбурге, могу сказать, что это, наверное, интервенция с Высоцким. Не очень хочется, правда, уходить в какой-то такой субъективный взгляд, вкусовщину. Все фильмы действительно достойны того, чтобы его посмотреть, их посмотреть. Я могу признаться, что я смотрела далеко не все среди тех, которые мы отбираем и представляем. И в этом есть некоторый такой задел того, что исследование дальше продолжается, и можно по-разному смотреть и изучать эту тему.
9: Спасибо. Арсений, а вы все с фильма смотрели?
11: Ну, в некоторых случаях, к счастью, в некоторых, к сожалению. Но я тоже топ-3 сделаю, но, по сути, это будет топ-5, потому что я вынесу Алексея Германа за скобки.
9: Давайте топ-5.
11: «Проверка на дорогах», и мой друг Иван Лапшин вообще один из моих любимых фильмов, в принципе, на самом деле. Вот. Повторюсь за Полиной. Это история Аси Клячиной. Я обожаю и аутентичность этой картины, и некоторую такую жизнеутверждающую основу. Я бы это так сформулировал, потому что вот как Фрейлих, я за ним сейчас иду, это известный советский киновед, он говорил о том, что...
10: У нас, кстати, есть статья Фрейлиха, представлена на выставке, прости, тебя перебью.
11: Да.
10: Там мало поговорили про механику вообще выставки, и у нас есть стеллаж, который можно раскрывать и смотреть статьи, собственно, тех, кто проживал параллельно «Полуночное кино», возврат его на экраны. Собственно, статья Фрейлиха в том числе представлена у нас на выставке, ее можно посмотреть и почитать.
9: Раз уж мы друг друга перебили, можно я вас еще спрошу, а видели ли вы гораздо более поздний фильм кинорежиссера Кончаловского про почтальона, не помню как, там Ирина Ермолова, наша прима, так сказать, ведущая актриса Свердловской драмы, играла главную роль. Арсений.
11: Можно я просто коротко скажу, да, видел.
9: Ну, можно, да. Ладно, и продолжаем разговор.
10: Про фильмы.
9: Да, про фильмы.
11: А, да, ну, очень коротко. Ну, я бы хотел вообще в этот топ внести «Тугой узел», но мы уже о нем что-то сказали.
9: Угу.
11: И фильм, о котором мы не сказали...
9: «Швейцара», «Тугой узел».
11: Да, да.
9: «Швейцара».
11: И фильм, о котором мы не сказали, это картина Сергея Снежкина по повести Юрия Полякова, ЧП районного масштаба. Он, собственно, за эту повесть получил Ленинскую премию в 85-м году.
9: В юности печатался,
11: да,
9: я
11: да,
9: помню.
11: Да, все верно. И такая, в каком-то смысле, скандальная даже
9: да,
11: повесть.
9: Да.
11: И фильм тем более. Но это фильм 88-го года. И очень странно его видеть, на самом деле, в ряду полочных картин. И он там оказался именно потому, что мы хотели продемонстрировать, что годы перестройки и гласности, они тоже были, в общем, довольно неоднородными. Что система запретов, она вот так вот по велению партии или кого-то там еще, она никуда не исчезла. Угу. И эти запреты, они перенеслись вот в формы так называемой практики телефонного права. Локальные запреты, когда местные организации, местный комсомол, например, посмотрел на то, что творят комсомольцы в культурной столицей страны и не захотел, в общем, показывать это никому. В смысле, у себя в регионе. И по районным масштабам, я очень надеюсь, что мы тоже посмотрим в рамках программы. И последний фильм, вот я о нем уже коротко сказал, это картина Глеба Панфилова «Тема» про советского интеллигента, известного писателя Кима Есенина, которого играет, между прочим, Михаил Ульянов. И эта картина о том, как этот, собственно, интеллигент, который добился всего в советской литературной иерархии, он сталкивается с некоторым экзистенциальным кризисом, и он отдает себе отчет в том, что он производит бесформенные вещи, исключительно идеологически выверенные, но при этом они, ну, без нерва, что называется. Они не глубоко проработаны, они просто существуют для того, чтобы он воспроизводил свой иерархический статус.
9: Ну, то есть он догадывается, что он бездарность.
11: Он как бы бежит от этого вопроса ровно до того момента, пока не приезжает в один провинциальный городок и сталкивается с человеком, который ему на этот момент указывает. И тогда у него, вот, в общем, приходит представление о том, какую тему он должен себе подобрать для следующего произведения.
9: Ну что ж, давайте скажем, что вход на выставку «Полочное кино. Запрещенные советские фильмы» совершенно свободный, потому что выставка проходит в фойе перед киноконференц-залом. Вход на показы запрещенных полочных фильмов также свободный, но там необходима все-таки регистрация, ну просто потому что количество мест в зале, оно ограничено, скажем так. В студии «Радио Форум» сегодня были в гостях куратор выставки «Полочное кино» Полина Морозова и исследователь кино, историк Арсений Моисеенко. И в завершении скажу, что 20 июня, ну, то есть вот на открытии показывали фильм Андрона Кончаловского, и был, собственно, вернисаж, а 20 июня Арсений вновь приезжает в Екатеринбург, и будет лекция в Ельцин-центре. На нее также можно зарегистрироваться. И входной билет, кажется, 300 рублей. Арсений, Полина, спасибо, что нашли время.
11: Спасибо вам.
8: Интервью на 104.5 FM. Макс Авто Плюс. Избранная из рубрики Макс Авто.
1: В Екатеринбурге в субботу уже закроют движение по улице Пушкина. Реконструкцию будут проводить, и больше 2 месяцев она будет длиться. В связи с работами от Малышева до дома 11 по улице Пушкина будет закрыто с 20 июня по 1 сентября. Для пешеходов организованы безопасные проходы. Благоустройство будет вестись поочередно на каждой стороне улицы, поэтому пройти можно будет по противоположной, свободной от работ стороне, как это всегда пишут. А на самом деле иногда делают так, что нигде пройти невозможно спокойно, вон по Розе Люксембург, например. Но что ждет-то? Масштабная реконструкция. Число полос, главное, для автомобильного движения сократится с 4 до 2.
12: А вместо парковка этого останется или нет? Просто там все же...
1: Ну, так от Малышева. От Малышева, если будут реконструировать до фактически... Я не знаю, кстати, вот номер 11 по улице Пушкина, это где?
12: Вопрос. Вот, знаешь, вот у меня один вопрос. А зачем? Зачем сокращать количество полос движения с 4 до 2?
1: Потому что...
12: Вот для чего?
1: Что вы там хотите сделать? В центре сделать благоустроенное пространство, чтобы вот это все объединить. Знаешь, исторический сквер Пушкина.
12: Можно сделать благоустроенное пространство с 4 полосами для движения. Ну, просто вот куда девать отдельное пространство, которое освободится, да? Деревья на Пушкина вырубили несколько
1: посадят,
12: лет назад. Там
1: посадят.
12: Прекрасные липы были, росли, я помню.
1: Обещают, что посадят.
12: Они в нашу жизнь не вырастут. Вот, мы не будем сидеть в тени этих деревьев.
1: А потомки?
12: Да, слушай, нет, надо, чтобы сейчас было. Сам понимаешь, да?
1: Какой? Сейчас ему все. Нет,
12: это на перспективу. И смотри, вот, ну, освободится там достаточно большое количество земли, да? Пешеходный тротуар будет шире.
1: Пешеходную аллею сделать.
12: А зачем?
1: Для пешеходов.
12: Так тогда давайте ее полностью пешеходную сделаем.
1: Ну, нет, все-таки там тогда
12: не очень удобно будет. Ну, слушай, ну вот я не понимаю. Если честно, улица беспроблемная абсолютно, достаточно тихая. Вот. Там практически никогда нет пробок никаких.
1: Вот.
12: А нет пробок почему? Потому что
1: 4 полосы
12: для движения.
1: Вот
12: будет
1: как
12: 2 полосы, будут пробки, вот и будут пешеходы ходить и дышать вот всем этим, и смотреть на вот эти вот саженцы, которые там дохленькие стоят. Я не знаю, нет, мне не нравятся вот такие истории, когда вот делают для чего-то, непонятно для чего.
1: Для людей.
12: Если мы говорим про пешеходное пространство, закрывайте полностью улицу, будет пешеходное пространство. Вайнер же закрыли, да? Угу. Да, я еще помню, я в институт на автомобиле ездил по улице Вайнера, вот, знаешь, совершенно спокойно. Ну, там, кто постарше, киоски помнят, в принципе, которые там были, сделали пешеходные, сделали. Хорошо получилось. Прекрасно получилось. Ну, если вы хотите пешеходную улицу или там пространство для пешеходов, сделайте
1: полностью пешеходный.
12: Либо полностью пешеходный, либо ну, не надо там ничего менять. Вот я не знаю, может быть, меня, конечно, слушатели наши не поддержат, да?
1: Вот смотри, я за реконструкцию, ты против.
12: Я считаю, что это вредительство просто.
1: На чьей стороне вы?
12: Ну, смотри, вот какие за-то аргументы? Там улочка-то небольшая от Палышева до Ленина.
1: Ну, смотри, ты выходишь из исторического сквера, проходишь фонтан, вот площадь труда, раз, попадаешь в новый сквер, тут аллея.
12: Часто ты это делаешь, нет?
1: Постоянно. Нет, я отсюда иду,
12: вот
1: с работы.
12: Сейчас вот тебя корежит прям, да, вот когда ты идешь, вот а там
1: и когда четыре полосы парковки, когда вот это корежит. Там же известно, ну, слушай, вот это парковочное пространство.
12: Другое, это другое совершенно.
1: Вот хотя бы его убрать. А так-то, конечно, не очень и корежит.
13: Избранное из рубрики «Макс Авто».
1: Про камеры хотелось бы поговорить. Вы вчера обсуждали, что у нас грузовики по камерам будут вычисляться. Мы с тобой только поговорили, тут же информация, что те грузовики, которые в центр заезжают под знаки, теперь будут в том числе вычисляться по камерам и автоматически будут их штрафовать. Хорошо, хорошая идея. Но продолжение темы камер. В России призвали запретить коммерческим и частным организациям размещать и использовать камеры для фиксации нарушений ПДД. Опять же, Ярослав Нилов, но его поддержал, кстати, в этом законопроекте Дмитрий Гусев, первый зампред комитета Госдумы по контролю. Ну, смысл очень простой. Частные владельцы камер.
12: Частные камеры недопустимы, да.
1: Недопустимы, потому что они коммерческие. А это не про безопасность, это исключительно про то, чтобы собирать деньги,
12: чаще всего
1: ставят
12: там, да,
1: на сложных участках, специально для того, чтобы подлавливать.
12: Прячут эти самые треноги вот где-нибудь в кустах, там, да, за столбы их ставят, чтобы их водители не видели. То есть идут вразрез с государственной политикой, да, по
1: открытости,
12: да, по открытости и гласности. Ну, слушай, это не первая уже инициатива, и, по-моему, даже в Государственной Думе был законопроект, вносился законопроект на эту тему. И даже,
1: новый.
12: Знаешь, вот какой-то у нас электоральный цикл-то 5 лет, да, Госдуму на 5 лет выбирают. Вот 5 лет назад с такой инициативой достаточно горячо выступал депутат от «Единой России», депутат Лысаков. Да, вот, и ты знаешь, вот многие говорят, что именно эта его инициатива и не привела в следующий созыв Государственной Думы. Да, вот он активно очень об этом говорил. Знаешь, я абсолютно согласен с Ярославом Ниловым и с Вячеславом Лысаковым, там, ну, он уже не депутат, правда, да, что действительно, ну, это как монополия на насилие. Да, вот она должна быть другая государство. Нет же частных тюрем у нас.
1: Ну, у нас нет.
12: Официально.
1: Кое-где есть.
12: И не должно их быть. Вот государство обеспечивает безопасное дорожное движение. Вот и должно оно обеспечивать. Должно камеры самостоятельно ставить, администрировать эти камеры. Вот вопрос по содержанию камер. Да, там можно привлекать подрядные организации, как это в Москве, например, происходит. В Москве нет ни одной частной камеры. Все камеры принадлежат городу Москве, но обслуживанием занимаются подрядные организации. И чаще всего это тоже организации, связанные с мэрией Москвы напрямую.
1: Да, но они же не собирают штрафы, они просто, ну, получают деньги за то, что они
12: Штрафы получают бюджет в любом случае. Здесь идет речь о чем? Вот есть у нас такая схема, когда за каждую фотографию сделанную, да, компания, чья камера установлена, собственно, получает какую-то
1: сумму,
12: плату. Да. Разные суммы бывают абсолютные. В Свердловской области, например, доходило до того, что одно время, когда скидка была 50% на штраф, и штраф 500 рублей, то есть 250 человек платил, а бюджет Свердловской области платил 262 рубля за эту самую фотографию. Ты знаешь, так в убыток, да, работали. А еще плюс надо же по почте отправить, там, услуги, это тоже там почта России, деньги какие-то идут, и получался глубокий минус такой вот. И эта ситуация, она не только в Свердловской области была, сейчас не знаю, сколько там платят, да, по-моему, такой же принцип сохраняется. Компания УГМК «Телеком» занимается этим на территории Свердловской области, по крайней мере. И есть действительно в некоторых субъектах вот такие местные какие-то компании, да, которые занимаются администрированием этих штрафов. И для того, чтобы было больше таких вот сделанных удачных фотографий, да, вот ты что делаешь? Ты ставишь камеру в кусты. Знак, понятно, есть, да, но ты делаешь все, чтобы не видно было совершенно вот эта самая камера. Да, вот. Хотя вот, например, там в той же Московской области пошли более открытым путем. То есть там нет тренок, там камера вмонтирована в автомобиль, как правило, Лада Гранта. Это, смотри, это и поддержка отечественного производителя тоже. На крыше расположен.
1: Азимут сейчас должен.
12: На крыше расположен, достаточно хорошо видно. Вот стоит такой комплекс. Да, вот его прекрасно видно. Люди снижают скорость и проезжают вот этот вот самый опасный участок. У нас же на опасном участке камера должна
1: стоять. Да, вот у нас пишут про опасные участки.
12: И вот ты проезжаешь опасный участок с безопасной скоростью. Цель достигнута, безопасность обеспечена. Да, попадаются некоторые несознательные люди, вот, которые там нарушают, и тогда там бюджет получает какие-то денежные средства. Ну, вот про деньги здесь нужно все-таки определиться, за что мы. За деньги или за безопасность?
1: Мы с тобой разделили часть камер безопасность, часть камер... Хотя в МВД уже признали, что путь, мы тоже это обсуждали, вот в стратегии-то перекрестков безопасности сказали, что штрафы все-таки это не самый эффективный инструмент,

0: 55 метров, 55 метров, крайней мере. Там... Это там, где скоростной режим 110. Mm-hmm. Потому что пополам ты делишь, да, и считается, что безопасная дистанция там, при скорости 90 – 90 метров, при скорости 110 – 110 метров. И как раз вот эти два треугольничка должны быть в зоне твоей видимости. Ну, я сам такую разметку на М4 видел, да, вот сейчас она еще на М11 есть, на М12, на каких-то участках точно она...
1: Говорят, 60 участков точно уже оборудованы такой разметкой.
0: Может быть, ну, это такая, знаешь, вот... В принципе, ну, она ни к чему не обязывает, да, у нас нет там штрафов за нарушение дистанции. Она информирует, и ты знаешь, вот мне она показалась миленькой достаточно. Едешь, смотришь, там раз приблизился до одного шеврончика, да, вот раз отстал, например.
1: Навыки развиваешь, зрительные в том числе.
0: Ну, по крайней мере, не так скучно ехать становится.
1: Ну, там вообще, автодор, это же одна из самых главных проблем, скукота, когда движешься по такой трассе еще, когда пейзаж такой.
0: Да, монотонное движение с одной скоростью, у тебя нет населенных пунктов никаких, вот в чем и прелесть, и минус, да, вот недостаток старых федеральных трасс, вот населенные пункты. Это и плюс, и минус. Плюс в том, что ты можешь там...
1: Собрался.
0: Заехать пирожочки купить у бабушки, например, да, какой-нибудь. Или просто остановиться в магазин, например. Или едешь дома, смотришь, вот наличники там разглядываешь, историю изучаешь. А тут ты едешь, никого нет, лес вокруг, да, вот, допустим, или там по мосту где-нибудь, или объездная дорога. Скорость одинаковая. И да... Да, так ездить веселее. Поэтому и музыкальная разметка у нас есть. Да. И вот шеврончики, они только для увеселения, но еще и для безопасности.
1: Ну, хорошо, вот все такие методы обеспечения безопасности, они кажутся
0: хорошими. Это все хорошим. По кирпичику, конечно. Да? Нет какого-то одного вот метода, что мы вот сегодня встали и говорим, а мы сейчас сделаем все, аварийность сразу упадет. Да? Вот такого нет, поэтому все это потихонечку складывается.
2: Избранное из рубрики «Макс Авто».
1: Правительство выступило против отмены утильсбора для многодетных. Неделю назад депутаты некоторые предлагали, даже законопроект внесли в Государственную Думу, что многодетных следует освободить от уплаты утильсбора. Ну, понятно, почему. Потому что мы поддерживаем семью и многодетность.
0: Ну, конечно, сейчас, слушаю, столько говорят о демографии. Может быть, для кого-то это стимул будет родить еще одного ребенка, чтобы машину купить.
1: Ну, и, по крайней мере, жить легче было бы многодетным, и тогда они не жаловались бы на государство, что их не поддерживают.
0: Да, слушай, нет, ну, что-то с многодетными автомобилями как-то вот не складывается, мне кажется.
1: Много
0: социальная работа у правительства, да. Потому что много раз предлагали материнский капитал использовать для покупки автомобиля. И как раз вот говорили о том, что это и поддержка отечественного производителя, потому что предлагалось, чтобы отечественную машину могли купить там, да. Сейчас вот утильсбор тот же самый. Ну, боятся того, что появятся кривые схемы, как это обычно бывает у нас, да, и просто начнутся перепродажи. Вот с другой стороны, вот той же самой Беларуси, да, у них инвалид имеет право один раз в год привезти с 50% пошлиной. То есть не 100% ты платишь пошлину за машину, а тебе государство дает скидку 50%. И их сразу перепродают. И все прекрасно знают, что их перепродают. И это расценивается как такая одна из мер социальной поддержки.
1: Ну, все правильно, потому что деньги-то...
0: Ты перепродал, ты заработал, в принципе, ты молодец. Через год ты еще заработал, ты молодец. И государство об этом прекрасно знает, и никаких препонов не выставляет. Здесь вот поддержка многодетных семей.
1: И рынок работает, и...
0: Сделайте не полное освобождение, сделайте 50%, чтобы они платили, например, да. То поддержка, еще какая поддержка? Будут продавать, да, пусть продают, ничего страшного нет. Будет много, когда многодетных семей, когда это станет проблемой, тогда и будем ее решать.
1: Обратно отменим. В конце концов, да, все же можно сроки определенные вводить, а не обязательно навсегда. Но принятие такого закона приведет к дополнительным бюджетным расходам, а источники финансирования в проекте не определены.
0: Выпадающие доходы.
1: Выпадающие доходы. Да. Поэтому многодетность. Многодетностью, доходы доходами. Пока такое решение, но посмотрим, может, депутаты добьются чего от правительства, а может, и не добьются. Утильсбор, наше все. Ну что, пятница сегодня?
0: Пятница сегодня, поэтому, чтобы ваши доходы не выпадали, не пейте за рулем.
1: Спасибо большое. Это была программа «Макс Авто» от Максима Идрешова. До понедельника.
0: За Пушкина.
2: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто». Чанган. В переводе с китайского название марки означает «надежность, проверенная временем». Чанган.

0: Макс Авто на Радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
1: Место встречи. Ельцин-центр.
2: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
1: Концерты.
2: Пианист и друг Ельцин-центра Алексей Гриболь 26 июня отмечает свой юбилейный 65-й день рождения на сцене Ельцин-центра. Отмечает масштабной программой «Природа и любовь». Она состоит из вокальных произведений композитора Петра Ильича Чайковского. В этот вечер на сцену вместе с Алексеем Гриболем выйдут ведущие солисты театра «Урал-Опера». Это Ольга Семенищева, Елена Бирюзова, Сергей Осовин, Евгений Бавыкин и другие. Что примечательно, в программе концерта наряду с широко известными романсами Чайковского прозвучат редко исполняемые вокальный квартет «Ночь» на тему Моцарта, это предпоследнее сочинение композитора, и кантата «Природа и любовь» для трех женских голосов, женского хора и фортепиано. Билеты на концерт стоят от 1800 рублей.
1: Выставки.
2: Выставка «Полочное кино» по-прежнему работает в Ельцин-центре. В советское время каждый фильм проходил обязательную проверку государственных инстанций, редакционных коллегий, художественных советов, Госкино. Одни картины получали разрешение на показ, другие нет. Их клали на полку. Запрет редко выглядел как прямой отказ. Чаще звучали рекомендации доработать, переснять финал, убрать такую-то сцену, и фильм либо выходил в искаженном виде, либо не выходил вовсе. Слом всей этой системы произошел 13 мая 1986 года, когда в Москве открылся 5-й съезд Союза кинематографистов СССР. Он фактически отменил цензуру в кино, объявил переход кинопроката на рыночные рельсы и снял с полки десятки фильмов, таких как «Комиссар» Аскольдова, «Проверка на дорогах» Алексея Германа, «Долгие проводы» Киру Муратовой, «Агонию» Лема Климова и многие другие. На выставке представлены 24 полочных фильма, чьи судьбы обнажают систему советской цензуры особенно отчетливо. Акты приемочных комиссий, письма режиссеров ЦК, заключения художественных советов. Все эти документы, многие из которых впервые доступны широкой публике, приглашают каждого посетителя стать соисследователем этого феномена, изучить механизмы запрета изнутри и стать свидетелем прорыва плотины цензуры в эпоху перестройки.
1: Лекции.
2: Завтра, 20 июня, в Ельцин-центре состоится лекция «Историк кино» Арсения Моисеенко «Видеобум в СССР. Первые видеосалоны, репертуар и борьба за монополию». На рубеже 70-80-х годов видеомагнитофоны и кассеты начали стремительно проникать в советскую повседневность. Распространяется нелегальная видеопродукция, формируется новая культура домашнего и коллективного просмотра. В годы перестройки государство пытается взять этот процесс под контроль и создать собственную систему видеопроката. Эти попытки приводят к возникновению конкурирующих каналов распространения кассет и к росту видеопиратства. Как видеобум изменил медиасреду позднего СССР и повлиял на способы просмотра кино. Начало лекции в субботу в 17 часов. Вход свободный по регистрации. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
1: Место встречи. Ельцин-центр.
3: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
4: Здравствуйте. Молодоженам в России предложили компенсировать часть расходов на свадьбу. Это можно сделать с помощью специального налогового вычета. Как заявил в интервью агентству ТАСС депутат Алексей Нечаев, свадьба – это большие расходы. Применение налогового вычета к расходам на свадьбу до 400 тысяч при ставке НДФЛ в 13% позволит семейной паре вернуть до 52 тысяч. Это будет своего рода свадебный подарок от государства, цитирует ТАСС парламентария. Пожароопасный сезон в Свердловской области продолжается, несмотря на отмену особого противопожарного режима. Губернатор Денис Паслер напомнил о контроле за соблюдением мер безопасности, который сохраняется. Наша четырехуровневая система мониторинга включает в себя непрерывное наблюдение со спутников, авиационный и наземный контроль, а также работу удаленных систем, приводит слова губернатора Департамента информполитики. Особый противопожарный режим на территории Свердловской области действовал с 25 апреля. Бесплатный пункт приема старых покрышек открывается в выходные в Екатеринбурге. С 20 июня по адресу Минометчиков 30 будут принимать старую автомобильную резину. За один раз при этом человек сможет сдать на переработку не более 4 шин. Пункт приема старых покрышек будет работать по субботам с 10 утра до 16 часов. Здесь же будет работать пункт бесплатного приема нефтесодержащих отходов. Это отработанные моторные и трансмиссионные масла. Авиакомпания «Победа» намерена вернуться к штатному расписанию полетов до вечера 19 июня. Сейчас перевозчик продолжает работать над урегулированием расписания из Москвы и в российскую столицу. По данным авиакомпании, на утро пятницы очередей в зонах обслуживания клиентов нет. Сегодня возможные задержки вылетов рейсов на московском направлении составляют от 1,5 до 2 часов. Россияне в июне по выходным массово уезжают из города. Загородные дома заняли 92% бронирований в течение первого летнего месяца. Средняя стоимость ночи в загородном доме на июньские праздники составила чуть больше 13 тысяч рублей. Дороже всего обходился отдых в коттеджах от 19 тысяч. Самыми бюджетными вариантами оказались дачи или глэмпинги с ценником в 8 или 9 тысяч рублей. По данным сервисов бронирования, отдыхают россияне всей семьей. В квартирах на праздники останавливались 3 человека, включая 1 ребенка, а вот в загородных домах компания из 6 человек и обычно с 2 детьми. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
0: Что такое свага?
5: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
0: Кто твоя бести?
5: А гэсбингом хоть раз занимались?
0: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
6: Сегодня поговорим о фантастических тварях, порожденных нейросетями. В начале 2025-го в интернете завирусились ролики с очень странными животными. У каждого своя биография и псевдоитальянское имя. Пионером стал тралалала-тралала. Акула с 3 ногами, обутая в синие кроссовки. Началось все с того, что итальянский пользователь ТикТока выложил эмоциональную тираду про то, как играл со своим несообразительным сыном, но пришла бабушка и сказала, что всех зовут есть пюре.
7: Траллалеро, траллала, порко дио и порко алла. Эро кон иль мио фоттуто фигльо мердардо а джокаре а Фортнейт.
6: Если заметили, в оригинале звучит «тралалеро». В России название чуть переиначили. Это никак не переводится. Итальянский аналог нашего «траляля». Уже другой пользователь взял звук и добавил к нему изображение акулы. Видео собрало 17 миллионов просмотров за 3 месяца. С «тралалеро» начался парад существ итальянского «брейнрота». «Брейнрот» в дословном переводе – «разложение мозга». Абсурдный интернет-контент, который часто выглядит полной бессмыслицей, но ярок и привлекателен. Народ начал придумывать новых героев и сочинять их истории. Так появился бомбардир крокодила. Это крокодил, к которому прикрутили Боинг. Крокодило часто рисуют с привязанной бомбой. В итальянской озвучке упоминаются обстрелы Палестины.
8: Крокодило, крокодило. Un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina. Non crede in Allah e ama le bombe.
6: В битвах крокодилу помогает его брат Бомбамбини Гусини, гусь-самолет. Еще в этой вселенной есть Тунг-Тунг-Тунг-Сахур, полено с бейсбольной битой. Злодей, который начинает преследовать любого, кто 3 произнесет его имя. Капучино-ассасина, киллер-стаканчик, его жена, танцовщица с кофейной чашкой вместо головы, балерина-капучино, впрочем, уже бывшая жена. Поскольку изменила ассасина, стралалала-тралала, да, той самой акулой в кроссовках. Не ищите логики, ее нет. В брейн-рот вселенной чем абсурднее, тем лучше.
8: Лерина Капучино. Ми-ми-ми-ми. Э ла молье ди Капучино Ассасино.
6: Фанаты генерируют битвы персонажей и формируют тир-листы, их рейтинги, от сильного к слабому. Фантастические твари расплодились настолько, что уже появились отдельные квизы, в которых по картинке нужно угадать имя нейроживотного за несколько секунд. Тренд начали использовать для продвижения брендов. Авиаперевозчик создал балерину-планейку, самолет в балетной пачке. А пиарщики нашего «Зенита» в ролике заменили Луиса Энрике на бомбардира крокодила и показали, как он забивает Спартаку. Следующим стал Шпионира Голубиро, голубь-шпион, который подглядывал за тренировкой на «Газпром-арене». А в екатеринбургских телеграм-каналах появился «Гномо Водоканало» – гном-водопроводчик с брендированной крышкой канализационного люка на голове. Авторы уверяют, что в условиях неизбежных коммунальных стрессов «Гномо Водоканало» выполняет терапевтическую функцию и позволяет трансформировать раздражение от отключения воды или раскопанной улицы в коллективный смех.
0: «Не то слово». Скажем так.
2: Скажем так.

0: эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны. Уральские художники в истории России.
1: Высокий мужик, немного сутулый, руки здоровенные клешни, большие очки сидят на большом горбатом носу. Человек в высшей степени умный, но интеллект расходует в зависимости от обстоятельств и степени подготовки собеседника. Обожает нравиться женщинам и действительно нравится. В компании человек азартный, шумный, веселый, остроумный, дуэлянт в споре. Художник с мировым именем, но это область искусствоведения. Я же ограничусь тем, что скажу главное. Он мой друг, и я этим горжусь.
2: Это слова художника Миши Брусиловского, и посвящены они Виталию Валовичу. Сегодня мы вспомним о великом графике, работы которого известны во всем мире. В Свердловск 4-летнего Виталия привезли из дальневосточного Спасска в 1932 году. Мать – литератор и переводчик Клавдия Филиппова, урожденная Чарно-Лотоцкая, отчим – писатель Константин Боголюбов. В доме была роскошная библиотека, в гости захаживал Павел Петрович Бажов. Неудивительно, что первую известность художнику принесло оформление книг той же малахитовой шкатулки. А еще много лет он будет хранить письмо Михаила Пришвина, где тот признается, лучшие иллюстрации к «Кладовой солнца» принадлежат Валовичу. Первую весомую награду, серебряную медаль международного конкурса художников-иллюстраторов в Лейпциге, Виталий Валович получит за работу над балладой Стивенсона «Вересковый мед». Потом будет Ричард III, Отелло, «Слово о полку Игореве» и роман о Тристане и Изольде. Работы разойдутся по всему миру, от Третьяковки и Русского музея до музея Гёте в Веймаре и Моравской галереи в Брно. А журналисты будут спрашивать, почему вы не уезжаете с Урала? Это интервью Виталий Валович дал нашей радиостанции в 2012 году.
3: Сам воздух европейской культуры, он мне на самом деле близок, но это каким-то странным образом уживается с моей привязанностью к Свердловску. И вы знаете, я однажды этот вопрос себе задавал. При определенных обстоятельствах я себя очень плохо чувствовал, потому что накануне открылась моя выставка в Карловых Варах. Вот это шумно и бурно отмечалось, и я встал, в общем, колоссальной совершенно головной болью. И я ходил по этой галерее вот в Карловых Варах, и я думал, господи боже мой, вот я считаюсь иллюстратором классической европейской литературы. Но я же ничего ровным счетом не знаю об этой жизни. Я, собственно, самое большое, на что я могу рассчитывать, это на роль человека, который приспосабливает европейскую литературу, ну вот к нашему сознанию.
2: Виталий Валович не скрывал, в какой-то момент он спрятался за мировую классическую литературу. Увлечение рыцарями было своеобразной формой ухода. Не Чапаев, а Айвенго, не гражданская война, а история крестовых походов. Встречи с внешним миром, особенно в лице советских чиновников, крали время и нервы, рассказывает художник Алексей Рыжков.
4: К нему приходила партийная культурная комиссия в мастерскую с требованием, чтобы он им разъяснил свое искусство. Знаменитый его афорт, сидят три осла страшных, лежит круглый стол, на нем лежит кто-то недоеденный, и перед этим столом в обратной перспективе маленький пьеро грустный со скрипочкой. Валовичем стал объяснять, ну вот, сидят вот такие вот монстры за столом, артист им играет на скрипке музыку, они эту музыку не понимают, она им не нужна. И в этом есть драматическая коллизия. И человек, который руководил культурой, сказал, да, существует мнение, что ослы не музыкальны.
2: Дамы Валовича обожали за невероятное чувство юмора, талант и необыкновенно красивый тембр голоса. В юности будущий художник мечтал петь в опере. Вспоминает доктор исторических наук Алексей Мосин. С Виталием Валовичем дружили семьями.
5: Он всегда был окружен, конечно, женщинами был окружен. Всегда был очень любезен, очень изыскан. Он рассказывал, как он, когда был в Польше, пил из туфельки шампанское. И полячка какая-то называла его «элегантский пан».
2: «Элегантский пан» проводил в мастерской 10-12 часов в день. И во время долгой работы над афортами, как сам говорил, сжег себе глотку. Конечно, он был не только иллюстратором. Многие работы стали совершенно самостоятельными произведениями. Его итоговый масштабный труд – издание «Корабль дураков». Деньги – 2,5 миллиона рублей – собирали всем миром. Более 500 рисунков и фрагменты текстов от Ветхого Завета до поэмы Себастьяна Бранта. Книга, в которой автор соединил два своих таланта – и художественный, и литературный. Виталий Михайлович ушел на 91-м году жизни. Случилось это в августе 2018-го и стало потрясением для всех, кто его знал. Мы искренне верили, что этот человек, так ценивший мгновение, будет жить всегда, будет вечно.
3: Меня даже не волнует, хорошо ли я сделал это или плохо. Я думаю, Господи, какое счастье, я успел.
0: Уральские художники в истории России. Люди Урала. О наших выдающихся земляках. Экономика и бизнес.
6: Здравствуйте. У микрофона Александра Короткова.
0: События.
6: Минтранс прорабатывает выравнивание детских тарифов в такси. Работу над этим механизмом министерство ведет совместно с крупнейшим агрегатором, сообщил глава ведомства Андрей Никитин, выступая в Совете Федерации на правительственном часе. Министр транспорта рассказал о мерах по повышению доступности такси для семей с детьми, пишут ведомости. До этого Минтранс также сообщал о планах интегрировать реестр такси с мессенджером Макс. Предполагается, что пассажиры смогут проверить легальность перевозчика по фотографии или номеру автомобиля. В ведомстве считают, что такой механизм поможет повысить безопасность поездок и сократит число нелегальных такси.
0: Малый и средний бизнес.
6: В Свердловской области число занятых в сфере малого и среднего бизнеса достигло исторического максимума. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер во время отчета о работе правительства региона за 2025 год.
7: Сектор малого и среднего бизнеса вносит свой вклад в экономику, развитие конкуренции, повышение уровня доходов населения. В 2025 году количество занятых в этой сфере на Среднем Урале впервые достигло исторического максимума и превысило 1 миллион человек. Это почти половина трудоспособного населения области. На треть выросла численность самозанятых почти до полумиллиона человек.
6: Глава региона отметил, что объем господдержки этого сектора остается на высоком уровне. В прошлом году малый и средний бизнес Свердловской области получил микрозаймы на сумму более миллиарда рублей.
0: Рынки, туризм и отдых.
6: Спрос на краткосрочную аренду квартир в Екатеринбурге среди туристов вырос на 30% за год. По данным агрегаторов, уральская столица занимает 6-е место в России по количеству бронирований. При этом предложение арендных квартир в туристическом сегменте при высоком спросе выросло всего на 9%, пишет «Коммерсант Урал». В Екатеринбурге оказалась самая высокая средняя стоимость ночи по сравнению с другими городами федерального округа – 3,5 тысячи рублей. На втором месте Тюмень, где остановиться на ночь можно за 2700 рублей. В Екатеринбурге туристы активно интересуются жильем в Орджоникидзевском районе, плюс 36% по росту показателя. Также путешественникам интересны Октябрьский район, ВИС и Академический. Эксперты туристического рынка объясняют такую статистику увеличением числа путешествующей молодежи, которой интересны неочевидные места города и даже его индустриальное наследие.
0: Потребительский рынок.
6: В России серьезно снизился прирост площадей продуктовых магазинов. Показатель за год сократился больше, чем на 36%. Крупнейшие ритейлеры в первом квартале этого года открыли 282,5 тысячи квадратных метров новых магазинов. И это минимальное значение за последние 15 лет. Ситуацию объясняют снижением потребительской активности. В рознице падает спрос на маржинальные позиции. Например, это алкоголь, шоколад или фрукты. В ассоциации компаний розничной торговли говорят, что сейчас сдержанные темпы открытия новых магазинов. И в списке сетей, сокративших объемы открытия этих магазинов, «Магнит», «Х5», «Красное и белое». Исключением из общего тренда стала группа компаний «Лента», чьи сети показали прирост площадей из-за расширения географии, пишет «Федеральный коммерсант». Глава «Аккорд» Станислав Богданов отмечает, что розница сталкивается с растущим числом вызовов, среди которых дорогие кредиты и сложности в привлечении персонала. По данным аналитиков, больше 90% чистого прироста торговых площадей в первом квартале этого года обеспечили мягкие и жесткие дискаунтеры. К этому располагает стремление потребителей к экономии. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
0: Скажем так.
8: Скажем так.
0: Скажем так.
8: Скажем так. Программа о великом и могучем, парадоксальном и логичном, родном и не очень русском языке. С экспертом-лингвистом Еленой Березович. Слушайте по пятницам в полдень, смотрите ВКонтакте на странице Радиофорум 104.5.
0: Как скажете.
9: 12+.
8: Вы слушаете радиофорум на частоте 104.5 FM. У микрофона Маргарита Балакирская. Это программа «Скажем так». Она посвящена русскому языку и всему, что с ним происходит. В нашей студии доктор филологических наук, член-корреспондент Российской академии наук, заведующая кафедрой русского языка, общего языкознания и речевой коммуникации Уральского федерального университета Елена Березович. Елена Львовна, здравствуйте.
10: Добрый день.
8: Уважаемые слушатели и зрители, мы начинаем видеотрансляцию. Она идет на странице Радиофорум 104.5 ВКонтакте. Там есть возможность оставлять комментарии. Кроме того, для комментариев и вопросов есть номер +7 908 909 104.5. Все мессенджеры работают. Перед тем, как обозначить тему сегодняшнего выпуска, я задам вопрос. Что объединяют... или объединяет два текста из соцсетей. Я сейчас прочитаю начало каждого из них. Хорошо, Елена Львовна?
10: Хорошо.
8: Хорошо. Итак, первый текст из паблика, кстати, ВКонтакте, «Линия жизни». Начало. «И любовница моего мужа, и я были беременны. Свекровь сказала, останется та, кто родит мальчика. Я сразу подала на развод». 7 месяцев спустя ребенок любовницы потряс всю семью моего мужа. И отрывок из второго паблика под названием «Семья», что характерно через дефис. Муж столкнул беременную жену из вертолета ради крупного наследства, но он даже не мог представить, к чему это приведет. Продолжение читайте по ссылке. Итак, Елена Львовна, что объединяет этих литературных чудовищ?
10: Ну, думается, что они созданы с помощью Ивана Ивановича, как мы его называем, искусственного интеллекта. Об этом говорит... Ну, вообще, понимаете, хотелось бы побольше текста, чтобы было легче проанализировать.
8: Вы уверены? Но сегодня отрывков будет много в этой программе. Совершенно верно. Сегодняшняя программа посвящена... не человеческому языку, языку искусственного интеллекта в нашей жизни.
10: Безумие, так сказать, языка в данном случае давайте примем интуитивно. И безумие сюжетов, естественно.
8: По каким признакам можно понять, что текст писал не человек?
10: Ну, мы сейчас все в сетях сталкиваемся с бешеным количеством текстов, около которых пишутся комментарии. Уже все на это, по-моему, значит, рассчитывают, что почему опять Иван Иванович, значит, отписываюсь от вашего паблика и так далее. Если лингвистически задуматься, ну, допустим, в тексте начало было сгенерировано так, что главный герой – женщина, а в середине она стала мужчиной.
8: Но это не в... имеете в виду, в принципе, ошибки какие встречаются,
10: ну, конечно,
8: не те, которые я демонстрирую?
10: Самые простые, так сказать, фактические, значит, ошибки структурирования.
8: Имена путаются часто. То свекровь была Ирина Ивановна, а стала Фёклой Сергеевной.
10: Конечно, значит, какие-то детали путаются. Вышла из дома зимой, пришла вечером.
8: В босоножках.
10: Пришла летом. То есть это, так сказать, вот фактически ты можешь сразу подловить, значит, так сказать, здесь искусственный интеллект. Но то, что не согласованы какие-то фрагменты текста на уровне грамматики, это тоже бывает, когда это что-то очень длинное, и у тебя получается, что он согласовал внутри маленьких отрезков, а на более широком пространстве у него чего-то, значит, не хватило. У тебя повис причастный оборот, не привязанный ни к чему, допустим. Не закрыт,
8: повис там, причастный оборот, немым вопросом повис. А вот еще всякие нелепости. Из того же рассказика, помните, муж хочет убить свою жену, причем там жена миллиардер через дефис, вот так вот нелепо. «Подойди ближе к двери, дорогая», сказал он почти ласково, перекрывая шум винтов. Отлично,
10: хорошо, да?
8: Повторяющиеся сюжеты, чем не признак? Из одного рассказа в другой переходят всякие несчастные жены, обманутые матери, да, злые свекрови обязательно.
10: Они могут переходить. В принципе, у нас «Злая свекровь» – это вечный текст, вечно актуальный текст. И все будут такого, значит, рода тексты читать и как-то сублимировать. Но, понимаете, поражает, когда текст с тончайшими деталями, с тончайшими какими-то сюжетными переходами. Ты сегодня читаешь, главный действующий герой, значит, Ваня, а завтра ты его же читаешь, и главный действующий герой там Маша.
8: В другом... Вы, нет-нет, да и тоже подсчитывали. Ну, один-то хотя бы раз было.
10: Да, да.
8: Переходили по ссылке.
10: Я, конечно, переходила, и тут даже был случай неделю назад где-то, где я, ну, в транспорте едешь, конечно, там что-то подсчитываешь, ну, что, надо же...
8: Не Чехова, Елена Львовна, что характерно.
10: Ну, надо же, так сказать, руку на пульсе современности, так сказать, держать и вот эти вот тенденции все видеть, да. И я прочла рассказ, про который я даже подумала, что, ну, не так это и плохо, в конце концов. Это был, значит, рассказ о том, как молодой человек после операции научился доверять своей теще. Вот у него до этого долго ничего с тещей, значит, не получалось, а тут после операции это получилось.
8: То есть она была злая-злая, тут стала добрая-добрая, и бульончик приносила в палату.
10: Да, стала добрая, у них, значит, наладились отношения, причем нужно сказать, что это было довольно тонко, то есть там не было 15 убийств на 5 абзацев текста, да, а это были психологические вещи, значит, вот он там, так сказать, лежал, переживал, какие-то переживания, там, она в таком-то халате, там, ну, в общем, как-то что-то такое. И через 3 дня я все то же самое читаю, да, а у него была полостная, значит, операция, и там надо было вставать и так далее. Тут я читаю все то же самое, только все это разыгрывается между девушкой уже, ну, женщиной молодой, и ее свекровью.
8: Но все то же самое.
10: Абсолютно все то же самое, только, значит, операция не полостная, а челюстно-лицевая, значит, и, допустим, халат у свекрови не в мелкий горошек, как был у тещи, а там, значит, во что-то другое, но все остальное... И даже такая деталь, как там, ну, она ему варит суп с мелко нарезанной свеклой, допустим, борщ, вот это все осталось. И ты после этого, ну, конечно, понимаете, вот я, так сказать, поскольку филолог, и у меня определенное отношение к тексту как к продукту, в том числе сделанному, есть. Хотя нам, филологам, все это мешало в свое время, потому что есть знаменитый такой кейс, так сказать. Вот филолог, закончивший, значит, университет, какое-то время не может читать художественную литературу, потому что он думает, как она сделана, а не, так сказать...
8: Ну, как музыкант в машине примерно.
10: Да, да, да, да. Но вместе с тем, ну что, у нас же есть профессионализм, то есть мы же можем отделить одно от другого, но я вот, да, и поэтому, когда я встречаю такой текст, ну, меня этот цинизм очень как-то задевает, но не губит меня как читателя. А вот кого-нибудь...
8: А вот кого-нибудь... Ну, подождите, эти тексты, просто. Они могут в лучшем случае убивать время. Если говорить про вот эти вот всякие рассказики Ивана Ивановича про тещ, про свекровей, про всю эту бытовую психологию.
10: Да не только время.
8: Но в том-то и дело, тексты бывают, которые могут наносить вред здоровью. Например, я сейчас говорю про паблики псевдопсихологов в соцсетях.
10: Вот это, мне кажется, одна из главных проблем нашего времени, особенно для молодежи, опять-таки, которая порождает либо цинизм, либо полное отчаяние, либо болезнь усугубляет.
8: О чем мы говорим сейчас, надо расшифровать, если кто-то не сталкивался.
10: Мы говорим о бешеном количестве, значит, растущем с каждым днем фактически, пабликов, психологов, даже называющих себя психиатрами и психотерапевтами, то есть людьми с медицинским образованием, чем они совсем, так сказать, наносят вред. И, допустим, у тебя тревога, паничка. Ты, допустим, перенесла какую-то потерю серьезную, от тебя ушел молодой человек, там, или еще что-нибудь. По этому поводу множество специальных
8: инструкции, например, да?
10: Как забыть бывшего? Сидит специальная тетя, психолог, с множеством дипломов, которые там предполагают, что она прослушала что-нибудь за 4 часа, так сказать, и в соседнем подъезде, как уральские пельмени говорили, она, значит, получила этот диплом. Тем не менее, множество этих дипломов. И сначала ей Иван Иванович пишет мотивирующий текст. Потом Иван Иванович же пишет множество отзывов.
8: Псевдоотзывов, нужно понимать, от якобы читателей благодарных.
10: Значит, от якобы вылеченных. Я даже видела, значит, ну, по этическим соображениям я не буду, так сказать, называть, но я одну такую тетю, прошу прощения, проследила в течение вот нескольких месяцев, ну не то, что я каждый день ее отслеживала, просто зашла там зимой, и вот зашла летом.
8: А теперь вам в предложке постоянно она, в соцсетях, если вы один или два раза зайдете, предлагаете.
10: Да, конечно. Она начинала с 6000 за сеанс, сейчас у нее 12. И она это за один час. Ну, это еще, значит, не так много для психологов. Но, вы понимаете, это настолько топорно сделано.
8: Вот расскажите про алгоритмы и про структуру таких текстов. Да. Как понять? Потому что вы человек подготовленный, вы определяете, что, в общем-то, чему доверять можно, ну, предварительно, а
10: значит,
8: чему нет.
10: На уровне сюжета.
8: Итак.
10: Ты лежишь... значит, глазами к стенке, весь твой мир черный, ты не хочешь пить любимый кофе, не хочешь есть любимый салат, ты сутками, значит, ты мониторишь соцсети бывшего.
8: Описание тяжести ситуации плюс панибратство.
10: Сразу же, конечно, панибратство, сразу же такая, ну, псевдодружеская интонация, что, так сказать, я знаю, каково тебе, я тоже жила примерно так же, многие мои клиентки жили так же, сейчас я тебе помогу. И вот эти вот детальки, они, конечно, нужны, чтобы показать, что твоя ситуация не какая-то уникальная, и мы тебе поможем, все непременно.
8: Это первый блок. Дальше.
10: Дальше, значит, идет брань в адрес традиционных психотерапевтов, психиатров и так далее. Да, ну и, конечно, тебя мучает тревога, безусловно. Ну, панические атаки и так далее. Брань такого рода. А вот ты хочешь пойти к традиционным там каким-нибудь психотерапевтам. Так они тебя тут на 2 года, на 3, на 5, значит, увлекут в свои разговоры, и при этом выкачают с тебя кучу денег.
8: Как обесценивание профессионалов.
10: Обесценивание полное профессионалов. И, конечно, значит, таблетки они тебя подсадят, там, советская карательная психиатрия, что только они с тобой, так сказать, не сделают. А вот сейчас я, фея, значит, которая вылечила уже миллиард таких же брошенок, как ты, я научу тебя всему за 5 сеансов, дам тебе 3 конкретных действия и 2 четкие инструкции.
8: То есть третий блок упоминания числительных.
10: Обязательно числительных, чтобы они показали, насколько быстрый и точный, четкий эффект будет. И вот уже ты легкими шагами заходишь в кухню, тебя манит запах свежесваренного кофе.
8: Ой, и пошли слащавые штампы и красивая какая-то ситуация, хэппи-энд, возможно.
10: Телефон звонит, это бывший. Ты
8: он его... обязательно должен валяться в грязи у обочины.
10: Конечно. Ты его просто-напросто убрала, все, больше бывшего нет. Кофе, любимый салатик, ты записалась на курсы йоги, японского языка, рисования.
8: И купила новое платье. Санкционная причина.
10: Обязательно, обязательно. Пошла в театр и, в общем, счастливая. И тебе тут же предложили новую работу.
8: Кстати, да, и деньги появились. И деньги, Елена, конечно, Львовна, ну как, конечно, понимать, это ИИ или все-таки графоман какую-нибудь под копирку пишет?
10: Вы знаете, я уверена, что это Иван Иванович. Почему? Потому что таких текстов на разных сайтах, ну, очень много. Меняется только любимый там кофе на, предположим...
8: На запах свежеиспеченного круассана, как
10: да,
8: известно.
10: Да, да. Вот, так сказать, салатик, халатик, то есть, так сказать, меняются только вот эти детали.
8: Но это бизнес просто оперативности ради, это уже люди не делают, это делает наш с вами Иван Иванович.
10: Да, да. А еще это видно ведь по отзывам. Дальше идут...
8: Мы уже забыли про псевдоотзывы, конечно.
10: Конечно. Отзывы все взяты как будто из соцсетей или из мессенджеров. Там стоят, как правило, и у психиатра, и у клиента совершенно одинаковые цветочки в конце. Ну, то есть они друг другу пишут.
8: Ну, такое, знаете, быть может у обычных людей, все эти
10: нет,
8: смайлики.
10: Нет, абсолютно. Причем каждая ставит одинаковое количество. Но это, значит, не важно. Вот я первый раз, когда почитала, я сразу занудно сказала: причастные обороты не закрыты каждый раз справа.
8: Что это означает, Елена?
10: Ну, причастные обороты выделяются запятых справа и слева. Это значит, называется закрыть причастный оборот.
8: Так безграмотные просто могут быть люди, ну, которые не закрывают.
10: Конечно. Но все-таки Иван Иванович как-то там что-то делает, но... Он все-таки следит, чтобы это было с определенной степенью грамотности, конечно.
8: А здесь но понятно, он скорее ошибок не допустит, а люди допустят, или что?
10: Нет, я имею в виду, что одна и та же, поскольку гонится один и тот же алгоритм, то по всем отзывам может пойти одна и та же ошибка.
8: Ошибка, все понятно.
10: Один и тот же тип ошибки пойдет по всем отзывам.
8: Незакрытое причастие, справа, причастное оборот.
10: Вот это даже конкретный пример. То есть я знаю сайт психолога, как бы... у которой, ну, отзывах в 30, именно справа не закрыт причастный
8: Отлично.
10: Оборот. Ну, как бы вот так.
8: А вы почему разбирали всю эту структуру текстов искусственного интеллекта, признаки. Но я, знаете, еще нашла вот какой признак. Иногда в начале бывает не описание плачевной ситуации, чтобы ты понял, что проблема твоя, она повторяющаяся. Да. Крючок может быть другим, чтобы читатель, читательница подумала, вот у людей вот так красиво, хорошо, и сравнила, а у меня не так, значит, со мной что-то не так, проблема. «Паблик шикарно и коварно». Название паблика я просто скопировала, просто перед эфиром скопировала. Текст. «Давай я расскажу, понебратство, как любит мужчина». тискает и не пускает никуда, пока не зацелует. Он не побоится пустить себя под сплетни. Оцените уровень русского языка. Под сплетни, под осуждение. Он возьмет тебя на руки и отпихнет ногой все, что волочилось следом. Если не так любит, то любит ли вообще А? То есть крючок есть, плюс еще очень смешной нерусский язык.
10: Когда добивается Иван Иванович некоторой живости, искусственно смешивая части фразеологических оборотов, а он это может. Он же, понимаете, всегда все равно живет на тех текстах, которые уже были когда-то. Он ведь не новые производит, точнее как, он производит новые тексты путем, значит, смешивания, так сказать.
8: Он производит метаанализ своими искусственными мозгами.
10: Что было в старых. Но он ведь не может породить принципиально новую, там, свежую, так сказать, метафору. Он скорее возьмет и именно смешает части фразеологических оборотов. Ну вот, как у вас сейчас было, пустить под нож или там попасть под нож, а он попасть под сплетни, да, вот, то есть он как бы может нарушать сочетаемость, да, и считать, что, ой, как я хорошо там, так сказать, пошутил.
8: А иногда он имитирует безграмотность специально.
10: Да, конечно.
8: Ведь искусственный интеллект также используют в рекламных пабликах обработки фотографий. Может быть, нашим слушателям и зрителям такие рекламные паблики встречались. Вот один из таких пабликов, где предлагаются
10: услуги. Уберите мою маму, она меня позорит.
8: И нейрофотографии. Ой, ужас. Вот. Размещается объявление как бы от подписчика с просьбой обработать фото, но еще, Елена Львовна, повесточка актуальная прилагается, оцените. Итак, фотография мужчина-женщина, было-стало. Текст. Уважаемые редакторы, вообще запятых нет, это имитация такой речи простого человека.
10: Да,
8: уважаемые
10: да.
8: редакторы, я участник СВО, женился на жене. О, появляется первая запятая. Все прекрасно.
10: На жене? Женился.
8: Женился на жене. Все прекрасно. Мы с ней давно вместе, все круто, классно, но вот на нашу роспись она оделась как содержанка. Восклицательный знак появляется. А мне надо фото отправить маме, а она в этом... Исправьте ей наряд, пожалуйста, на что-то более свадебное. Ну и фотографии нейролюдей было-стало. Здесь же вреда здоровью как таковому нет, насколько я понимаю. Действительно, предоставляют услуги по обработке фотографий. Это просто реклама. Что плохого в том, что робот написал текст, если нет вреда здоровью, как с псевдопсихологами?
10: Во-первых, вот в этих... пабликах по обработке фотографий, я на них обратила внимание после лжепсихологов. Понимаете, это, значит, не русский язык, но это с ним связано. Есть куча аморальных вещей. Просто аморальных. Когда действительно предлагается, значит, убрать маму со снимка, потому что что-то у мамы там платьице подкачало, допустим.
8: Но или... это специально делается как триггер, чтобы было обсуждение и возмущение в комментариях. Конечно, это специально
10: да,
8: все
10: но
8: сделано.
10: Уровень морали тех, кто пишет, настолько низкий.
8: Ну, потому что они провоцируют на низкое других людей.
10: Да, что... общая мораль читателей, она становится все ниже, ниже, ниже, потому что кто-нибудь подумает, ну хорошо, но если вот тут вот он, так сказать, отрезал, значит, родную маму или что-нибудь о ней ужасное, так сказать, написал, то, ну, значит, это как бы норма.
8: А может быть, наоборот, люди, которые живут в мире розовых пони, в парадигме «я и мои друзья», они зайдут в комментариях и увидят, а вот рядом это живет... дышит, общается. Вот оно такое.
10: Не знаю. Все это порождает впечатление твоего пребывания в постоянной грязи и как-то спускает общий твой уровень. Общий твой уровень культурных запросов, общий твой уровень, так сказать, там, ну, всего-всего-всего-всего.
8: Такие тексты порождают кризис недоверия?
10: Безусловно, безусловно. Кризис, вот, кстати, вот если вернуться к психиатрам, то мы говорим о кризисе, значит, недоверия как о серьезнейшей проблеме. сейчас? Ведь, понимаете, действительно, жизнь становится все более тревожной с каждым днем. Мы это все понимаем. Количество, значит, обращений к специалистам реально растет. Так, на этом фоне найти хорошего специалиста действительно очень сложно. Ну так...
8: Но ведь вы говорите сейчас о недоверии к врачам.
10: Да.
8: А я говорю, в принципе, не только в конкретной сфере, не только я сейчас говорю про сферу медицины, а в принципе недоверие к этому миру. Потому что один раз почитаешь текст, а потом понимаешь, так это не человек писал. А что происходит дальше?
10: Недоверие к ценностям, размывание шкалы этой самой, этих самых ценностей. Вот, допустим, значит, недоверие к науке еще как можно порождать, когда в тех же психиатрических пабликах тетенька начинает писать, какие у нее прекрасные методы, значит, вот она коуч, расстановщик, значит, у нее все ленская терапия, ленская с большой буквы, что ее зовут Лена, все дефис, значит, ленская. Ну и какие-нибудь научные слова смешиваются с чем-нибудь таким, вот я у одной, кстати, весьма высокопоставленной такой тети видела через запятую после вселенской терапии гвозди. Гвозди, запятая. Когнитивно-поведенческая, так сказать, терапия. Коучинг, значит, расстановка. То есть человек берет, как бы, казалось бы, название методов, вплетает их в контекст астрологический, так скажем, вот, и тем самым, ну, конечно, подрывает доверие просто к науке.
8: Подождите, можно подорвать доверие к литературе и к языку?
10: Доверие к литературе и к языку подорвать можно. Особенно трагично, если это к языку, потому что это твоя... Первая вообще знаковая система, в которую ты погружен, и если ты еще ему будешь не доверять, ты можешь быть не погруженным там в знаковые системы религии, значит, литературы, философии и так далее. Ну, чтобы ты в языковую не был погружен, но это как-то, да?
8: Подождите, а где, все-таки где чего? Связь? Мы видим какой-то дурацкий текст, понимаем, ну, не человек писал. Как это подрывает нашу веру в язык?
10: Значит, нашу веру в язык, понимаете, подрывает постоянная, допустим, замена слов, когда правое начинает обозначать левое, черное, белое и так далее. Вот мы с вами ведь, значит, разбирали вот эти случаи, когда все начинает табуироваться.
8: Эвфемизмы, несносные реконструкции.
10: Да, да. И ты понимаешь, что, например, какой-нибудь там корень «эко», да, ну вот, происходит эвфемизация, дальше функция, значит, рекламы вступает в силу. И вот помните пример такой? Вот, кстати, можно его напомнить, мы давно это, значит, не вспоминали. Эко-технопарк. И так назвали свалку в экологически чистейших, значит, районах Архангельской области. Это бассейн, так сказать, реки Шиис. Ну, у тебя после этого, когда ты понимаешь, что эко-технопарк – это свалка, не будет подорвано, что ли, доверие к компоненту эко, техно, да и вообще-то и парк.
8: Вот, кстати, как раз иллюстрация кризиса доверия к литературе случилась 2 года назад. Такой практически литературный международный скандал был, когда японская писательница Рие Кудан получила престижную японскую же премию Акутагавы за свой такой, знаете, сатирическо-антиутопичный роман. Про то, как некая архитектор Сара проектирует тюрьму, где будут жить заключенные в мегакомфорте. Все действие там, в 2030 году, по-моему, происходит. Так вот, на награждении выходит она красивая и признается, что 5% текста писал тот самый Иван Иванович, уж не знаю, как он по-японски будет, искусственный интеллект. И многие просто ее за это возненавидели, она обманула, премию присудили, а оказывается, она не одна писала. Как думаете, справедливо на нее спустили собак?
10: Ну, тут не знаю насчет справедливо.
8: Ну, когда писатели, а уже чем дальше, тем больше, они используют искусственный интеллект для создания произведений.
10: Ну, в принципе, хоть кто может, я использую искусственный интеллект.
8: Как вы используете?
10: Другое дело, что я должна далее все проверить.
8: То это есть... уже другое. Я сейчас про художественную литературу. Про проверку мы чуть позже поговорим обязательно.
10: Ну, писатель, мне кажется, что она может использовать искусственный, так сказать, интеллект для каких-то исторических справок, чтобы там что-то вот выстроить, для каких-то, ну, может, она там пишет для про животных, ей надо что-то, так сказать,
8: ну, то есть для информации, не написания диалогов?
10: Ну, конечно, для информации, ну, потому что если она будет писать диалоги, то это и будут диалоги современных сериалов.
8: Вот, знаете, в 22-м году еще первый такой нейророман в России вышел в соавторстве с искусственным интеллектом Павел Пепперштейн и второй автор Нейро Пепперштейн. Там 24 рассказа, половина человеку принадлежит, писателю и художнику известному, а половина его нейродвойник сочинил, который был науськан на интервью его же, настоящего человека, на его другие произведения, и многие читатели... Они ознакомились с текстами, они не могли отличить одно от другого. То есть смотрите, как наловчился-то и...
10: Ну, так человечество про это знает много сотен лет. Мы прошли сколько, так сказать, этапов, когда, значит, сначала, допустим, подделывали мы драгоценные камни, потом мы стали подделывать там лекарства, подделывать, ну, вы знаете, все на свете, еду, придумали там искусственный массаж вместо естественного, количество, так сказать, замен, оно огромно, и это совершенно все закономерно. Другое дело, мы же видим реакцию. Ведь в человечестве-то наоборот все сильнее становится тяга к тому, чтобы там массаж был, так сказать, руками человека, а не машины, да? Чтобы продукты были натуральными, драгоценности настоящими.
8: Подождите, давайте, Елена Львовна, я вам сейчас текст прочитаю, а вы скажете, что думаете по поводу этого текста, хорошо? Ну, уговорила, фактически. Когда мы были новые, наше с Розой место было в середине торгового зала, на той стороне,
10: когда
8: где на той стороне, где журнальный стол, и оттуда нам открывался вид наружу сквозь пол витрины и даже больше. Мы могли смотреть на офисных сотрудников, спешащих мимо, на такси, на бегунов, на туристов, на попрошайку, вот название и имя человека, с его собакой, на нижние этажи здания РПО. Точка. Что скажете по поводу этого текста?
10: Больше не буду его читать.
8: А вот и нет. Я тоже, когда открыла книжку, я была в недоумении, я подумала, что мне какой-то ужасный перевод достался знаменитого автора. Это Кадзуо Исигуро, лауреат Нобелевской премии, знаменитый британский писатель, японского происхождения нет. Это «Клара и солнце», знаменитый его роман, где просто имитируется текст искусственного интеллекта. Этот робот так думает. То есть люди начинают пародировать. А потом, по мере развития этого искусственного персонажа, текст становится более осмысленным. То есть это игра такая с читателями.
10: Замечательно.
8: «Клара и солнце», очень люблю эту вещь.
10: Да, но, так сказать, то, что видно, что это не...
8: Что-то
10: великая,
8: не то.
10: Так сказать, литература.
8: Что-то не то, да.
10: Да, ну, там, вид наружу, например, там,

0: своего творчества, что еще как бы нормально, да. То есть у человека много чего может произойти с психикой. Ну, значит, продолжительность жизни сейчас большая. Я, к сожалению, встречалась с тем, что хороший ученый, заболев определенной болезнью, которая связана с тем, что происходит уплощение, ну, определенных, так скажем, зон мозга, да, он начинает писать тексты на уровне студенческой курсовой, так сказать, работы, очень аккуратной, но слабой, без полета вообще.
1: И это похоже на искусственный интеллект.
0: Да.
1: Похоже. Следует ли доверять ИИ как источнику информации, в первую очередь в сфере лингвистики?
0: Ой, ну, нет. Следует этим пользоваться, следует его использовать для ускорения поиска, но далее все надо проверять. То есть, конечно, допустим, представим себе, что меня спросили, от чего образовано такое-то слово. Да? У меня сейчас под рукой нет авторитетного источника. Нет словаря Александра Евгеньевича Аникина, нет словаря там, значит, Макса Фасмера или там еще чего-нибудь. Я, конечно, могу спросить у Алисы, у Ивана Ивановича, еще у кого-нибудь, значит, откуда произошло слово.
1: Но не факт, что скажет правду. Давайте конечно, сейчас проверим, эксперимент конечно, проведем. Факт. Моя Алисечка всегда со мной в студии. Какое слово будем проверять, Елена Львовна?
0: Ну вот, давайте проверим название Урала. Он топоним Урал.
1: Привет, Алиса. От чего произошло...
2: Приветствую вас от всего электронного сердца.
1: Спасибо, дорогая. Алиса, от чего произошло слово Урал?
2: Сайт whistrf.ru дает такой ответ. Урал – экономический историко-культурный регион, сформировавшийся в составе российского государства в результате горнозаводского освоения территорий Уральских гор и Приуралья.
1: Алиса,
2: название получил
1: Алиса...
2: от имени Уральских гор.
1: Алиса, еще раз, откуда произошло, от чего произошло слово «Урал»?
2: Ответ есть на whistrf.ru.
1: Ой, все. Спасибо, все.
0: Читает она.
1: Она то же самое, она повторять сейчас будет.
0: Спросите, откуда название «Урал», может, она при таком варианте скажет.
1: Алиса, откуда произошло название «Урал»?
2: Сайт большойвопрос.ру дает такой ответ. Так. В Википедии у происхождения слова «Урал» есть несколько версий. Одна из них – оно происходит из башкирского языка и означает «пояс». А по другой версии, название этой горы пошло из тюркского языка.
1: А что скажет доктор филологических наук Елена Березович?
0: Все это, значит, ошибочно. Тюркского языка нет. Есть тюркские языки. Это целая семья языков. К тюркским, значит, языкам принадлежит башкирский. Да, это правильно. Но считать, что это от слова «пояс», мы не можем. Или опоясывать, вот как пишет Александр Стинович Матвеев, это очень хорошо подходит семантически, то есть, ну, действительно, это ведь пояс такой, ну, горная гряда, да, но это не подходит с точки зрения грамматики вот тюркских, так сказать, языков.
1: Коротко, правильный ответ-то какой?
0: Вот коротко по отношению... Понимаете, в том и беда, что... Так же, как психику нельзя вылечить двумя точными, значит, инструкциями.
1: Ну, хотя бы одну версию,
0: Ну, все-таки скорее из тюркских языков. Мансийская версия вот из финно-угорских языков отвергается все-таки сейчас учеными. Если из тюркских языков, то, ну, более других, вероятно, версия о том, что связано с Арал, то есть мугаджары – это южный отрог, они начинаются недалеко от Аральского моря, поэтому вот такая может быть история. Или же

0: Аральское море – это море с островами, или же сам вот этот вот Арал, Урал, значит, воспринимается как остров горный на фоне леса. Вот это более вероятно.
1: Потом мы расскажем после эфира об этом Алисе. И она сделает свои неутешительные выводы. И последнее, о чем мы успеем коротко поговорить – это, наверное, один из самых популярных вопросов. Сможет ли ИИ полностью заменить тех, кто работает со словом? Лингвистов, писателей, журналистов, экскурсоводов, кстати. Сможет или нет?
0: Нет, конечно. Ни в коем случае. Вот я уже сказала, что нужно, во-первых, человеческое тепло. Психиатр, как ты его не научишь говорить, там, какими ходами и так далее, он должен быть исключительно эмпатичным и умным, и теплым человеком. Без этого, значит, никак.
1: Вот вы про массаж хорошо сказали. Есть ручной, есть машинный.
0: Да.
1: А есть хорошая метафора у Стругацких?
0: Да, у Стругацких я очень люблю эту метафору. Она вообще показывает, ну, они гениальные люди, она показывает, как появился вообще искусственный интеллект. В моем, значит, любимом произведении «Понедельник начинается в субботу» герой в последней части этой повести попадает в описанное будущее. И он замечает поначалу, что вокруг него ходят какие-то странные люди. Он смущен. То есть, допустим, идет совершенно голый мужчина, но в дымчатых очках, с усами и там, не знаю, с портфелем. Или идет совершенно голая тоже женщина, но, так сказать, у нее там яркая помада и такая-то укладка.
1: Кто не читал, в чем разгадка?
0: Значит, разгадка в том, что это берется из портретных описаний, имевшихся ранее в текстах писателей-фантастов. И это были тексты типа «Дверь открылась, на пороге стоял молодой человек в дымчатых очках и там с таким-то портфелем». Так? Ведь текст не знает, что еще было у молодого человека. Он знает только, что у него были дымчатые очки и портфель. И мы ведь не уверены, что это такой гениальный писатель, у которого эта деталь потом выстрелит, как ружье чеховское. Мы не уверены в этом. Но дальше, когда ты опираешься только на то, что знал вот этот писатель, у тебя и ходит он голым в дымчатых очках.
1: А вы знаете, это ведь отдельный круг ада. Практически Данте. Те, кто слишком-слишком рассчитывает на искусственный интеллект, может быть, и поживут неплохо, но когда-нибудь они должны испытать в полной мере что, собственно, вы описали почти по Стругацким.
0: Да, я не знаю, какой профессии они смогут, значит, владеть, вот эти люди. Вот как они проживут, какая у них будет профессия? По крайней мере, не гуманитарное и не то, что связано с работой с людьми, потому что, ну вот я говорю, человеческое тепло ничего не заменит. Если ты лектор, то умение акцентировать, умение быть обаятельным, энергия, масштаб твой, как личности и так далее, тоже ничего не заменит. Артист.
1: Артисты – это все-таки игрушки. Живых мы не предадим и по-прежнему любим, хоть и не всех. Ну что, тост в финале за то, чтобы Иван Иванович остался просто добрым помощником. И не
0: добрым
1: более
0: помощником,
1: того.
0: Конечно.
1: Все на этом. Доктор филологических наук Елена Березович в программе «Скажем так» на Радио Форум. До свидания.
2: «Скажем так». Вы слушали программу о русском языке с экспертом-лингвистом Еленой Березович.
3: Реклама.
2: Видеть мир в деталях. Без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
3: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
4: Здравствуйте. Совет директоров Банка России сегодня объявит новый размер ключевой ставки. Наиболее вероятный сценарий – это снижение показателя на 0,5 процентного пункта до 14%. Кроме базового сценария сформулированы оптимистичный, осторожный, а также жесткий сценарии. В последнем случае ЦБ сохранит действующий размер ключевой ставки. Решение регулятора традиционно будет опубликовано в 13:30 по московскому времени, а спустя полтора часа состоится пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. В Екатеринбурге снова действуют ограничения на продажу алкоголя. На этот раз причиной запрета стала Уральская ночь музыки. Как пишет портал Е1, всего сухой закон объявили на 7 территориях, которые примыкают к площадкам Ural Music Night. Самая масштабная территория ограничений – это исторический сквер, кварталы улиц Карла Либкнехта и Толмачева, а также территория литературного квартала и Харитоновский парк. Кроме этого, алкоголь сегодня не продают в районе Дивса, стадиона «Динамо» и Олимпийской набережной. И продолжая тему фестиваля, метро в Екатеринбурге продлило работу из-за Уральской ночи музыки. Подземка будет развозить пассажиров до 2 часов ночи 20 июня. Об этом накануне сообщили представители метрополитена. Напомню, все концерты в рамках Ural Music Night состоятся сегодня, 19 июня. На площадках в историческом сквере с утра уже идут саундчеки участников. Финалом мероприятия будет встреча рассвета под финальную песню гала-концерта. Предстоящие изменения программы льготной ипотеки, как ожидается, будут предусматривать увеличение максимального размера кредита. Изменения с 1 июля анонсировали представители Минстроительства и ЖКХ. ТАСС напоминает, что лимит кредита по семейной ипотеке составляет 12 миллионов рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти и 6 миллионов рублей для всех остальных российских регионов. Некурящим сотрудникам предложили выделять оздоровительные паузы на работе. В Госдуме считают, что Минтруда стоит разработать рекомендации, согласно которым в компаниях будут организовывать короткие перерывы в течение рабочего дня. Они станут альтернативой так называемым перекурам, на которые регулярно отправляется часть персонала. Сотрудники, которые ведут здоровый образ жизни, тоже нуждаются в возможности ненадолго отвлечься от работы и восстановить силы, сказано в сообщении, которое направлено в профильное министерство. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Процельс».
5: Сегодня в Екатеринбурге будет малооблачно, ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха днем 22-23 градуса выше нуля.
2: Информация на правах рекламы.
6: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
7: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
6: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Главный экспонат. Исследуем Свердловский областной краеведческий музей. Экспонаты, выставки, события, история, новости. Клер начал, мы продолжаем. 155 лет. Открываем Урал вместе. Программа «Главный экспонат» в эфире «Радиофорум» в эту пятницу после 13 часов.
5: На радиофорум на частоте 104.5 FM программа «Главный экспонат» в студии Павел Рубцов. Сегодня у нас в гостях заведующая музейным клубом «Дом Агафуровых» Лариса Коновалова. Здравствуйте, Лариса Анатольевна. И старший научный сотрудник музейного клуба Любовь Козырева. Любовь Валентиновна, здравствуйте. Поговорим о музейном клубе «Дом Агафуровых». Музейный клуб. Давайте с этого начнем. Да. Не очень обычное название, скажем так. Музейный клуб. Что это подразумевает?
9: Ну, во-первых, что такое клуб? Это какая-то ассоциация людей, которые увлечены каким-то одним делом. Это для саморазвития, для отдыха. Это такое необязательное образование такое, да? Ну, а музейные, значит, те, кого объединил интерес к музею. А опять же, что такое музей? по классике, это то, кто собирает, изучает, да, систематизирует.
5: Ну, присутствие старшего научного сотрудника подтверждает, что там еще и научная работа происходит.
9: И просветительская, да. Ну, а для чего музей нужен вообще каждому человеку? Как раз для того, чтобы понять, какой я, какие они, кто-то, да, потому что очень много бывает стереотипов, и чем больше мы изучаем, а в музее это проще изучать, чем в книжке, потому что это все-таки более наглядно, и есть какие-то предметы, да, и есть о чем поговорить с экскурсоводом, это обсудить, вот, получается, что вот музейный клуб – это те люди, которые хотят поучаствовать в какой-то степени в разной музейной деятельности вместе с нами, профессиональными музейщиками. И мы очень этому счастливы, потому что и мы учимся у людей, и они очень учатся у нас. И получается настоящий клуб.
5: Вот, Любовь Валентиновна, как раз у вас хотелось бы спросить, насколько это помогает или мешает научной работе как раз то, что это клуб, что туда люди ходят. Не просто посмотреть, потом ушли, и вы свободно в вашем собрании, да, изучаете предметы, а именно, что это клуб постоянной общения.
10: Но как раз вот в плане, когда у тебя в наличии как бы мономузей, можно сказать, да, то есть это отдельная история, история отдельной семьи, да. И в этом плане очень важно как раз взаимодействовать с окружающими дом, сообществами. Возможно, это какие-то вот дома, которые здесь в округе находятся, какие-то организации, которые когда-то здесь либо были, либо как-то какое-то отношение имели. Потому что это та история, которую мы не найдем нигде, там, ни в архивах, нигде, ту, которую могут рассказать люди. И это как раз работа с воспоминаниями, работа с людьми, которые могут рассказать об этом доме, об этой семье.
5: И то, они приходят и рассказывают?
10: Вот они приходят и рассказывают, есть, да? Да, это как посетители. То есть очень часто мы ведем, допустим, экскурсию, нам говорят, а вот, ну, не дали, как на той неделе. Пример, да. Подруга моей бабушки была хорошая вышивальщица. Они ходили только в магазин Агафуровых за нитками, потому что только там продавалась полная палитра ниток. Это рассказ от посетительницы.
9: Кто-то жил здесь, кто-то, кого-то знакомые жили здесь.
5: Вот это микроистория человеческая.
9: Да, у кого-то предки работали, как-то были связаны с Агафуровыми. То есть это вот эти истории у нас постоянно.
5: Понятно, это хорошо. Но вот смотрите, дом Агафуровых. Что важнее, Агафуровы или дом? Вот сейчас, на сегодняшнем этапе. Потому что дом является памятником. Памятник деревянный архитектуры. Напомним, да, для кого, кто не помнит, это около зоопарка.
9: Ну что, не, там Филица.
5: Ага.
9: Да, у нас это Сака Иванцетти 28. Да. Рядом с представительством Татарстана в другом доме Агафуровых, потому что у нас там два брата. Мы в доме старшего брата Камалиддина, а второй дом Зайнеддина. Там находится представительство Татарстана. Это район Сака Иванцетти, Антона Валика и, ну, там немножко подальше Московская.
5: Так, хорошо, дом. Чем важен дом с точки зрения архитектуры или важнее история Агафуровых?
9: Ну, тут даже трудно сказать, что первичнее, что важнее. Сам дом, на самом деле, как вы правильно сказали, памятник архитектуры, очень интересный и снаружи, и изнутри. И не менее интересная история самой семьи.
5: Да. Так,
9: которой,
5: хорошо.
9: Я всегда говорю, что по ней можно снимать сериалы.
5: С чего тогда начнем? С семьи? Давайте с семьи. Агафуровы из Татарстана нынешнего, да, они династию аж организовали, такую купеческую, если я правильно
9: Из Казанской губернии, если говорить точнее.
5: Ну да, я говорю нынешнего, из Казанской губернии тогда.
9: То есть от Казани Лаишево, это 40 километров, это Лаишевский район, они еще дальше из деревни Малая Илга, или Малые Илги, там по-разному называют. Вот. И там интересная и запутанная история, по которой мы не все документы еще нашли. Вот. Но суть в том, что Хисамеддин, основатель династии, он, видимо, пошел в армию вместо богатого соседа, оказался в Екатеринбурге. И вот это «Скажи жизни да» – это немножко про них. Да. И потом
5: сказали, им, как сказали,
9: как
5: так
9: сказали, да. И благодаря плюсам и минусам Екатеринбурга, как бы превратили минусы в плюс, и здесь получились вот им здесь они сумели развить свой бизнес. Я не думаю, чтобы они в Казани сумели его развить. И самое интересное, что когда они уже здесь стали миллионерами, они не уезжают в Казань. Они здесь проросли, ну, и это здесь очень удалось. Достойные. Ну, бывает так, что тут развился, да, и пошел там дальше. Вот. И, то есть, можно сказать, что это очень достойные горожане, которые много сделали для развития города.
5: А с точки зрения истории, чем важна династия Гафуровых? Вот с точки зрения истории экономики или предпринимательства екатеринбургского, что такого они здесь предложили, что они стали известными и построили вот эти, или заняли, да, иногда вот эти самые дома?
10: Ну, с точки зрения какой-то, например, уникальности в экономике, наверное, это уже был все-таки тот период, когда все вот эти вот принадлежности всех, все этапы весь процесс экономический на тот момент в торговле, который происходил, да, то есть все, как велась торговля, это, наверное, не было уникальным. А вот уникальность их для Екатеринбурга, наверное, в том, что все-таки они смогли построить эту вот империю таким образом, чтобы она была не только для себя. То есть не только ты сам
9: живешь. И себе, и людям.
10: И себе,
9: редкое
10: и людям,
9: сочетание.
10: Да. И себе, и людям. То есть это и внимание и к потребителю товаров, которые они предоставляли и продавали, и к тем, кто это продавал, и кто занимался организацией вообще всей этой системы.
5: А что продавали, прежде всего? Про нитки мы уже услышали.
10: Продавали, ну, это поскольку...
5: Текстиль в основном.
10: Нет, универсальная торговля, да. Как раз текстиль, вот он, вот очень интересно, именно нитки, очень часто упоминаются нитки, и другие как галантерейные товары, а вот как бы с тканями там вопросы есть. Возможно,
9: это первые универмаги, да. Как бы мы сейчас сказали, на Урале и Западной Сибири. И где-то в топе в России. То есть, которая... Ну, это редко, кто проторговал всем. Это редко.
5: Универсальный магазин.
9: Ну, то есть, они торговали практически всем.
10: Были конкуренты по универмагам. Тот же Штроль, который тоже всем торговал.
9: Ну, там размах был не такой.
10: Абсолютно. У них даже товары одинаковые.
5: Ну, хорошо, конкуренция была. Вот конкуренция была, и Гафуровы хорошо вписались в экономику Екатеринбурга тогдашнего, да. Но хорошо, понимаем, торговцы, которые получали большие доходы и могли себе позволить жилище. Жилье, которое соответствовало их вкусам и, как я понимаю, моде, которая существовала в то время в Екатеринбурге. Время это у нас...
9: Конец 19-го, начало 20 века, эпоха модерна.
5: Да. Но тут же деревянный дом, чем он так...
9: Вроде бы не статусно, да?
5: Вроде не статусно, деревянный, но я как понимаю, там и интерьеры были, в том числе указывают на происхождение династии Агафуровых, да? То есть там какие-то восточные мотивы.
9: Нет. Европейский стиль.
5: Абсолютно.
9: Как европейские дворцы сейчас в Западной Европе, как у нас в России. Специфического татарского не было национального.
5: Так, интересно.
10: Но в нашем доме. То есть средний дом отличается.
9: Да.
10: Он
9: мы говорим
10: в восточном стиле.
9: В интерьере имеется во внутреннем убранстве.
5: Да, во внутреннем
9: убранстве. Во внутреннем убранстве сплошная европейскость.
5: Да. Так, в чем отличается дом? В чем прелесть этого самого дома Агафуровых? Чем он знаменит? Что можно понять об архитектуре Екатеринбурга, смотря, заходя внутрь дома Агафуровых?
10: Ну, для Екатеринбурга того времени дом, наверное, все-таки попадал очень сильно, во-первых, в стиль и в стиль той улицы, в которой он стоял, да, и вообще в традиции строить деревянные дома в русском стиле, а дом построен именно в стиле а-ля-рюс, деревянный, провинциальный, модерн. Чем он сейчас выделяется, можно скорее сказать, чем тогда? Потому что для того времени он был достаточно привычный. Таких домов было много, да, вот похоже,
9: вы их называли
10: Филиц.
9: Тогда было много.
10: Да, тогда вот, было много.
5: Я
10: да.
5: поэтому
10: похожий.
5: И спутал слегка.
10: Филиц, да, дом. Есть и другие деревянные дома. Наверное, может быть, не очень обычно, что он все-таки полностью деревянный двухэтажный, то есть первый и второй этаж деревянный. Таких все-таки попадалось
5: у нас
10: меньше. Да.
5: Или первый
10: все-таки
5: этаж
10: считалось,
5: каменный,
10: что и... первый этаж каменный, обычно купеческий, первый этаж каменный, второй этаж деревянный. У Гафуровых оба этажа деревянные. И дом в то время был построен, скорее всего, по типовому проекту. Угу. Потому что мы точно не знаем, кто был его архитектором. Не сохранилось этих сведений. У нас есть только документы, план, подписанные, да, главным архитектором города на тот момент.
11: Который говорит, Верно. Городской архитектор Черковский. Что Верно? Или то, что он сам это сделал?
5: А дом сами строили? Или все-таки до них кто-то строил, они уже достраивали?
10: Дом построен на месте. С нуля построить.
5: А второй нет?
11: А второй перестраивался. Ну, там второй перестраивался несколько раз.
10: На самом деле тоже был построен с нуля, но фундамент и заложен был и перестраивался несколько раз. Здесь тоже до этого были строения, но они были снесены, и дом построен на новый, на фундаменте отдельно. Проект был в русском стиле, но в процессе постройки, скорее всего, произошли какие-то такие существенные изменения, потому что проект первоначальный дома, он не показывает нам ни окно с цветными стеклышками, да, витражное, ни резьбу, которая была на доме снаружи, да, и опять же мы изначально потолков, лепные потолки внутри тоже, они в проекте не прописаны изначально.
11: Не, ну проекты, которые мы знаем, уже... это наружное.
10: Да, но в наружном тоже нет
11: узора. Но без декора.
10: Без декора.
11: Без декора.
5: Декор – это заслуга заказчика.
10: Видимо, ну, да. Видимо, да. Вот. И когда мы пытались анализировать, кто же вообще делал этот декор, то на самом деле вопросы так и остались открытыми.
5: Есть еще что изучать.
10: Да, есть еще. Не знаем, кто делал, но тем не менее, вот, они достаточно многие узоры деревянные снаружи, которые есть, они уникальны для Екатеринбурга. Потому что в Екатеринбурге вообще похожих друг на друга не так много деревянных, вот, деревянной резьбы. Она какие-то общие имеет черты, но вот таких, именно таких, есть несколько похожих на Тургенева в доме, где раньше был театр Коляды. Вот. Но вообще очень достаточно уникальные и интересные.
5: Почему сохранился дом? Вот вы говорите, он не был уникальный, то есть были типовые такие дома. Домов нет практически деревянных, а дом Агафуровых вот этот именно сохранился.
11: Вот этим людям мы каждый день по нескольку раз, когда ведем экскурсии, выражаем большую благодарность. К сожалению, мы не знаем их поименно, потому что в этом доме потом, в 86-м году, последние уехали из коммуналки. Это была коммунальная квартира. И мы знаем, что инициаторами сохранения этих домов трех, второго нашего дома и Лебедева-Панова, который рядышком, были преподаватели университета и архитектурной академии. И к нам приходил бульдозерист, который рассказывал, что он стоял с бульдозером уже сносить.
5: Ого.
11: Это, наверное, 88-й примерно год. И говорит, бежит человек с бумажкой, такой взволнованный, на сегодня снос откладывается, решение будет приниматься позднее. И вот эти люди все-таки добились того, что вот эти дома, которые были в очень печальном состоянии, их, ну, раз они были уже под снос, там просто их разбирали уже, кому что надо. Вот. И кроме того, пока вот этот статус не был придан, что это памятник архитектуры, эти преподаватели предложили студентам там пожить,
10: кому надо, в соседнем доме.
11: И как-то присмотреть. Да. И даже вот у нас ходят постоянно экскурсии мимо нашего дома Савеловский рог, потому что Башлачев как раз,
5: он был в соседнем доме,
11: да, типа охранял, и у него даже есть песня, вернее, в песне есть слова «Сака Иванцетти 22», хотя сейчас это 24, но, наверное, не зарифмовалось там или что-то еще как-то. То есть даже есть фотография, где вот он стоит, вот мы знаем даже в каком окошечке. Вот. Поэтому вот большое спасибо этим людям, которые отстояли эти дома, и статус был вот придан, этот статус, но мы навяло эти текущей реставрации 33 года, уже 34-й.
5: Много еще реставрировать?
11: Да. Реставрировать очень много, потому что там, где у нас, ну, типа, прилично и симпатично, это нельзя назвать реставрацией. Это такой, ну, ремонт, можно сказать, косметический в основном, потому что, например, потолки наши знаменитые из папье-маше, которые должны быть с росписью. У нас потолки или белые, там, где почти 100% сохранность лепнины, но они не расписные.
5: Были расписные, сейчас...
11: Вот у нас даже есть тут книжечка.
5: Ну, можете показать в камеру даже тем, кто смотрит нас во ВКонтакте.
11: Мы знаем, благодаря огромному труду реставраторов, которые работали. Мы к реставрации не имеем отношения, потому что нам всего 10 лет нашему музею.
5: Мы это еще обсудим, да.
11: Да. Значит, вот эти люди, счищая до основного слоя,
5: нашли краску.
11: Увидели, где, как должно быть, какой фрагмент, как должен быть расписан. И вот мы к юбилею сделали вот такую книжечку. Это так называемые антистрессовые раскраски. Любовь Валентиновна, автор.
12: Но я не автор, работы, а просто автор проекта.
11: Автор самой книжечки и всего этого, компоновки всего этого. Вот видите, вот достаточно
5: ярко. То есть надо раскрасить по образцу.
11: Можно по образцу, можно сделать свой узор, как вам хочется. Но образец у вас перед глазами есть. Потому что, вот видите, это Европа. Это не какой-то...
5: Ну да, то есть замах-то был на общеевропейские такие традиции и декора, получается, и вот это внутреннего убранства. То есть агафоровы себя считали частью большой Европы.
11: Да, и они выглядели так. То есть, ну вот мы на фотографиях очень часто видим, что они или в мусульманских тюбетейках, или...
5: Часть идентичности
11: осталась. Да. Они, это обязательно, это прямо проявляется в фотографиях. Или у женщин это отголоски от татарского колфака. То есть колфак выглядел национальный, вышитая тулья и свисающий колпачок. Уже колпачка нету, потому что это уже модницы, да, в тренде, которые модным. Но вот это вот, то, что сейчас можно увидеть в сувенирных киосках Казани, да, вот эти вот маленькие, как аксессуары. Как аксессуар. Но очень часто они этим подчеркивают или религиозную, или национальную свою принадлежность.
5: А европейскость в чем проблема?
11: А европейская одежда. Вот еще, у нас очень часто спрашивают женщины, особенно мусульманки, говорят, а почему они без платков? Вот, так что вот у них светская обычная причесочка и аксессуарчик.
5: Хорошо, может потому, что там жили постоянно, еще сохранился дом. Потому что дом-то еще показывает историю, в принципе, Екатеринбурга от там, рубежа 19-20 до, вот, как вы сказали, 80-х
11: годов. До 80-х годов многие сохранились дома, потому что элементарно надо было где-то людям жить. Это был жилой фонд.
5: Это была коммуналка в том числе.
11: Это была коммуналка. То есть до 86-го была коммуналка. И стали строить по Антона Валика девятиэтажки. И, конечно, понятно, что было предусмотрено, что на этом месте тоже должна стоять девятиэтажка по логике. Вот. Но вот сумели отстоять вот этим замечательным людям. Большое-большое спасибо.
5: Ну, это пример такого общественного. Сейчас много же защищают таких памятников, именно общественность. То есть примеры уже были в 80-е годы именно в Екатеринбурге. Это вот клубность фактически тогда и зародилась, как я понимаю, потому что люди приходят.
12: Кстати, потом же эти же преподаватели УРФУ, тоже, по-моему, исторического факультета, они участвовали в субботнике по поводу, когда соседний дом ремонтировали, тоже говорили, как бы реставрация соседней, еще история 80-х годов. То есть у нас есть фотографии, которые тоже передают процесс этого субботника. И там люди заинтересованы, краеведы на фотографиях. И студенты, и преподаватели, люди заинтересованы в сохранении вот этого облика города, того начала века 20-го.
11: Да, но вот в этой истории мне интересно то, что для того поколения эти здания не были уникальными. То есть их было достаточно много, да? И еще у многих было отношение как к рухляди. Но тем не менее сумели рассмотреть красоту, то, что три дома компактно находятся, да, и вот это, видимо, сыграло роль счастливую совершенно. И сейчас именно благодаря тому, что вот этот дом сохранился, и все знают про Агафоровых.
5: А, и не наоборот, они сохранились, потому что тогда знали об Агафоровых.
11: Я думаю, что нет. Потому что фамилия Агафоровых, что фамилия Агафорова была совершенно в другом смысле. Да, это вот у нас как раз синоним психбольницы, агафуровские дачи. То есть как раз имя в то время, оно было негативное.
5: Понятно.
11: Известное.
5: Известное.
11: Вот именно, да. И вот это сочетание известности, с какой-то скандальности, но скандалов не было, это просто негативное отношение. То есть фамилия сохранилась. Угу. Дом сохранился.
5: Память, что здесь тоже вы были, сохранилась.
11: И это очень хорошо сработало сейчас, когда 10 лет назад мы предложили назвать бульвар купцов Агафуровых вот на нашей комиссии по топонимике. И я видела, какие там дебаты по этому поводу всегда идут, по поводу названия улицы. Думаю, ой, ну все, сейчас, значит, не пройдет. Стоило мне только сказать, а мы уже начали работать. И как бы вот это вот все, когда закрутилось, а, все, все, одна секунда, и это утвердили. Угу. Да.
5: 10 лет назад вы самое молодое подразделение областного краеведческого музея. Как вы вписались вообще вот в эту систему? Почему вдруг стали отделением, отдельным домом, клубом музейным?
11: Я работала на Малышева уже постоянно в качестве заведующего отделом. И Любовь Валентиновна, ну, вскоре была на полставки совместителем. И в наших музейных программах участвовало много моих друзей личных и студентов Любови Валентиновны, потому что она была преподавателем Свердловского областного педагогического колледжа. И, ну, нам всегда хотелось, что что-то было в музее, что-то было такое интересное, необычное. Но там негде было репетировать. Негде было что-то вообще подготовить. То есть мы в зале, в экспозиционном, что-то там, какие-нибудь свои старые тряпки раскинем, бумажки, что-нибудь там готовимся. Идут посетители. А этот дом пустовал. И однажды я говорю, так вот, сделайте нам одну комнатку там. И мы в эту одну комнатку уйдем, там будем все готовить, а всех остальных мы будем веселить. И вот опять же, спасибо... Спасибо
5: Провидению,
11: да. Нашлись немножко денег и отремонтировали три комнаты и входную группу. И когда мы туда уже в эти три комнатки вошли, мы потом даже те, которые не отремонтированные комнатки, задействовали. И, наверное, на нас можно обижаться, что мы потом никого не пошли веселить. Мы остались веселиться сами.
5: Ну как?
11: Вот так случилось.
5: Клуб-то сохраняется, поэтому кто-то...
11: Но я имею в виду, что мы же обещали другие подразделения веселить. Но в тесном сотрудничестве мы работаем только с музеем плодового садоводства. Вот там мы очень тесно. Ну, потому что мы территориально недалеко. Оба маленьких, оба деревянненьких. И... Оба такие, видите, из-за того, что у нас тут еще в чем? Тут просто много факторов слилось в одно место. Да. Потому что раз мы не отремонтированы полностью, мне как сразу сказали, что ну ладно, вот идите туда со своими волонтерами, чтобы нам не мешаться. Вот, но мы туда вам не дадим ни одного предмета фондового из фондов краеведческого музея. Мы говорим, а как?
5: А смысл?
11: Музей же клуб, да, музейный. Ну, что не придумаете. И получилось, что у нас сразу, раз нам нечего больше показывать, вот, получается, у нас сразу получились вот эти вот волонтерские проекты, волонтерские выставки. Ну, первая из них была коммуналка, потому что эти-то предметы нам легко было собрать по всем своим знакомым, по своим друзьям. И вот первая экспозиция у нас была коммуналка. А потом уже мы начали обрастать и начали делать разные проекты. И, то есть мы вообще открыты для любых инициатив. Это не значит, что мы к нам придут, скажут, а давайте, и мы тут же скажем, завтра. Бывает, что и завтра. А бывает, что мы ждем, пока накопится что-нибудь подобное, чтобы сделать уже... Ну, мы раньше делали маленькие проектики, а сейчас мы стараемся сделать, чтобы какой-то, допустим, «Нити нашей судьбы», вот Любовь Валентина, автор замечательного проекта, целый год, и он захватывал весь дом. Когда на одну тему у нас во всех комнатах вот эта вот какая-то тема, это проявляется.
5: Ну, да. А пример тем, как это все выглядело?
11: Ну, давай «Нити нашей судьбы».
12: Ну, я еще хотела сказать, что все наши проекты, которые в доме происходят, они в любом случае либо дома касаются, либо семьи Агафуровых, хоть как-то. То есть никуда, недалеко от нашей центральной темы не уходят. Почему «Нити судьбы»? Ну, он такой... Проект получился на стыке Агафуровых и коммунальной квартиры на самом деле когда-то. В коммунальную квартиру, поскольку проект волонтерский, нам очень часто дарят, приносят на временное хранение, приносят на просто людям... Да. Людям жалко выкинуть.
11: Да.
12: С одной стороны.
11: А с другой стороны...
5: Для того иногда и существует.
11: А в музее уже очень много таких предметов. Да. Они с плохой сохранностью, там в пятнах. Mm-hmm. И поэтому мы говорим, ладно, музею это уже не надо, потому что там есть лучшие образцы. А нам тряпочки нужны. Да?
12: И в один прекрасный момент у нас два сундука, когда скопилось красивых тряпочек, так скажем. Мы решили, ну что же мы одни на эту красоту-то любуемся? Давайте уж мы это выставим. Почему «Нити судьбы»? Ну, как уже мы заметили, что Агафуровы начали вообще свой бизнес с ниток.
11: С мелкого.
12: С мелкого, да, в том числе с тобой галантерейной, да. Собственно говоря, нитками они его в Китае и закончили.
11: И прошло
12: и вот это
11: все.
12: Вот красной нитью, да. Эти нитки галантерей.
11: Очень
12: вообще,
11: образно.
12: Вот огромное количество галантерейных товаров и товаров для рукоделия, которые всегда у них были, это и послужило таким отправным моментом. А дальше там уже вот просто вот оно само пошло как-то. Угу. Вот. И мы еще пригласили две частных коллекции коллекционеров текстиля. И в итоге у нас такой проект про текстиль рукодельный 20 века, который вылился уже во второй проект, потому что нынешние «Нити судьбы» — это уже два, так скажем. 2.0, там, перезагрузка. Вот. И с каждым как бы вот этим вот проектом мы дальше и дальше в этой теме погружаемся, до того погрузились, что у нас буквально -таки год назад образовался еще и рукодельный клуб «Нити судьбы».
11: Клуб в клубе.
12: Клуб в клубе.
5: Так, шьете?
12: Нет.
11: Там мы еще интереснее.
12: Там еще интереснее.
5: 3.0.
12: У нас как раз сегодня мероприятие вот этого клуба. Вот. И это, скажем так, смысл рукоделия вообще в масштабе страны, мира и вообще
11: и
12: отдельного
11: плане,
12: человека.
11: И в философском,
12: да,
11: плане.
12: Зачем нам это нужно?
11: Да,
12: от рукоделия до инноваций. И зачем это все нужно? И
5: рукоделие
12: и
5: имеется вот именно шитье. Или более
11: вышивка разными, да, сегодня, разными техниками. Жемчуг и бисер вот сегодня пойдет.
12: Мы сегодня про традиционное будем говорить. То есть это прядение, вышивание, ткачество.
5: Не могу не спросить, женский такой клуб получается?
12: Это конечно, женский. Женский. Самое интересное, что у нас в подписчиках клуба почему-то есть мужчины.
5: Почему-то?
12: Почему-то есть, не знаю, что им заинтересовало.
11: Но эти мужчины, видимо, самые настоящие традиционные мужчины, потому что качество было всегда, это профессионалы были ткачи, это мужчины, помните сказку Андерсона, да? Вот. И вообще очень многие мужчины как бы отдыхают с помощью вязания, рукоделия, конечно.
5: Да,
11: они это не очень афишируют всегда. Но это на самом деле это очень хорошая релаксация, и поэтому умные мужчины пользуются Ходят такими методами.
12: А в первом проекте у нас даже был раздел, сделан мужчинами для женского рукоделия.
11: Да, да,
12: то есть
11: это
12: различные приспособления, машины, инструменты, да. И в частности, допустим, про такую интересную вещь, как вязальная машина, которая вообще на заре, так скажем, 20 века настолько рекламировалась и всем прямо рекомендовалась для заработка. А создать такую машину, то понятно, там и починить ее, это нужно.
11: Да, там наладка
12: руки,
11: очень сложная.
5: Ну и знаменитый Зингер тоже не женщинами создан.
11: Конечно.
5: Наверняка.
11: Нет, так техника вся, конечно, да, да. Но даже у нас были вышивки мужчины. Это, кстати, мы из краеведческого музея взяли.
12: Угу.
11: Да, мужчина, он, по-моему, горняк, что-то горный институт. У него какая-то очень сложная у него специальность была. И он фотографировал свое путешествие в Крым. По-моему, да, в Крым или на Кавказ?
12: Ну, там вообще, по-моему, по югу.
11: По югу где-то,
12: по югу,
11: да.
12: По морю.
11: А потом,
12: по Черному морю.
11: Мы, к сожалению, не знаем эту историю. Почему-то он по своим фотографиям сделал вышитые картины.
5: Ух ты.
11: И там прямо серия, я не знаю, штук 15, что ли.
12: Да. И главным героем этих картин была Красная Победа.
11: Красная Волга. Волга
12: победа.
11: Или победа.
12: Красная Победа.
5: То есть он передвигался.
11: Вот, то есть, да, и он всегда ее включал. То есть вот это мужчина сделал, причем там очень необычная такая технология.
12: Причем, говорю, так интересно, что именно эта выставка как раз мужчина интересовала.
11: Да.
12: Потому что там была победа. Мне тогда еще
5: привлекать.
12: Интересовался машинами. Мы даже принесли эту победу собранную, потому что вот там прямо видно, что это было путешествие победы по Черноморскому побережью.
5: Ну да, красота, много всяких можно ассоциаций.
12: А вышитание, между прочим, гладью было. Это не крест, это не так.
11: И мы не знаем, почему он стал вышивать, потому что этого человека уже не было, когда эти предметы попали в музей. Что его подтолкнуло, мы не знаем.
5: Интересно, а от Агафуровых что-нибудь осталось? От интерьеров, от предметов, точнее, интерьера, что-нибудь вот, аутентичное, как любят говорить?
11: Ну, значит, вот наши потолки остались.
5: Потолки, да, которые потолки надо еще остались. Рассказать.
11: Из предметов у нас только чайница. Это такой кожаный сундучок.
12: Дорожный.
11: Да. И сверху такой мешочек, наверное, бархатный он когда-то был. Значит, это для того, чтобы в сундучок положить заварку, а вот в этот мешочек, ну, мы думали, или сухофрукты, или сахар. Ну, скорее всего, сухофрукты, потому что от сахара было бы все липкое. Вот, это единственный предмет из личного пользования. Еще у нас есть открытки. Тоже, вот тут проведение постоянно у нас работает.
5: Хорошее место.
11: Работает, да. Потому что на открытии нам пришла женщина пожилая. И она вот ходила, все как-то вот так ходила и ходила. И когда уже все закончилось, люди расходятся, и она говорит: я вам принесла открытки. Ее дед был секретарем у Агафуровых. И эти открытки не только сохранили, она в отдельную тетрадочку их расшифровала, потому что, ну, они же письменно было написано, да, то есть она все расшифровала, все в тетрадочке задокументировала. То есть это вот с самого начала нашего открытия мы стали получать вот невероятные подарки.
5: Ну, это здорово, прям. Я говорю, это гений места, как.
11: Да, и потом она отдала нам два стула. Это не из дома Агафуровых, но это из дома ее, вот этого деда. Но 904 год.
5: Ну, время.
11: Да, время то. А, к сожалению, больше других предметов нет.
5: А не собираетесь как-то расширять? Потому что, ну, есть же взаимодействие с другими элементами Свердловского краеведческого музея. Потому что отделений масса, в том числе есть и хранение, да, которое, ну, наверняка там есть вещи, по крайней мере, из этого времени.
11: Из этого времени, безусловно, есть. Безусловно, есть. И у многих этих предметов, у многих предметов мебели есть свои хозяева. Поэтому Людмила Ивановна Зорина, это еще в 92-м году, она предлагала в этом доме Агафуровых сделать музей купеческого быта. И у нее все было подобрано. Прямо все-все-все предметы были подобраны. Но из-за того, что не случился полностью ремонт, даже ремонт не случился.
5: То есть, что если реставрация... ремонт сейчас с реставрацией случатся, то можно рассчитывать, что там возрождение идеи будет вот этого купеческого.
11: Может быть, может быть. Но сейчас это было как временная ситуация. Да. Но сейчас все убедились, что музейный клуб — это не только интересно, но и даже экономически выгодно.
5: Так.
11: Вот. И мы очень, как бы, мы являемся еще, мы сами себя сделали такой площадкой по апробации новых форм музейной работы. Именно за счет того, что нет постоянной экспозиции, что мы можем все переставить, все перевесить, чем-то там оформить, потому что, ну, это... не музей, в котором нужно, соответственно, очень спокойно себя вести.
5: Не традиционный музей, а музей.
11: Вот. И
5: клуб.
11: Вот вы как раз спрашивали, что как отражается на нашей работе то, что мы музейный клуб. Да, значит, отражается тем, что большое разнообразие работы, что мы сами лезем в что-нибудь там, думаем, как приделать, как что-то убрать. То есть вот такой организационной работы по переделке у нас достаточно много. И мы очень много работаем с людьми, потому что у нас постоянно какие-то спектакли, концерты, и мы все время это все уже все переставляем, переделываем, помогаем оформлять. И вот в этом отношении, кстати, мы много работаем с молодежью. То есть у нас на нашей базе проводят дипломные работы вот студенты педагогического колледжа. В этом году к нам еще прибились замечательные дети, студенты медицинского института.
5: Медицинского?
11: Да.
5: Каким образом?
11: У них потрясающий коллектив, называется «Студенческий исторический театр тени». Они на нашей базе уже сделали 3 постановки. И вот вчера
5: то есть им место нужно для того, чтобы
11: им надо
5: показывать.
11: Место, да. Значит, им надо место, чем мы отличаемся от других музеев, что я готова их караулить и с ними сотрудничать до 11, до 12 ночи. Вот. И вот именно то, что все-таки есть у нас места, которые, ну, более свободные от экспозиции, которые можно как-то переделать, что-то передвинуть. Потому что, понятно, там, где есть постоянная экспозиция, там ничего не передвинешь.
9: Где-то что-то затемнить, тут что-то осветить.
5: Ну, понятно.
9: То есть возможности больше что-то сделать другое.
5: То есть вы пошли не по пути цифровизации, как многие музеи, которые, а по пути клубности, то есть по пути живого общения. Правильно?
9: Да. И это намного актуальнее, чем цифровизация. Потому что цифровизация уже никого не удивишь.
12: И это вот как раз работа с людьми, с населением, которые вот эти вот истории... уже вот студенты, они уже эти истории не рассказывают нам, как очевидцы, а они их пересказывают и переводят их в формат вот той самой театрализованной экскурсии, которая создает эффект присутствия и позволяет историю Агафуровых, историю дома рассказать вот таким образом, через такое погружение в среду, как будто бы. Это очень тоже современный формат и очень востребованный, потому что для людей очень важным сейчас становится не просто, чтобы им рассказали, а чтобы была атмосфера.
5: Создают нарративы, если по-модному сказать, сами уже, исходя из того, что
9: они
5: чувствуют.
9: А мы им помогаем,
5: чувствуют.
9: Да. Допустим, они увлеклись, допустим, какой-то идеей, да, ну, история Агафуровых, например, да. Но они не знают тонкости, да, они не знают особенности времени. Они говорят, ну ладно, вот это вот поставим, вот это вот у нас будет такая там чашка. Мы говорим, так, эта чашечка не из того времени, да? То есть вот таким образом идет работа не только с теми, кто пришел как зритель, а большая работа идет с теми, то есть, опять же, они с нами, мы с ними, да, все мы вместе работаем.
5: Максимальный интерактив.
9: Да, мы все вместе, да, работаем. И получается, что они таким образом более детально узнают историю. Те, которые вот хотят сделать какую-то театрализацию, да, они привлекают своих друзей, потому что они им все уши прожужжали, что у нас там вот что-то мы такое делаем.
5: Ну и вообще сходи-ка на мой спектакль,
9: да,
5: в конце концов, посмотришь.
9: И получается еще не только вот такая прямая работа с теми, кто вот просто пришел, да, а еще вот такая работа как бы изнутри она идет, и она намного более продуктивная, чем вот просто, ну, обычная, допустим, экскурсия. Когда человек не прожил, и он, у него друг не был в этой истории, это тоже всегда присвоение этой истории идет намного лучше.
5: Ну, как раз педагогическая составляющая тут явно прослеживается.
12: Не зря здесь, потому что это заложено было еще Агафуровыми.
9: Да.
12: Это еще Агафуровыми заложено, потому что именно Агафуровы содержали в Екатеринбурге две национальные школы, то есть для девочек, для мальчиков. Школы, в которых учили говорить, писать и вообще общаться и на национальном языке, на татарском языке. Да?
9: Ну, вообще, наверное, умели, но просто
12: и
9: они не знали.
12: В этом же доме, уже после Агафуровых, действовали екатеринбургские, мусульманские, трехгодичные педагогические курсы, которые потом переросли в татаро-башкирский педагогический техникум. И самое интересное, что те студенты, которые в декабре 2015 года вместе с нами открывали это здание, этот музейный клуб, они, собственно говоря, практически наследники татаро-башкирского
9: педтехникума. Потому что его потом объединили.
12: Потому что его объединили с русским педтехникумом, а они именно там и находились потом в дальнейшем уже вся тогда на Юмашево. А здесь жили долго еще преподаватели этого же уже русского, в том числе тогда уже.
9: В общем, там клубок.
5: Вот как раз через дом этот клубок можно разматывать, потому что вот мы про Агафуровых, но там же коммуналка была, это же тоже часть, огромная часть истории общежития советского, совместного жития имеется в виду, вы это тоже обыгрываете?
9: Конечно, у нас отдельная экспозиция.
5: Началось, как я понимаю,
9: у нас постоянная. Вот что у нас постоянно, это коммуналка. Она, правда, бывает разных периодов. Она, ну, бывает 70-х годов, бывает военного периода, бывает там 60-х годов, она бывает разная. Но она как раз у нас постоянная, вот эта коммуналка. Ну, по той простой причине, что нам проще было собрать те предметы, которые не являются нашими фондовыми, и мы с ними можем взаимодействовать, и у нас именно в коммуналке идет очень интересный квест, и благодаря тому,
5: вы еще
9: что
5: и квестами занимаетесь, не только театральными постановками, ну, хотя это
9: мы
5: недалеко ушло.
9: Да. Но... да. И благодаря тому, что эти предметы не музейные, как бы не с государственным музейным номером, мы открываем эти сундуки, там роемся, шкафы.
5: Что опять нужно молодежи потрогать?
9: А что мы роемся, там мы ищем золото Агафуровых.
12: Коммуналка – это еще и такой трогательный проект, который потрогать можно.
9: Да, то есть это очень важно, когда ты просто этот предмет... Вот,
5: а золото есть?
9: Другие ощущения, а?
5: Золото-то есть?
9: Золото мы все время ищем.
12: Ну как?
5: Но не нашли.
12: Конечно.
9: Да. Почему? Мы два раза находили, а сейчас ищем постоянно.
5: Ладно.
9: И, кстати, это один из частых вопросов. А вы там все простучали, вы все посмотрели?
12: А в подвале нас опустите
9: меня,
12: пожалуйста.
9: Да, мы еще там золото поищем.
5: Так, то есть есть еще куда, что еще исследовать?
11: Конечно.
12: Ну, на самом деле подвал это уже хорошо, конечно, обследованы все. Там же все-таки тоже люди жили когда-то в подвалах. С войны и до 60-х.
11: 40
12: годов.
11: Семей жило во время
12: 40
11: войны.
12: Семей.
11: То есть это...
12: Умножьте на 3 примерно, если примерно 3 человека в одной семье хотя бы. Вот такое количество.
11: Да, и это у нас видно, потому что в одной комнате у нас не отреставрированный потолок, даже не отремонтированный. И я буду очень против, если его начнут ремонтировать, потому что вот по этим перегородкам начинаешь ощущать, в каких условиях жили люди. И у нас еще есть такая программа «Дети Победы». Мы говорим о том, как дети во время войны помогали ковать победу. Да, и я все время обращаю внимание на этот потолок и говорю, что вот представляете, вот в такой тесноте, в таких условиях люди жили, друг друга не поубивали, да, от раздражения. Хотя стеночка тоненькая, да, нас сейчас все время все бесит, да, но когда люди научились, как бы поняли, что вообще-то нужно жить дружно, да, а еще столько детей в доме, они вышли все во двор, они начали все вместе играть. Поэтому если уметь дружить, ну на улице пусть шумят, да? Вот, если уметь дружить, это очень интересно. Очень интересно вот этот опыт.
5: А какие еще активности, как опять же любят сейчас говорить, у вас в музейном клубе происходят помимо квестов, помимо театральных постановок? Что еще вы предлагаете такого посетителям?
11: Ну, у нас постоянный фестиваль, ежегодный «Птичий базар», автор Любовь Валентиновна. Сейчас у нас открылась интерактивное пространство «Уральская изба». Оно немножко выбивается из общей эстетики, потому что там у нас западноевропейская такая мода, да, и, можно сказать, немножко столичная такая, столичный декор. А тут у нас прямо изба с печкой, с этим, с люлькой, с ткацким станком. И вот туда мы приглашаем по субботам сейчас. Мы начали этот проект, еще он не сильно у нас популярен и известен. По субботам в 12 и в 2 можно прийти людям с детьми или без детей и попробовать разные рукоделия, там поплести корзину, поткать на ткацком станке, попрясть, там, повышивать всякие эти... Придение – это, как называется это?
12: Виды
11: ткачества совершенно разные. Да. Печка у нас тоже, она у нас не настоящим, конечно, огнем горит, но и пощелкивает, и все. И, то есть очень уютное получилось пространство, которое сейчас все больше и больше завоевает популярность. Ну, то есть у нас групповые детские группы, ну, как бы детские группы идут постоянно. На эту тему у нас пляшем от печки. Но вот мы сейчас еще на семейную аудиторию так вот пытаемся выйти. Вот, к сожалению, у нас родители не очень часто ходят с детьми. Как-то ходят, как-то ходят отдельно. Слушай, взрослые дети отдельно, наверное. Дети отдельно.
5: Ну, просто еще не приучились.
11: Не приучились.
12: Опять же, этот проект у нас почему возник? То есть мы, как уже говорим, мы опять возвращаемся к Агафуровым, да? И если мы посмотрим на сотрудников Агафуровых, и фотографии у нас в наличии есть, то в магазинах Агафуровых работал настоящий интернационал вообще. То есть там были люди разных национальностей, и они со всеми умели договориться, взаимодействовать. И вот эта вот попытка еще в этом проекте, в нашем этом интерактивном пространстве «Изба», рассказать о традициях уральских народов, бытовых традициях уральских народов. А у нас здесь очень много живет народов, да?
5: 160, говорят.
12: Да. Это сейчас, да. Ну, а когда-то наши предки здесь жили очень близко все, и поэтому культура горнозаводского населения, она очень вся заимствована друг у друга, заимствовали все полезное, да, потому что выжить было не так легко здесь, и поэтому мы как раз и хотим рассказать о том, благодаря чему на Урале очень долго до сих пор не популярны межнациональные конфликты отнюдь. Да, наоборот.
5: Это как коммуналка.
12: Жить коммуналка. Вместе. Да, то есть как уметь жить вместе и как уметь друг у друга взаимствовать полезные вещи.
11: Завод объединял, конечно, то есть общая деятельность. Да.
5: Вы еще на студентов акцент делаете, как я понимаю, студенческие среды. Продолжается.
11: Да, студенческая среда, это у нас было такое название получилось, потому что именно по средам
12: они учились, по средам.
11: Да, и они сюда приходили. Они приходили, то есть именно в среду они готовили свои какие-то работы, участвовали в нашей музейной деятельности и готовили свои проекты.
5: Угу. Вот. Как десятилетие отметили?
11: Ну, бурно.
5: Хорошо.
12: Гостей было много.
11: Гостей было много хороших слов, подарков.
12: Да, очень.
11: Вот, и
12: радовало нас, что пришли люди, которые реально оказались, любят наш дом и вообще ценят это место. Это было очень приятно.
5: У меня на протяжении нашего разговора вопрос никак не пропадает. Бульдозериста зачем к вам пришел, который хотел сносить дом?
11: Это отдельная история. Представляете? Вот мы только открылись, 15 декабря 2015 года. 18-го, неправильно сказала. Да. И 4 января приходит этот бульдозерист с семьей. Это было еще более удивительно. Потом мы еще говорим, а как вы о нас узнали? Мы только-только открылись, да, новогодние праздники. А он говорит, вот когда я стоял с бульдозером, мне, говорит, так жалко был этот дом. Хотя он был в очень печальном состоянии, потому что там были временные какие-то на второй этаж вот эти лестницы, все уже разбито.
5: Угу.
11: То есть,
5: но жаль.
11: Да, но было, у него какое-то свое вот чувство к этому дому какое-то появилось. И потом, говорит, ну я иногда тут бываю в этих краях.

0: были заведующая музейным клубом Дома Гафуровых Лариса Коновалова и старший научный сотрудник музейного клуба Любовь Козырева. Спасибо большое. Удачи вашему клубу.
1: Приходите в гости.
2: Да. Приходите к нам.
3: Главный экспонат. Исследуем кладовые областного краеведческого музея. Экономика и бизнес.
4: Здравствуйте. У микрофона Александра Короткова.
3: Банк России.
4: Совет директоров Банка России сегодня объявит новый размер ключевой ставки. Наиболее вероятный сценарий – это снижение показателя на 0,5 процентного пункта до 14%. Кроме этого сценария, который называют базовым, также аналитики сформулировали осторожный, при котором шаг снижения будет всего 0,25. Жесткий сценарий предполагает сохранение ключевой ставки на уровне 14,5%. Решение по ключевой ставке традиционно будет опубликовано в 13:30 по московскому времени. Спустя полтора часа состоится пресс-конференция председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной. Ее участие в этом мероприятии ранее анонсировали представители регулятора. Эксперты накануне заседания ЦБ заявили, что в случае применения базового или любого другого сценария с понижением ключевой ставки, доходность вкладов в России продолжит снижаться. Некоторые банки закладывают изменения в условия своих продуктов заранее. В ближайшие недели после июньского заседания снижение средней максимальной ставки по вкладам возможно до уровня 12,5% годовых, а к концу года до 11 или 12%, пишет российская газета.
3: Бизнес-статистика.
4: 35% компаний в Екатеринбурге готовы нанимать пенсионеров наравне с другими кандидатами. Еще 39% работодателей берутся искатели пенсионного возраста на отдельные позиции, а 26% компаний вообще не рассматривают пенсионеров в качестве кандидатов, озвучила итоги опроса представитель сервиса «Суперджоб» Ксения Смирнов.
5: Высокий уровень лояльности к соискателям пенсионного возраста сохранился в сферах, испытывающих дефицит кадров. В 15% компаний, принимающих возрастных кандидатов, их рассматривают на любые позиции, если соискатель является опытным специалистом. Еще 12% кадровиков заявили, что берут пенсионеров на любые должности. Обычно их нанимают квалифицированными рабочими, инженерами, продавцами или менеджерами по продажам, а также водителями, врачами, уборщиками или охранниками.
4: Отмечу, 26% екатеринбургских компаний стараются удержать сотрудников, которые уже вышли на пенсию. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
6: Реклама.
7: Велосипеды?
8: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
7: Сколько же велосипедов?
8: Да это успех!
9: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
10: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
11: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
12: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
14: Место встречи. Ельцин-центр.
15: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
14: Концерты.
15: Пианист и друг Ельцин-центра Алексей Грибуль 26 июня отмечает свой юбилейный 65-й день рождения на сцене Ельцин-центра. Отмечает масштабной программой «Природа и любовь». Она состоит из вокальных произведений композитора Петра Ильича Чайковского. В этот вечер на сцену вместе с Алексеем Грибулем выйдут ведущие солисты театра «Урал-Опера». Это Ольга Семенищева, Елена Бирюзова, Сергей Осовин, Евгений Бавыкин и другие. Что примечательно, в программе концерта наряду с широко известными романсами Чайковского прозвучат редко исполняемые вокальный квартет «Ночь» на тему Моцарта, это предпоследнее сочинение композитора, и кантата «Природа и любовь» для трех женских голосов, женского хора и фортепиано. Билеты на концерт стоят от 1800 рублей.
1: Выставки.
15: Выставка «Полочное кино» по-прежнему работает в Ельцин-центре. В советское время каждый фильм проходил обязательную проверку государственных инстанций.

0: станций, редакционных коллегий, художественных советов, Госкино. Одни картины получали разрешение на показ, другие нет. Их клали на полку. Запрет редко выглядел как прямой отказ. Чаще звучали рекомендации доработать, переснять финал, убрать такую-то сцену. И фильм либо выходил в искаженном виде, либо не выходил вовсе. Слом всей этой системы произошел 13 мая 1986 года, когда в Москве открылся 5-й съезд Союза кинематографистов СССР. Он фактически отменил цензуру в кино, объявил переход кинопроката на рыночные рельсы и снял с полки десятки фильмов, таких как «Комиссар» Аскольдова, «Проверка на дорогах» Алексея Германа, «Долгие проводы» Киру Муратовой, «Агонию» Лема Климова и многие другие. На выставке представлены 24 полочных фильма, чьи судьбы обнажают систему советской цензуры особенно отчетливо. Акты приемочных комиссий, письма режиссеров ЦК, заключения художественных советов. Все эти документы, многие из которых впервые доступны широкой публике, приглашают каждого посетителя стать соисследователем этого феномена, изучить механизмы запрета изнутри и стать свидетелем прорыва плотины цензуры в эпоху перестройки.
1: Лекции.
0: Завтра, 20 июня, в Ельцин-центре состоится лекция «Историк кино» Арсения Моисеенко «Видеобум в СССР. Первые видеосалоны, репертуар и борьба за монополию». На рубеже 70-80-х годов видеомагнитофоны и кассеты начали стремительно проникать в советскую повседневность. Распространяется нелегальная видеопродукция, формируется новая культура домашнего и коллективного просмотра. В годы перестройки государство пытается взять этот процесс под контроль и создать собственную систему видеопроката. Эти попытки приводят к возникновению конкурирующих каналов распространения кассет и к росту видеопиратства. Как видеобум изменил медиасреду позднего СССР и повлиял на способы просмотра кино. Начало лекции в субботу в 17 часов, вход свободный по регистрации. И на этом попрощаюсь. До встречи в Ельцин-центре.
1: Место встречи. Ельцин-центр.

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

Вот она, неподдельная грусть Natural Blues. Испытывать ее в пятницу может только кто, конечно, трудоголик. Моби, Грегори Портер и Аметистская. Еще одна прекрасная версия этой знаменитой песни. Всем привет, это Рок Арсенал. Здесь появилась Виолетта на наших студийных начало третьего. Пятница сегодня, 19 июня. На Урале сегодня фестиваль «Ночь музыки». Так что вам сегодня получать сполна самые красочные эмоции от музыки, которая будет сегодня на улицах Екатеринбурга. Ну а что касается рок-календарных событий, вот сегодня можно отметить 60-летие первого места журнала Billboard битловской песни «Paper Bag Writer». Я сегодня обещаю в эфире «Рок-арсенал» обязательно открутить. Ну а еще 45 лет тому назад культовая британская группа «Susie and the Banshees» выпускает свой четвертый студийный альбом «Juju», откуда мы вращали композицию одноименную в программе «Полезные ископаемые». Сегодня в 9 вечера не пропускайте наши свежие раскопки. А еще в этот день родились Питер Барнетт, британский музыкант, один из основателей группы «Camel». Мог бы отметить свой день рождения легендарнейший автор-исполнитель печальных песен под акустику. Кстати, любимый исполнитель Роберта Смита – это Ник Дрейк. В этот день родился Саймон Райт, барабанщик AC/DC 80-е. А еще сегодня свой день рождения отмечает вокалистка группы Heart – это Энн Уилсон. Happy birthday с его участием в песне о любви, о взаимной любви. All I wanna do is make love to you. Группа Heart. Именинникам привет.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

Коварная песня. Человек-разрушитель, ломать, конечно, не устроить. Demolition Man. Manfred Mann's Band, одна из выдающихся групп, сделавшая лучшие кавер-версии на сочинение, которые некоторые, может быть, и не слышали в оригинале. Эту песню написал Sting. Ну, а я посылаю пламенный привет всем созидателям наших совместных раскопок для программы «Полезные ископаемые». В 10 вечера сегодня не пропускайте наши свежие находки. Я уверена, будет интересно всем тем, кто, как всегда, любит свежие впечатления. В 9 вечера программа «Полезные ископаемые». Вступайте в наши ряды. Вот удивительно, мне уже сыпят песни для следующего выпуска, который будет посвящен кавер-версиям. Ох, успевайте, если есть желание, конечно же. Адреса, пароли, явки найдете всегда в нашей группе ВКонтакте. Очень скоро летнее настроение от Bee Gees, Гэри Мур впереди, Джоба на масло не за горами. А уже сейчас узнаваемая гитара, любимая однозначно, Марк Нофлер и песня «Разве ты не понимаешь? Don't you get it?» Впереди выходные.

0: кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch. На Роза Люксембург 19.
1: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Роза Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
0: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Ух ты! Велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
7: Внимание, друзья! Уральская ночь музыки в Джойпабе. В эту пятницу, 19 июня, в 7 вечера. На одной сцене 11 групп. «Лучшие времена», «Протокультура», «Грабители банков», «Чистая река номер 4», «Квартал Н» и другие. Музыканты, проверенные временем, чтобы остановить мгновение и подарить вам торжество живой музыки. Берите друзей и не пропустите главное музыкальное событие в Джойпабе. Ждем вас 19 июня в 7 вечера. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
8: Полчаса без рекламы. Рок-н-ролл.

песня однозначно для тех, кто о ком-то думает, может быть, лучше, чем тот заслуживает. «Не оставляй меня на мели», «High and Dry», «Radiohead». Нынче ходят слухи о том, что музыканты собираются в следующем году концертировать, и это еще не все. Том Йорк исполнил на вручении награды Айвор Новелла новую песню «Космическая прогулка» и получил, кстати, премию за выдающийся вклад в творчество и обещает выпустить сольный альбом, может быть, в следующем году, который будет заметно отличаться, как сам говорит музыкант, от предыдущих релизов. Неужели перейдет на металл? Том Йорк ждем. В продолжение очень скоро Джон Фогерти и парни из коллектива My Morning Jacket в тандеме. Легендарные Йоно будут RM, а в рубрике «Национальный продукт» группа «Король и Шут». Сегодня свой день рождения, а 50-й отмечает Александр Леонтьев, гитарист и композитор коллектива. Привет именинникам. Здесь Виолетта. Но я желаю классной пятницы, отличного лета. Дэвид Боуи в продолжении нашей музыкальной программы «Песни с уклоном», так сказать, на Мэрлите. Хорошо у себя вести в выходные. Карма Мэн.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

0: новости.
1: Здравствуйте. Банк России через полчаса озвучит решение по ключевой ставке. Решение регулятора традиционно будет опубликовано в 13:30 по московскому времени, после чего состоится пресс-конференция главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Эксперты накануне заседания Банка России заявили, что в случае применения базового либо любого другого сценария с понижением ключевой ставки, доходность вкладов в России продолжит снижаться. В ближайшие недели после июньского заседания снижение средней максимальной ставки по вкладам возможно до 12,5%. Пожароопасный сезон в Свердловской области продолжается, несмотря на отмену особого противопожарного режима. Губернатор Денис Паслер напомнил о контроле за соблюдением мер безопасности, который сохраняется. Наша четырехуровневая система мониторинга включает в себя непрерывное наблюдение со спутников, авиационный и наземный контроль, а также работу удаленных систем, приводит слова губернатора Департамента информполитики. Особый противопожарный режим на территории Свердловской области действовал с 25 апреля. Бесплатный пункт приема старых покрышек открывается в выходные в Екатеринбурге. С 20 июня по адресу Минометчиков 30 будут принимать старую автомобильную резину. За один раз при этом человек сможет сдать на переработку не более 4 шин. Пункт приема старых покрышек будет работать по субботам с 10 утра до 16 часов. Здесь же будет работать пункт бесплатного приема нефтесодержащих отходов. Это отработанные моторные и трансмиссионные масла. Авиакомпания «Победа» намерена вернуться к штатному расписанию полетов до вечера 19 июня. Сейчас перевозчик продолжает работать над урегулированием расписания из Москвы и в российскую столицу. По данным авиакомпании, на утро пятницы очередей в зонах обслуживания клиентов нет. Сегодня возможные задержки вылетов рейсов на московском направлении составляют от 1,5 до 2 часов. Россияне в июне по выходным массово уезжают из города. Загородные дома заняли 92% бронирований в течение первого летнего месяца. Средняя стоимость ночи в загородном доме на июньские праздники составила чуть больше 13 тысяч рублей. Самыми бюджетными вариантами оказались дачи или глэмпинги с ценником в 8 или 9 тысяч рублей. По данным сервисов бронирования, отдыхают россияне всей семьей. В квартирах на праздники останавливались 3 человека, включая одного ребенка, а вот в загородных домах компания из 6 человек и обычно с 2 детьми. Официальный доллар на сегодня 73.36, евро 85.03.
2: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
3: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
4: Итак, на выходные синоптики обещают летнюю погоду. В субботу плюс 27 без осадков. В воскресенье до 25 градусов выше нуля и небольшой дождь.
5: Информация на правах рекламы.
6: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
7: Комплексное обследование молочных желез, все виды биопсии, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
6: Вовремя проходите обследование молочных желез в клинике европейского уровня «Парацельс».
7: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге 272-0303.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.

не давала мне спать всю ночь напролет. Это про наш фестиваль «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Только что ACDC, You Shook Me All Night Long. Ну, я надеюсь, сейчас каждый потирает руки увидеть, услышать самое интересное, то, что сегодня приготовлено многими талантливыми артистами. Ну, а что касается ACDC, сегодня, я надеюсь, участники коллектива не забыли поздравить своего бывшего барабанщика. 63-й день рождения сегодня встречает Саймон Райт, известный своим участием в ACDC, в группах Dio. Ну, а всем именинникам, тем, кто сегодня отмечает свой Новый год, прям повезло, выходные гулять и гулять можно. Здесь Виолетта, гарантирую классную подборку. Брайан Эдамс, Роберт Плант в продолжении очень скоро. Ну, а для тех, кому сегодня, может быть, удалось и премию получить, аккурат для того, чтобы разгуляться в этот уикенд, Райан Лэнгдон с песней «Бешеные деньги». Бабку.

иногда нечаянный взгляд цепляет на всю жизнь. Об этом только что Роберт Плант, certain kind of got my eyes on you, в переводе не нуждается. Ну и вам, если что, сегодня кому-нибудь как минимум подмигнуть. Что касается Роберта Планта, нынче он продолжает свою деятельность в составе коллектива Saving Grace. Не только дают гастроли, но и собирается выпускать альбомы. Их дебютный альбом состоял из кавер-версии, кстати, кому интересно. Ну а следующий выпуск программы «Полезные ископаемые» у нас тоже будет из кавер-версии. Так бежит время. Последняя пятница месяца, по традиции, это вот то самое пространство, когда можно вспомнить о вариациях на известные произведения. Так что вступайте в наши ряды желающие, послушать все выпуски можно в группе ВКонтакте. Ну и сегодняшний выпуск, пятничный, в 9 вечера. Не пропускайте, будет интересно, все как в первый раз. Rolling Stones с новинкой очень скоро, будут Depeche Mode. Ну а уже сейчас Kaiser Chiefs. Вы поддержали эту песню?

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд».

0: реклама.
1: Внимание, друзья! Уральская ночь музыки в Джойпабе. В эту пятницу, 19 июня, в 7 вечера. На одной сцене 11 групп. Лучшие времена, Протокультура, Грабители банков, Чистая река, номер 4, квартал Н и другие. Музыканты, проверенные временем, чтобы остановить мгновение и подарить вам торжество живой музыки. Берите друзей и не пропустите главное музыкальное событие в Джойпабе. Ждем вас 19 июня в 7 вечера. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-00-11. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Полчаса и без рекламы на Арсенале.

Сегодня пример того, как песня про утро понедельника особенно радостно звучит в пятницу, да, ведь герои софт-рока Fleetwood Mac и Monday Morning. Ну а сегодняшняя пятница будет насыщенной в Екатеринбурге. Ночь музыки, у каждого свои планы. Кстати, делитесь ими в нашей группе ВКонтакте. Ну а что касается подведения итогов голосования, очень скоро на этой неделе у нас песня Electric Light Orchestra. Поджидали вашего участия в их судьбе, так что не пропускайте, скоро расскажу. Все ли будут из этой десяточки, те, которые еще не вращались в активной радиоротации, блистательно вращаться в эфире рок-арсенала. Мьюз, Дэвид Гилмор, а в рубрике «Национальный продукт» Евгений Маргулис и Сергей Воронов в тандеме. Вот такие планы здесь, Виолетта. Распрекрасного лета для любителей альтернативных идей, не только в формах, но и в содержании. Британская группа Suede, Disintegrate, для тех, кто штурмовал их прошлогодний альбом под названием «Антидепрессант».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

та самая песня, которая в начале выхода в свет своего существования была не признана музыкальной критикой, зато народ полюбил. А это главная похвала для любой композиции. Да, ведь Queen, Radio Gaga, 84-й год, пластинка The Vox. Эта композиция поднималась на все пьедесталы почета, более в 20 странах. Автор – барабанщик группы Роджер Тейлор. Нынче, 18 сентября, он готовит к выходу в свет свой очередной сольный альбом под названием Violence, Insane in a Beautiful World. Подробности в группе ВКонтакте найдете. И плюс ко всему можно послушать первую ласточку с будущего альбома тоже в нашей группе ВКонтакте. Спасибо, что заглядываете. А у нас впереди с концертной площадки Питер Гэбриэл, британская группа Star Sailor. Здесь Виолетта. Отличной пятницы, самых лучших выходных. И поздравляю с днем рождения тех, кто сегодня отмечает. И вместе с вами свой очередной Новый год встречает крутейший гитарист, раскрасавец Брайан Уэлч, один из ярчайших представителей трэш-метала и участник группы Корн. С его участием кавер-версия на песню группы Камио про то, что первое слово дороже любого. What up?

как ни крутись, и только любовь может поставить человека в самое, так сказать, неудобное положение, стоя на четвереньках, photo the flow, star sailor, большие мастера инженерить человеческие отношения. Песня про измену и прощение. Рок-арсенал здесь, Виолетта. Ну, а сейчас вот волнующий момент, помиловать или казнить. Вот, собственно говоря, каждую неделю задаем этот вопрос всем тем, кому не все равно, что звучит на рок-арсенале на этой неделе. 10 песен, которые еще не звучали из дискографии Electric Light Orchestra, ждали вашего участия в их судьбе. Ну вот, кропотливо провели работу и подвели итоги. И, внимание, вот они, все предложенные песни из этой десятки будут звучать в эфире рок-арсенала. Спасибо большое тем, кто поддержал. Лучшие отметки получили композиции «The Way Love's Meant to Be All Over the World», а также «Four Little Diamonds». Ну а что касается голосования, которое стартует уже ближе к вечеру, это будут 10 бодрых, энергичных песен. Так что не пропускайте, те, кто любит бодрячок. Ждем ваше мнение, как всегда, с удовольствием и в группе ВКонтакте, и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Впереди новая песня от Poets of the Fall, летнее настроение, затем, а еще будут Aerosmith. Ну, а уже сейчас не лишним будет эта классика, как руководство к действию, не наплевательски относиться друг к другу. Джон Леннон, «Hold on».

0: реклама.
1: Внимание, друзья! Уральская ночь музыки в Джойпабе. В эту пятницу, 19 июня, в 7 вечера. На одной сцене 11 групп. Лучшие времена, Протокультура, Грабители банков, Чистая река, номер 4, Квартал Н и другие. Музыканты, проверенные временем, чтобы остановить мгновение и подарить вам торжество живой музыки. Берите друзей и не пропустите главное музыкальное событие в Джойпабе. Ждем вас 19 июня в 7 вечера. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Полчаса без рекламы.
3: Рок

Космическая красота, спящий спутник, тот, который как бы спит, но за тобой бдит. Тасс Миначер, британская автор-исполнительница, Sleeping Satellite. Луне посвятила, благодаря которой мы с вами держимся и не улетаем в космические, так сказать, тартарары. Классно провести предстоящие выходные, ну, в любом случае, в летного настроения. Все-таки выходные – это еще одна возможность ничего не делать. Вот сейчас за несколько минут можно отрепетировать это прекрасное состояние. А впереди Эрик Клэптон, Нирвана, Джек Уайт. В рубрике «Сделано на Урале» группа «Апрельский марш», где играет и поет наш программный директор Михаил Симаков. Здесь Виолетта. Классно погулять в ночь музыки. Ну, а сейчас можно отрываться в прекрасном ничего не делании. Это Deep Purple с песней «Lazy».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал.

0: Арсенал. Новости.
1: Добрый вечер. Сегодня Банк России снизил ключевую ставку на 0,25% пункта с 14,5% до 14,25%. Таким образом, регулятор продолжил цикл смягчения денежно-кредитной политики. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ЦБРФ. Решение предсказывали отдельные эксперты, но в целом рынок ожидал большего понижения ключевой ставки, отмечает Лента.ру. Главной причиной решения в Центробанке объяснили более стимулирующим характером бюджетной политики на трехлетнем горизонте, чем ожидалось. Фактически это означает повышение госрасходов. На подлете к Москве уничтожено уже 35 беспилотников ВСУ, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Последние часы силы ПВО перехватили еще 10 дронов. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, пишет «Вечерняя Москва». Добавлю, что согласно онлайн-табло Кольцова, на вылет из Екатеринбурга в Москву утром были отменены 3 рейса авиакомпании «Победа». Задерживаются с вылетом в столицу самолета уральских авиалиний «Аэрофлота» и «Red Wings». Также отменены и задерживаются и обратные рейсы этих компаний из столицы. Между тем, в Кремле прокомментировали последние атаки на Москву. Президент Путин регулярно получает все оперативные сводки, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Вместе с тем он отметил, что Россия продолжит атаки по военным объектам на Украине и призвал обратить внимание на съемки последствий ударов вооруженных сил России по украинским военным объектам. Он также отметил высокие показатели работы противовоздушной обороны России, несмотря ни на что, цитирует Пескова агентство ТАСС. Сегодня в Екатеринбурге пройдет уникальный фестиваль «Уральская ночь музыки». В местах проведения праздника на прилегающих к ним территориях будет запрещена продажа алкоголя. Это сделано в целях обеспечения безопасности. Распоряжение подписал мэр Алексей Орлов. Напомню, в Екатеринбурге будет работать более сотни площадок, выступит порядка 4000 исполнителей разных жанров, в том числе джаза, рока, классики, фолка, хип-хопа и других. Хедлайнеры музыкального праздника – «Пицца», Юлия Савичева, Чайф, Сергей Бабунец, Сова и другие популярные исполнители. Первые выступления уже стартовали, отмечает «Новый день». Продажа автомобилей «Волга» стартует сегодня в России. На первом этапе машины получат около 25 дилерских центров по всей стране. По словам производителя, сегодня же появится и более подробная информация о комплектациях и ценах на автомобиль. В линейке бренда на данный момент 3 модели. Флагманский кроссовер К50 стоимостью от 4 миллионов 200 тысяч рублей, а также седан С50 и кроссовер К40. Автомобили «Волга» выпускает компания «Нижегородские легковые автомобили» на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. Городе. Официальный доллар 73.36, евро 85.03.
2: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Итак, на выходные синоптики обещают летнюю погоду. В субботу плюс 27 без осадков. В воскресенье до 25 градусов выше нуля и небольшой дождь.
4: Информация на правах рекламы.
5: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
6: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
5: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

самый неприятный вопрос для человека. Чего на работу-то не пошел? Why don't you get a job? Offspring, их нетленночка. Ну, в ответ сейчас кто-то сказал, а я уже с работы иду. Это рок-арсенал, здесь Виолетта. И на наших студийных, начало 6 вечера, уверена, что у многих уже дела переделаны. Классных вам выходных. И погулять от всей души в ночь музыки на Урале. Что касается наших планов, Гэри Мур, его концертное выступление со знаменитой композицией Still Got the Blues. Будут Genesis и уже сейчас песня, которая 60 лет тому назад поднялась на позицию номер один американского чарта Billboard. Это песня группы Beatles. Ну, я думаю, что для способных сочинять романы прямо на ходу. Paperback writer или бульварный писатель.

Да, конечно, с момента своей творческой деятельности каждый мечтает стать кумиром для своего поколения. I'm going to be a teenage idol. Элтон Джон, один из выдающихся музыкантов, которого любят не только пенсионеры, так сказать, но и пионеры. Элтон Джон помогает молодым исполнителям нынче тоже продвигаться. А это говорит о том, что он будет популярным среди всех. А у нас впереди новинка. Будут Eurythmics и уже сейчас нынешний герой зала славы рок-н-ролла Билли Айдол, про то, что от себя не убежишь, и от славы своей в том числе. Running from the ghosts.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества».

0: велосипеды?
1: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
0: Сколько же велосипедов?
1: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
2: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
3: Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
4: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Интригующие ощущения. Новые яркие эмоции. Почувствуй все сам. Кончиками пальцев. Новый проект от Казанова 69. Интерактивный магазин с экскурсиями You Can Touch. На Розы Люксембург 19.
7: Наш девиз: лучше один раз прикоснуться, чем 100 раз увидеть. You Can Touch от Казановы. Приходи, потрогай, почувствуй сам. Розы Люксембург 19. Запись по телефону в Екатеринбурге 371-2077.
8: You Can Touch. Ты можешь потрогать.
9: Для лиц старше 18 лет.

конечно, его концерта дорогого стоит Эрик Клэптон. Экспансия на территорию женского притворства претендом. Ну, кто-кто, женщины знают, как это бывает менять маски. Классного вечера в компании лучшей музыки. Здесь Виолетта. Продолжение радует ваш вечер. Морфин, герой джаз-рока. Боб Марли не за горами, а в рубрике «Национальный продукт» группа «Воскресенье». Отличная пятница. Сегодня в 9 часов не пропускайте наш свежий выпуск программы «Полезные ископаемые». А это «Kingdom Come» в поисках любви. «Twilight Cruiser».

60 лет на сцене, все под бурный продолжительный Scorpions. Does anyone know? Вопрос к тем, кто уже изучил все тонкости мероприятия сегодняшнего замечательного праздника для настоящих меломанов. Ночь музыки на Урале. Уже начинаются концерты, так что побывать вам на самых лучших. Я вот, например, сейчас сгоняла прямо на выступление коллектива Funk Power. Ребята из Екатеринбурга очень оживленный фанк делают. Но в любом случае все артисты хороши на вкусы всех тех, кто любит разнообразие и яркие впечатления. Но если будете сегодня гулять где-нибудь еще и передохнете, имейте в виду, что в 9 часов вечера сегодня в программе «Полезные ископаемые» тоже для вас музыка, которая еще не звучала на рок-арсенале, добытая нами с археологами. Я и археологи 4-й год выпускаем эту программу только на рок-арсенале, так что ждем желающих послушать. Впереди Dire Straits, Stereophonics с новинкой, ну а уже сейчас еще одна сопроводительная, классно встретить ночь музыки на Урале, Ascend the Night, легенды альтернативы с Riders Down.

0: Какие велосипеды?
1: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов?
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
7: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песня «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

«Арсенал». Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. «Рок-Арсенал».

Дмитрий, что скажешь? Девичьи угодники. Это была австралийская группа Church с песней «Ты все еще красива». You are still beautiful. Но лучше сказать, ты также прекрасна. Это, мне кажется, женщинам больше доставляет удовольствие, потому что нет в этой фразе лукавства. Да, девочки? Половина седьмого вечера. Вам красиво провести не только предстоящие выходные, но и сегодняшнюю ночь музыки. Может быть, невзирая на лица слушающих, а на лица поющих, смотрите, а главное, аплодируйте. Очень много талантливых артистов сегодня будет выступать в Екатеринбурге в ночь музыки. На рок-арсенале впереди летнее настроение от калифорнийского коллектива Eagles, парни с коллектива Revival Sled. А еще впереди Iron Maiden, Роберт Плант с концертной площадки. А где еще слышите? Только на рок-арсенале. А в рубрике «Национальный продукт» группа «Миссия Антициклон». Здесь Лолита, отрываемся вместе. Классика в классике. Песня, которую написал Джо Саут. В лучшей кавер-версии это Deep Purple.

0: реклама.
1: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
2: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полубитлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
3: Рок-арсенал.

0: апреля пожарная обстановка стабилизировалась. Погода способствует снижению класса пожарной опасности, пишет издание «Новый день». Так снят запрет на посещение лесов и торфяников и использование открытого огня и мангалов. Однако горожане все еще обязаны соблюдать правила пожарной безопасности. Нельзя разводить открытый огонь на природе, бросать окурки или спички в траву и валежник, сжигать хворост или траву на территории, примыкающей к лесным массивам. Также особый противопожарный режим с 19 июня сегодняшнего дня отменен по всей Свердловской области. В Екатеринбурге в субботу, 20 июня, временно изменят несколько автобусных маршрутов из-за полумарафона «Серые ночи». Он впервые пройдет в столице Урала, пишет Я-1, ссылаясь на пресс-службу горадминистрации. Так, автобус номер 44 завтра с 10 утра и до 10 вечера будет ходить без заезда микрорайонного Кольцовски через Сибирский тракт. 56-й автобус не будет заезжать на бульвар Экспо и на улицу Универсиады с 10 утра субботы до 22:30. Автобус номер 65 и 66 также изменит маршруты. Сегодня до конца дня на Среднем Урале в отдельных районах ожидаются сильные дожди, ливни, грозы с градом, местами крупным, шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду, предупредили в Министерстве общественной безопасности. До 21 июня, воскресенье, в районах выпадения большого количества осадков возможны интенсивные подъемы уровней воды в реках. Между тем, завтра по области потеплеет до плюс 30 местами. Сохранятся дожди. Но в Екатеринбурге Уралгидромет обещает в субботу пляжный день без существенных осадков и до плюс 28 градусов. В воскресенье и в понедельник, 21 и 22 июня, и в Екатеринбурге вновь ожидаются дожди, пишет «Комсомольская правда». Роспотребнадзор выдал разрешение на открытие пляжного сезона 58 пляжам Анапы. Еще 10 проходят экспертизу, сообщила пресс-служба российского правительства. Вопрос обсуждался в рамках заседания комиссии для координации работ по ликвидации последствий ЧС, вызванных крушением танкеров в Керченском проливе. Сейчас на пострадавших от разлива мазута пляжах Анапы продолжается отсыпка чистого песка. Весь процесс контролирует Роспотребнадзор, пишет газета.ру. Самыми модными цветами волос на лето для тех, кто хочет осветлить пряди, стали оттенки шампань и золотая клубника. Об этом пишет журнал «Зоя Репорт». Так, осветление пряди в цвет золотая клубника – это вариант популярного ранее клубничного блонда, но с большим блеском и естественностью. Золотистый глубокий блонд с медным оттенком. Шампань или кашемировый блонд обеспечивает максимальную яркость и сияние без резких переходов и без желтизны, отмечают эксперты. В моде также яркий медно-красный цвет, красная корица и поцелованная солнцем брюнетка. Это глубокий шоколадно-коричневый с золотистыми вкраплениями, пишет Лента.ру. Официальный доллар 73.36, евро 85.03.
1: Прогноз погоды на Урале, на Цинале, на Цинале.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Итак, на выходные синоптики обещают летнюю погоду. В субботу плюс 27 без осадков. В воскресенье до 25 градусов выше нуля и небольшой дождь.
4: Информация на правах рекламы.
5: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
6: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
5: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Ну, все по чесноку, потому что когда я чувствую, что в мире напряженка, так оно и есть. Waiting on a war. Это были Foo Fighters. Ну, иногда лучше ждать чего-то плохого, чтобы случилось хорошее. Ну, и для фанатов хорошее случилось. В апреле этого года Foo Fighters выпустили новенький альбом Your Favorite Toy. Привет тем, кто заглянул и, может быть, полюбил все треки в этом релизе. Рок-арсенал здесь Виолетта. На наших студийных начало 8 вечера. Да, все, катушка уже в Екатеринбурге начинается. Культурные движения в ночь музыки сегодня, 19 июня. Я, кстати, тоже спешу. Меня мои однокурсники ждут на встречу, хотя мне нужно еще сегодня появиться в 9 часов вечера в программе «Полезные ископаемые». Ждите. Сегодня в 9 вечера наши свежие раскопки. Люблю вас, дорогие археологи. Ну и вступайте в наши ряды. Тема следующего выпуска, заранее говорю, кавер-версии. Уже присылают мне на адрес wilka@rockarsenal.ru. Полезные ископаемые, музыка, которая еще не звучала на рок-арсенале. Впереди Биби Кинг, Билли Гиббонс, будут Флитвуд Мэк. Ну а уже сейчас группа, которая нам тоже обещает в этом году новый альбом. Пока что на горизоне тени видно.

Такие Тадж-Махал, их очередное послание человечеству. Кровь гуще, чем грязь. Чаказан матч. Поэтому она и не должна проливаться. Половина восьмого вечера. Рок-арсенал здесь, Виолетта. У нас все по-настоящему. Будут Скорпион, Сын XS. Будет время заглядывать в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru. Должны появиться уже 10 бодрых песен. Вот бодрячок у нас будет ждать вашей любви всю следующую неделю. Ну, а лето пусть продолжается. Об этом норвежская группа The Summer Moved On.

0: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

Че-че-че. И рок-н-ролл, и фанк, и джаз, и рок сегодня в Ночь музыки в Екатеринбурге. Так что классных вам впечатлений и погулять хорошенько. Битлз только что в качестве прелюдии и приглашения. Очень скоро в рубрике «Сделано на Урале» на рок-арсенале на Наутилус Помпилиус, а уже сейчас Эрик Клэптон с песней Стиви Уандера «Путь к Богу. High Ground». Вот на этих правильно зовущих, куда надо, нотах машу кисточкой. Надолго не прощаюсь. Услышимся в 9 вечера в программе.

0: Салют человечества! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На рок-арсенале.

Арсенал. Будет утром, поддерживает днем, радует вечером и удивляет ночью. Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал. Right.

0: Как говорят мужчины, лучший друг человека – собака. А женщина считает, что это преданный пес. Да, девочки. А это была валлийская группа Super Furry Animals. Редкая глэм-роковая песня. Кстати, только о любви в их политизированной дискографии обширной. Композиция называлась «Золотистый ретривер». Golden Retriever, песню, в которой есть видеоверсия. Не случайно взяла этот трек для открывашки нашего сегодняшнего полезного часа. На этой неделе свой 50-й день рождения отметил клавишник коллектива продюсер Сиан Киран. Всем привет! Здесь появилась Виолетта. Пятница, вечер. Ну и сегодня 19 июня в Екатеринбурге ночь музыки. Я надеюсь, что все равно кто-то слушает рок-арсенал. Мы же не зря старались, добывали креативный материал, который еще не звучал на рок-арсенале. У нас будут две российские группы. Одна прям с гитарами от Олеси. Еще у нас будет спонтанная загадка. Ну а что касается новых открытий, все будут абсолютно новые. Так что пишите в чате на сайте rockarsenal.ru свои впечатления. Ну все, погнали. Слово передаю нашему зачетному археологу из Санкт-Петербурга, это Дмитрий, и группа, которую мы, кстати, неоднократно крутили уже в программе «Полезные ископаемые», а эту песню еще нет. Дмитрий, привет.
1: Добрый, долгожданный вечер, уважаемые арсенальцы. Это Дмитрий, Санкт-Петербург. Предлагаю вашему вниманию очень интересный коллектив из Бельгии. Irish Coffee. Дебютник вышел в 71-м году. Но после трагической потери клавишника в 74-м прекратили свою деятельность. Но в начале 2000-х воссоединились и записали 4 неплохих альбома. Слушаем сингл 71-го года.

Доброго времени суток, арсенальцы, Виолетта, это Леся. Есть такая замечательная панк-рок-группа из Санкт-Петербурга, называется она «Бригадный подряд». Вот у них есть песенка про гитару, которую мне навеяла прошлая передача Алексея Коршуна. Предлагаю ее послушать.

Доброго вечера всем тем, кто реально скучал по этой передаче и ее ведущей Виолетте. От нас казахстанский жаркий салам. Это Михаил из Кустанай, Казахстан. Так бывает, что певец-музыкант становится заложником всего одного хита. Так случилось с Робертом Паркером, американским ритм-блюз-певцом, саксофонистом. Несмотря на то, что он долгое время аккомпанировал многим джазовым и блюзовым знаменитостям, его единственным хитом стала песня «Barefoot» 1966 года, и его считают исполнителем этого одного хита. А он разошелся тиражом более 1 000 000 копий, попал в поп-чарты Великобритании и других стран и был удостоен золотого диска. Слушаем и про него.

0: Вот вам и летнее настроение для способных, может быть, в ночь музыки, которая проходит на Урале, прогуляться босичком в поисках раритетов. Barefooting, босиком, так называлось это очарование 66-го года. Роберт Паркер. Да, это действительно раритет. А это была версия Stereo Mix 2024 года. Михаил из Кустаная, «Обнимаю». Красота. Кстати, у этой композиции немало других версий в разных жанрах. Это я к тому, что следующий наш выпуск программы «Полезные ископаемые» будет посвящен кавер-версиям. Имейте в виду, вступайте в наши ряды. Ну, а что касается сегодняшней программы, впереди я предлагаю вам не пропустить. Это абсолютный хуковый номер от группы, которую вы знаете наизусть, представит наш Андрей Коплеров. Дальше Алексей Басов, ура, вернулся в наш радиоэфир. Ну, а сейчас держите ухо востро. У меня, например, родилась спонтанная загадка от этой музыкальной раскопки, которую представит сейчас Валерий. Главное, послушайте, и, может быть, вам удастся догадаться, что это за проект. Я бы сказала, в стиле Progressive Attack. Пишите в чате на сайте rockarsenal.ru. Мы, например, с нашим музыкальным редактором Колей Егошиным уже знаем who is who. Итак, Валерий, привет.
1: Добрый вечер, Виолетта. Добрый вечер, уважаемые слушатели «Полезных ископаемых». Прошло 2 недели, и мы снова вместе. Сегодня я хочу вам предложить исполнителя Чарт Шоу. О нем мало что известно. Интернет пишет, что это современный музыкальный проект, который играет хип-хоп, соул и электронную музыку. Но по мне так...

Привет, Виолетта. С выходом на работу. Это вам, конечно, не Ободзинский. С песнями про любовь, морковь. Но тоже неплохо. Пластинка Deep Purple in Rock 1970 года. Песня Bloodseeker, что по-русски означает кровопийца. Но тоже про любовь. Мне всегда больше нравилась Led Zeppelin. Но вот этим альбомом Deep Purple отодвинул их просто на второй план на время. Итак...

Добрый вечер, дорогие друзья. Здравствуйте, уважаемая Виолетта. Прошу прощения за пропуски в программе. Но поверьте, у меня были уважительные причины. Итак, прежде всего хочу вас познакомить со своим новым приобретением. И это пластинка, за которой я гонялся более 10 лет. Группа The Groundhogs, что в переводе означает «сурки». Альбом под названием «Split» 1971 года, что переводится как «расщеплять». А послушаем мы с вами пятый трек с этого альбома под названием «Cherry Red». И еще пару слов про этот трек. Существует такая легенда среди меломанов. Во время записи на 13 секунде кто-то из музыкантов уронил допитую банку из-под пива. И это хорошо слышно в левом динамике. Итак, поехали. Cherry Red.

Отдельный привет всем, кто расслышал кое-что интересненькое в левом, так сказать, динамике. Но мне теперь понятно, почему Алексей Басов так долго отсутствовал в программе «Полезные ископаемые», гонялся за пластинкой 71-го года коллектива, который, кстати, мы крутили уже в программе «Полезные ископаемые» с другими произведениями. Ну и все благодаря кому? Конечно, Алексею Басову. Тяжелая артиллерия, так сказать, пришла в продолжение нашей музыкальной программы. Очень амбициозные парни 21 века. Мне, кстати, очень понравился коллектив. Временами напоминаю творчество группы «Опыт». Ну, подробности у Дениса Чернышева. А я предлагаю вам красивую медитацию. 77-й год. Однажды мы уже вращали одну из композиций с легендарного альбома «666». Да, правильно. Это греческий коллектив «Дитя Афродиты». На этой неделе свой день рождения мог бы отметить Демис Русос, который начинал свою творческую деятельность как раз в этой группе. Великолепнейшие клавишные от Вангелиса, прекрасная гитара – это Сильвер Клурис. И уж особые ударные от Лукаса Сидереса при участии Демиса Русоса. Произведение от коллектива «Дитя Афродиты» под названием «Эгейское море». Только в программе «Полезные ископаемые».

Добрый вечер, любители ископаемых. Добрый вечер, Виолетта. Сегодня хочу вам представить молодую группу из Норвегии AVKRVST. Я не знаю, что это значит. Два друга, Мартин Удби и Саймон Бергест, решили создать группу еще в 7-летнем возрасте. И вот в 23-м году вышел их дебютный альбом «The Approbation». Альбом записывали в хижине глубоко в лесу, обыгрывая тему одиночества. Будем знакомиться. AVKRVST – «Isolation».

Приветствую слушателей Рога Арсенала и Виолет. В этом выпуске полезных ископаемых в честь возвращения Виолета я хотел бы предложить такого исполнителя, как Питер Кент, с альбомом Non-Stop Magic и композиция For You.

0: Красивым ветром занесло к нам этого дяденьку. Немецкий автор-исполнитель Питер Кент, For You. Глеб, большое спасибо за эту красоту. Вообще, в любом плейлисте красивые песни должны звучать. Это, мне кажется, одна из составляющих идеального плейлиста. По поводу идеальных плейлистов, ну, если кто-то из вас все-таки его сделает, присылайте смело мне на адрес vilka@rockarsenal.ru. И, между прочим, Михаил из Кустаная мне уже прислал свой идеальный плейлист. Правда, я в это время была в отпуске, поэтому не успела послушать, но видела, что там много новинок. И как знать, может быть, когда в следующий раз в отпуск отправлюсь, и этот плейлист Михаила как запулю в наш радиоэфир в мое отсутствие. Так что дерзайте, вдохновение всем. У нас впереди сладкоголосый наш археолог из города Смоленск. Игорь представит вам красивейший инструментал в исполнении потрясающего, выдающегося гитариста. Ну, а сейчас наш крутой Дэн Рязанов, археолог, который сделает тонкий намек на тему следующего выпуска. У нас будут кавер-версии, не забывайте, в следующую пятницу. Ну и вот эта песня под названием «Будь бдителен, наездник» Сейсею Райда. Всем водителям привет. На самом деле появилась в 2020 году. В каких только версиях она не звучала. Я, например, слышала даже в исполнении Элвиса Пресли. Ну а сейчас будет просто ударный вариант. Дэн, привет.
1: Привет всем арсенальцам. Команде ископателей во главе с Виолеттой отдельный привет. Сегодня хочу представить вам настоящий тяжелый рок из 70-х. Композиция «Смотри, смотри, наездник» в исполнении группы «Joking Bomb». Всем привет на прослушивание.

Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Рок Арсенал». Здравствуйте, Виолетта. На связи Смоленск, и я предлагаю послушать композицию «Snowman» в исполнении группы Rainbow из альбома «Band Out of Shape» 83 года. Особенностью этого трека является его происхождение. Это не оригинальная композиция Ричи Блэкмора, а авторская аранжировка инструментальной темы британского композитора Ховарда Блейка. Оригинальная мелодия была написана для анимационного фильма «Снеговик» 82 года, где она прозвучала как песня «Walking in the Air». Версия группы Rainbow представляет собой гитарный инструментал, лишенный вокала. Спасибо за внимание и слушаем инструментальную композицию «Snowman» в исполнении группы Rainbow.

И с вами снова Алексей Басов, который стремится продолжить знакомить вас еще с одним треком от команды The Groundhouse, но уже с их первого дебютного альбома, который появился в 1969 году. И называется он «Blues Obituary», что переводится как «блюзовый некролог». А послушаем мы с вами первый трек под названием «B.D.D». Я попросил Виолетту помочь мне взять и перевести это. Она охотно согласилась. Оказывается, это переводится как «Before they lie dies», что означает «умирают перед рассветом». Поехали!

Доброго вечера еще раз всем тем, кто в это время на волне. Продолжаем разговор о популярности. Дэвид Роджер Йоханссон, американский певец, автор песен, актер, наиболее известный как вокалист культовой протопанк-группы New York Dolls. Группа распадалась, соединялась вновь, а в конце 80-х годов Йоханссон добился умеренного коммерческого успеха под псевдонимом Бастер Пойндекстер, выступая в сопровождении группы Uptown Horns, исполняя джамп-блюз, традиционную поп-музыку, свинг и шуточные песни. С вновь соединившимся New York Dolls он добился хита «Personality Crisis» в 2016 году, который в интервью на радио назвал своим проклятием. Проклятием всей своей жизни. Из-за его повсеместной популярности слушаем его и расширяем свой музыкальный кругозор.

Новая русская группа – это пионер российского синти-попа, созданная в 1988 году Олегом Парастаевым. После разрыва с группой «Альянс» из-за творческих разногласий Олег создал собственный проект.

вот вам и новая русская группа. 89-й год, композиция под названием «Проснись». Валерий, прям респект еще. Ребята начинали на стезе новой романтики, и вот эта композиция является одной из знаковых. И, между прочим, в 2002 году альбом под названием «Проснись» с небольшими изменениями был переиздан под названием «Второе вторжение». Так что возьмите на заметку, кто ищет, тот всегда найдет. Ну а сейчас, как контрастный душ после отзвучавшей песни «Проснись», композиция под названием «Колыбельная рок-н-ролла». Рок-н-ролл «Лалабай» из 70-х, американский автор-исполнитель Билли Джо Томас, никогда не звучал на рок-арсенале. А это предложение от нашего коллеги Гошина Музреда. И это еще не финал сегодняшней программы.

Здорово, если музыка, которая звучит в нашей программе «Полезные ископаемые», становится для кого-то открытием, ну и вдохновением найти еще другие композиции тех исполнителей, которые у нас появляются. Вот яркий пример тому американский автор-исполнитель Билли Джо Томас, «Rock'n'Roll Lullaby». Уверена, что бодрячком держимся, но сегодня у нас на Урале ночь музыки, все гуляют, слушают, если программа «Полезная»,

Ископаемые, мы прямо обнимаем вас. Следующий выпуск нашей программы будет посвящен кавер-версиям. Вступайте в наши ряды. Немаловажно, скажу, что каждый наш пятничный выпуск публикуется каждое воскресенье в нашей группе ВКонтакте, если вдруг что-то пропустили. Адреса, пароли, явки там же найдете. Я говорю громадное спасибо всем тем, кто предлагал свои раритеты для сегодняшнего выпуска. Завершит наш сегодняшний полезный час именинник этой недели, сэр Пол Маккартни и песня «Однажды давным-давно». Я очень люблю эту композицию. И вот, надеюсь, вам тоже она будет по душе. Затем прощаюсь до следующего выпуска. Всех обнимаю, люблю. Здесь была Виолетта. Пока.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
2: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества».

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Да ведь?
1: На Рок-Арсенале.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

и радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: человечества. С удовольствием объявляю полчаса музыки, без рекламы и разговоров. Ну и для начала бахнем потяжелее, да ведь?
1: На Рок-Арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из города Брайтон, которая называется «The Cooks», и расслабленная летняя песня «Моя солнечная бэйби».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал.

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Фронтмен питерской группы «Кирпичи» Вася Васин и группа «Блюз Докторс», город Екатеринбург. Авторская версия песни Майка Науменко.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Led Zeppelin.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

Мини радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Роллинг Стоунс» с песней «Среди звезд».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: время разбрасывать бомбы.
1: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
2: Pink Floyd.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Финская группа Poets of the Fall и песня «Темные воды».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Evanescence» с песней «А это все про нас».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Little Richard.